0: наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить по

чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
2: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
1: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин! И средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. Либерта в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Сделано в России.

Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
2: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
1: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин! И средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. Либерта в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне помнишь.

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

они не спать не могут, они пьют уже с утра, ну а мне уже пора. В дорогу туда, где нейтральная

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила, количество призов, срок вместе порядки получения на aurora.ru/18+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». 68.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ПВО за неделю перехватило и уничтожило не менее 3120 украинских БПЛА на территории России. Наибольшее количество беспилотников были сбиты 13 и 17 мая. 572 и 1054 единиц соответственно. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные Минобороны, подавляющее количество атак на минувшей неделе было совершено на европейскую часть России. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Между тем, российские военные за прошедшую неделю освободили 5 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. По данным военных, с 11 по 17 мая под контроль вооруженных сил России перешли 3 населенных пункта в Харьковской области и по одному в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Отмечается, что недели ранее, в период с 4 по 10 мая, российскими военными был освобожден один населенный пункт в Донецкой Народной Республике. Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану. Они будут атакованы в случае, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. Как сообщает телеканал CNN, в американском военном ведомстве рассматривают в качестве целей объекты энергетики Ирана, а также элементы инфраструктуры. По информации канала, в воскресенье после возвращения из Китая Трамп обсудил дальнейшие шаги в отношении Тегерана с высокопоставленными членами своей администрации. Как отмечает сайт nsn.fm, американский лидер разочарован продолжающейся блокадой Ормузского пролива и ее влиянием на мировые цены на нефть. Специалисты Роспотребнадзора отправляются в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола. Также будут переданы тест-системы и оказана материально-техническая помощь. Как сообщили в Роспотребнадзоре, группа специалистов и гуманитарный груз направят для проведения эпидемиологического расследования по просьбе угандийской стороны. Уточняется, что миссия связана со вспышкой лихорадки Эбола в соседней с Угандой Демократической Республике Конго и фиксацией первых случаев заболевания в самой Уганде. Последний в этом учебном году урок «Разговоры о важном» проводится для школьников и студентов сегодня. Он озаглавлен темой «Ценности, которые нас объединяют». Как сообщает проектный офис «Разговоров о важном», в этом учебном году во всех российских школах и колледжах прошло 32 занятия. На них студенты и школьники знакомились с работой космонавтов, спасателей, атомщиков, дипломатов, мультипликаторов и представителями других профессий. Для ребят были подготовлены видеоинтервью с участием 39 спикеров. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня у нас 19 мая, сегодня уже вторник. Я, вы знаете, вчера понял. Доброе утро, мои уважаемые коллеги.
3: Доброе утро.
2: Я вчера, когда мы первый день провели в Санкт-Петербурге, и наш первый эфир вечером, я понял, что вот так пролетит вся неделя. И сегодня, ну, казалось бы, еще вторник, но уже вторник. И есть какие-то нотки сожаления, что скоро все это закончится. Доброе утро, дорогие друзья, дорогой Санкт-Петербург. Напоминаю, что наша студия находится всю неделю здесь, потому что два знаковых события. Это 25 лет нашему радио Санкт-Петербург отмечается в этом году. И 45 лет Ленинградскому рок-клубу.
4: Да, и 23 мая в субботу состоится наш легендарный фестиваль, наш в городе, в Ледовом. Нам организаторы еще вчера сказали, что в среду билеты закончатся, они улетают. Говорят, с вашим приездом просто последние билеты, как горячие пирожки, расхватываются. Так что, если вы планировали там купить в последний момент или раздумываете, поторопитесь. В субботу билетов уже на фестиваль не будет.
3: Ну, а мы всех ждем, у кого есть возможность, безусловно, прийти к нам сюда, в Государственную академическую капеллу Санкт-Петербурга на набережной реки Мойка, 20. Благодарим всех, кто приходил к нам вчера. Мы с вами наобнимались. Спасибо, нас обкормили, накормили. Так что мне кажется, что на обратную дорогу нам придется по два сиденья заказывать.
2: Теперь у нас будет толстая Лукьянова.
3: Это ужас. Да, меня больше не кормите.
4: Теперь у Янки будет не только эхо в микрофоне, но еще и...
3: Так.
2: А может быть, наоборот, она...
3: Этого не будет.
2: В связи с этим исчезнет эхо.
4: Вот удивительно, да? Вот эхо, ну, такое сильное эхо, понятно, у нас у всех есть, но у Янки особенное. Дело в том, что мы сидим в галерее. Тут, кстати, представлены фотоработы Наташи Васильевой-Хау, известного фотографа Ленинградского рок-клуба. Так что
2: рок-фотограф.
4: Рок-фотографа, да. Если вы придете, ну, посвященный Ленинградскому рок-клубу, если вы придете к нам в студию, еще можете посмотреть на выставку.
2: Да, если вы придете к нам, вы сможете увидеть большой выбор пластинок, которые мы привезли с собой за все время существования нашего радио, которые выпускались.
4: «Наши в городе», да. «Нашествие», «Чартова дюжина». Да, привезли с собой сувениры. Фанатам и коллекционерам виниловых пластинок здесь будет интересно. Ну и помимо того, что можно посмотреть, как работает выездная студия, вот как делает сейчас наш слушатель, я просто смотрю в окно,
3: мы передаем вам привет
4: с нами. Он, судя по всему, слушает через интернет, поэтому через минуту только твой привет услышит.
3: С опозданием.
4: Что видела вчера? Я вчера целый день работал, потому что у нас много разных мероприятий, работа не останавливается, несмотря на то, что мы в командировке. Просто бесконечные звонки, письма и так далее.
3: Слушайте, у меня было два шикарных уже дня в Питере. Вчера я была в Ботаническом саду. Первый раз, кстати говоря, была в Ботаническом саду. Все распускается, если вы любите цветы. Вот как раз тот период, когда и рододендроны, и сирень, и все остальное цветет. Ну и по каналам и рекам Санкт-Петербурга я прокатилась вчера на кораблике.
2: Надеюсь, за двойную цену?
4: Сколько стоит на кораблике?
3: Я каталась, покатиться? Меня катали.
4: Ну, понятно, что кораблики разные бывают, и
3: час,
4: маршруты тоже.
3: Час 15 стоит это 1100 рублей.
2: Ничего себе.
4: А вот сейчас обращаюсь к жителям Санкт-Петербурга.
3: Меня надули или нет?
4: Это дорого или Янку надули? Час 15, а это обычный кораблик или там тебе наливали?
3: Ну просто
4: тебе... Вот я просто вижу маленькие лодочки такие. Я понимаю, что это частная история, что ты можешь ее снять, и там люди с закусками, с напитками.
3: Но я не на яхте каталась на час. Я каталась с народом на кораблике.
4: За 1100, да?
3: Да, но я сидела одна в заднем ряду, сидела и слева направо.
2: Прекрасно. А мне вчера в бассейне выдали пропуск.
4: Какая разнообразная жизнь у нас в командировке.
2: Фотографии.
3: Да, отклеили фото из паспорта.
2: На неделю.
4: Друзья, мы здесь, всем желаем доброго утра. 11 минут 8 в Москве. Если хотите с нами пообщаться, то, пожалуйста, пишите. Наши боты работают. На сайте наш.ру нужно один раз подтвердить свой номер телефона в одном из ботов. Выбирайте любой. И можно с нами общаться, играть, писать и делиться своими историями.
2: Да.
4: Доброе утро, мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: 26 мая. СКК «Дворец спорта». Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Любимые хиты и новые песни. Незабываемая атмосфера и мощный заряд энергии. Диана Арбенина. 26 мая. СКК «Дворец спорта». Билеты на сайте концертсамара.ру. Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
8: Сложный рецепт на очки. Астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки – не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая Самарская оптика.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
12: Наше радио.
11: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
10: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 22 минуты в столице. Всем доброе утро. Сегодня 19 мая. Всех приветствуем. Всем желаем прекрасного настроения и здоровья, конечно.
3: Мы в выездной студии в Санкт-Петербурге. Не удивляйтесь, если непривычно слышать наши голоса или слышите эхо. Мы в необычном, невероятно красивом месте находимся. Это академическая капелла, государственная академическая капелла, или, как нам сказали местные, просто капелла. Все знают, где это и что это. Набережная реки Мойки, 20 до пятницы включительно, с 7 до 11 мы тут отмечаем 25-летие нашего радио Санкт-Петербург, 45-летие Ленинградского рок-клуба, и, конечно, все это будет, все это закончится большим фестивалем нашего в городе 23 мая в Ледовом. Хотел вам пока рассказать о том, что происходит в Екатеринбурге. Трехдневный сухой закон ввели из-за съезда библиотекарей. В Екатеринбурге продажу алкоголя ограничили до 22 мая на время проведения Всероссийского книжного форума. Запрет на торговлю спиртным коснулся территории возле площадок мероприятия. Интересно, а вот что было в прошлом году на форуме и на
2: после
3: съезде библиотекарей, что
4: книголюбы то ого-го
3: запретить? Вообще существуют же разные стереотипы. Вот если собираются якобы там вот на конференцию, в командировках, да, айтишники, то обязательно там будет вот гульбарий какой-то нереальный. Хотя, казалось бы, многие считают, что наоборот, они достаточно спокойно отмечают и вообще проводят такие конференции. Потому что для кого-то, конечно, это работа, но вечером, вне рабочее время или там во время гала-ужина, если он
2: они раскрываются.
3: Да, раскрываются.
2: Как бутон.
4: Однажды я вела вот такую вот вечеринку у кардиологов, где собрались главные
3: врачи.
4: Врачи, или да.
3: Кардиологи.
4: Кардиологи, прям с разных клиник, из разных городов. Такой прям был съезд и форум. Мы гоняли на картингах, тренировали сердечную мышцу. Я не знаю, или что еще. Да?
2: А, не, подожди, а...
4: Гоняли на картинг. Ну, потом, конечно, немножко накатывали, но без какого-то фанатизма. Нет, нет, после уже. Но без фанатизма. Ну, то есть все очень было как бы...
2: Врачи,
4: не
2: это точно были кардиологи?
4: Точно.
2: Лукьянова.
3: Нет, да. Тут съезд библиотекарей. Ну,
4: книголюбы.
3: Книголюбы, да. И на территории съезда, где проходит это мероприятие,
2: слушай, вот
3: не купить ничего.
2: Если говорить про стереотипы, то, конечно, ты думаешь, что книголюбы — это, как правило, люди тихие, спокойные,
3: да,
2: культурные, там, и так далее. Но я вас уверяю, что книголюбы, библиотекари, они раскрываются, когда им капля в рот попадет. Очень сильно раскрываются, как книга Толстого, второй том «Войны и мир».
4: Прям вот так.
3: Я предлагаю сейчас обратиться к нашим слушателям, представителям разных профессий. И если вы участвовали вот в таких профильных конференциях и съездах вашей профессии, то расскажите, как там вообще дела обстоят, что происходит.
4: Как вы гуляете?
3: Да? Как вы гуляете или как вы, наоборот, не гуляете? Как проходят рабочие, нерабочие мероприятия в рамках этих съездов? Ну и, естественно, какую профессию вы представляете? Мы почитаем через несколько минут ваши истории. Наш.ру на главной странице сайта есть два бота, через которые вы можете нам писать.
0: Большая сделка.

0: Наша реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве – +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
10: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
11: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 31 минута в столице. Давайте наш продолжим разговор.
12: Дело в том, что трехдневный сухой закон ввели из-за съезда библиотекарей в Екатеринбурге, и мы заговорили о разных конференциях, съездах, в которых вы принимали участие и какую профессию вы представляете.
11: Да.
12: Работа в библиотеке была на этом форуме, как и на других, например, генеалогических. Вообще никакого алкоголя, а после, пожалуйста, по интересам, идешь в кафе, бар или в гости, и там можно отметить.
11: А кому в гости?
13: Ну, если коллегам, у тебя есть, например, из этого города. Кто-то, да.
12: 13 июня будет такая конференция, в кавычках, посвященная 30-летию выпуска Серпуховского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск. Сначала на церемонию выпуска молодых лейтенантов, потом кафе. Ноги на стол, господа офицеры. Как заканчивается это сообщение?
13: А у меня жена педагог. Когда они собираются на выездные мероприятия или конференции, у них горячительные напитки называются методическая литература. По вечерам они ее читают.
12: Я работаю в ресторанном бизнесе, есть классный ивент ежегодный. Ему уже более 10 лет. Проходит в Сочи, называется «Гастрит». Очень символичное название, то ли болезнь, то ли гастрономическая улица. Днем учеба, вечером тусовка. Лагерь для взрослых на 5 дней.
11: Да,
12: знаем,
11: известная.
12: Были.
11: Очень опасный,
12: да,
11: в плане здоровья
12: мероприятие. Я кардиолог, но хочу сказать, кардиологи и главные врачи-кардиологи – это две очень большие разницы, так как администрация и рядовые доктора – это разный уровень проведения мероприятий. У нас все гораздо скромнее. Вот, Янка, наверное, ты у докторов вела.
13: Я юрист, и наши корпоративные мероприятия всегда проходят очень весело. На природе всякие подвижные игры, много интеллектуальных конкурсов готовим, а несколько раз ходили на квиз, стали четвертыми из 11 команд. Радовались, Вика из Ставрополя.
12: В профессии я дальнобойщик. На любой стоянке, где стоишь больше трех дней, обязательно проходит конференция. Роман из Барнаула нам написал. Конференция дальнобойщиков.
13: Это классно. А я Высотник. У нас съездов не бывает, но бывают посиделки. Вот там мы раскрываемся, каждый как букет.
12: И по поводу стереотипов о профессиях, написали нам сообщение, вспоминается 17 мгновений весны. Все считают математиков сухарями. Но, вы знаете, пожалуйста, пишите, рассказывайте о ваших конференциях, о конференциях вашей профессии. Самое главное во всех этих выездах и съездах — это отель, конечно. Потому что если он комфортный, если он удобный, если он хороший, то можно и поработать хорошо, и, соответственно, отдохнуть,
13: да,
12: хорошо.
13: Да, после каждой конференции необходимо выспаться. Вот нам в этом году повезло, и Питер нас встретил отелем Кортын, и мы высыпаемся, конечно, потому что потрясающие уютные номера нам достались. Надо сказать, что, кстати говоря, Кортын раньше принадлежал сетке Мариот отелей, да, и вас ждет всегда узнаваемое качество. Прекрасный шведский стол, великолепные завтраки, фитнес-зал, зал для фитнеса. В общем, да, мы всем очень рекомендуем. Если вы приедете в Питер, так же, как и мы, заезжайте.
12: Александр
13: в гости.
12: Александр посещает зал для фитнеса. Просто,
13: да, я его, знаете, я возвращалась в воскресенье из театра и открыла для себя новое местечко в Питере, тоже невидимый театр, очень интересное, атмосферное место. И шел мне навстречу Александр. Значит, я домой спать, а он...
4: Я на велотренажеры.
13: На тренажеры.
12: Да. 7:35 в Москве. Не те уже конференции радищиков.
14: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 46 минут в столице, сегодня 19 мая, сегодня вторник, я прошу Лукьянова, не отвлекай меня, пожалуйста. Сегодня наш эфир возможен благодаря компании AirNet, один из лучших провайдеров и самый быстрый интернет в Петербурге. 5 месяцев интернета и ТВ за 200 рублей в месяц по промокоду «Громко». Звоните по номеру телефона 429-39-39.
3: Спасибо большое ребятам за то, что предоставили нам качественную связь, которая помогает работать в выездной студии. Выездная студия на радио сейчас без интернета не работает.
2: Никуда.
3: Да.
4: И мы все ждем вас, друзья. Сегодня мы на набережной реки Мойка, 20, в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Прекрасное место. Вы слышите, да, такое эхо, потому что над нами высоченные потолки. Красивейшие люстры висят над головами. Естественно, без эха никуда, но мне кажется, это даже добавляет какой-то атмосферы,
3: да,
4: нашему выездному эфиру.
3: Да, и не только сегодня мы здесь, мы до конца недели, до пятницы включительно, с 7 до 11, пожалуйста. Давайте закончим тему конференции и выездных мероприятий разных профессий. У работников культуры, а среди них руководителей творческих детских коллективов, хореографических кружков, вокальных студий, есть выездные конференции на несколько дней на природу. Так вот, после них некоторым сотрудникам требуется еще пару дней отдыха после возвращения в город, так как мероприятие проходит очень весело и душевно.
2: Потому что нельзя, не может культурный человек в город вернуться.
3: Работаю в ПНИ. Ежегодно проводятся межрегиональные встречи и конференции. В мае вот летим в Ижевск. Та еще ярмарка тщеславия. Потому что едут, кроме рядовых сотрудников, еще и представители профильных министерств. И вот чиновники мерятся цифрами и достижениями, а мы кучкуемся с коллегами по специальностям и в кулуарах делимся полезной информацией. Отдыхать можно только тайком. Не дай бог какой-то замминистра увидит посидел. Чувствуем себя детьми в лагере со строгими воспитателями.
2: Да.
4: Работаю на удаленке. Все корпоративы и мероприятия наблюдаю по фотоотчетам. За 4 года видел вживую сотрудников своей компании 2 раза на рабочих выездных выставках.
3: Работаю главбухом. Всегда завидовала тем коллегам, которые посещают несколько дней форумов по налогам где-нибудь в Сочи или Крыму, по изменениям в налоговом кодексе, например. Мои директора – жадюги. И предвзято думают, что в бухгалтерии работают кнопочку в программе нажать и все. И как ни говори, бесполезно. В итоге для себя и за свой счет хожу на местные форумы.
4: Вообще это несправедливо, конечно. Про запрет на продажу алкоголя в Екатеринбурге. На самом деле, грамотный пиар-ход до запрета. Никто не знал. Про форум библиотек все знают.
3: Ну, кстати, да. Трехдневный сухой закон ввели из-за съезда библиотекарей. В Екатеринбурге продажу алкоголя ограничили до 22 мая на время проведения Всероссийского книжного форума. Правда, запрет касается только территории площадок мероприятия. И, как нам написали, там рядом и магазинов-то особо нет. Поэтому ничего страшного. Чуть дальше прошел, и вот все, пожалуйста.
4: А я не хочу порочить свою профессию. Не буду рассказывать вам, как порой проходит неформальная часть учительских форумов.
3: Ну, слушайте.
2: Учат в школе.
4: Да, слушайте, все зависит от компании, конечно, и дело совсем не в профессии, думается мне.
3: Мы вот проводили недавно радиоконференцию, и все было очень цивильно, спокойно.
4: Благородно.
3: Хотя, да, все ждали, что вот радийщики, которые съезжаются со всей страны, они будут сжечь, как дуговая сварка, но нет.
4: Это потому, что нас с Сашкой не пустили.
2: Нас не пустили, да. Заявляем об этом открыто.
3: Они пустили вас почему?
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
6: Стоимость указана. указано на автомобиле Solaris Car S в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе Trade-in, не является публичной офертой.
7: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
8: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 600 000 рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
10: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8 917 887 5330.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 31 мирный житель России погиб от атак ВСУ за минувшую неделю, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Всего с 11 по 17 мая от украинских обстрелов пострадали 234 мирных жителя, из них ранены 203 человека, в том числе 18 несовершеннолетних. По данным Мирошника, всего по гражданским объектам на российской территории за минувшие 7 дней украинские вооруженные формирования выпустили или не менее 3600 боеприпасов. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Президент России отправляется в Китай с двухдневным официальным визитом. Как сообщили в Кремле, программа визита будет насыщенной, а российская делегация весьма представительной. Стороны планируют принять около 40 документов, как межгосударственных, так и коммерческих. Речь идет об углублении связей двух стран в промышленности, транспорте, атомной энергетике и гуманитарной сфере. Лидеры двух стран также намерены обменяться мнениями по международным и региональным проблемам. Отмечается, что Владимир Путин едет в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Эта поездка никак не связана с визитом президента США Дональда Трампа, который посетил Китай на минувшей неделе. Страны, которые сотрудничают с Россией и Ираном, будут лишаться финансирования Евросоюза. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае, отметила глава евродипломатии. При этом Каллас не уточнила, о чем именно идет речь. Делегации дружественных стран активно заявили о своем участии в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме. Как заявил РИА Новости директор Департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Бричевский, в Питере будет яблоку негде упасть от представителей дружественных стран. Как напоминает сайт nsn.fm, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. В МЧС напомнили об опасности приготовления шашлыка в плохую погоду. Правилами противопожарного режима запрещается использование открытого огня при скорости ветра, превышающей 10 метров в секунду. Более того, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и других построек должно составлять не менее 5 метров. Использование открытого огня также запрещено при неблагоприятных или опасных погодных условиях, связанных с сильными порывами ветра. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябеть. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как бы невзначай.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице, культурной столице, потому что мы находимся в культурной столице. Я просто по привычке говорю столице, я так понимаю, есть недовольные, да?
3: Да, говорят, столица у нас одна, белокаменная, Александр, уточните, в какой из столиц?
2: В культурной столице, потому что мы находимся в Санкт-Петербурге и всю неделю будем здесь, потому что все-таки такие знаковые события, 25 лет нашему радио в Санкт-Петербурге и 45 лет Ленинградскому рок-клубу.
3: Ну и, конечно же, 23 мая фестиваль «Наши в городе» в Ледовом, где мы тоже будем, куда мы вас всех и приглашаем. И помните, что билеты заканчиваются со дня на день, поэтому, если вы раздумывали, определяйтесь скорее, в субботу их уже не будет. Кстати, о фестивалях. Мы вчера заявили наш благотворительный фестиваль «Музыка жизни», который мы делаем совместно с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни». 7 июня он пройдет. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Владимир Самойлов, Агата Кристи, Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, анимация, Капитан Макс, Седлес, Кэжуал, Дела поважнее. Все эти группы выйдут на сцену нашего фестиваля. Помимо музыки, там будет огромное количество активностей для всей семьи, и мастер-классы, и фотозоны, и выставки, естественно, фудкорты, зоны отдыха. В общем, полноценный open-air в центре Москвы на территории Останкинской башни. Под Останкинской башней пройдет. Мы вчера объявили, и
2: такого еще не было.
3: Билеты разлетелись, а билеты бесплатные по электронной регистрации, вход бесплатный по электронной регистрации, разлетелись за считанные буквально минуты. Мы добавили еще билетов, и они снова разлетелись. Всех желающих, к сожалению, территория фестиваля не сможет вместить, и мы сразу об этом сказали, поэтому мы решили теперь частями выкладывать билеты, определенную квоту, и следующая часть в 10 утра в пятницу, 22 мая, появится на сайте наш.ру. Если вы не успели, не всех зарегистрировали, то в пятницу в 10 утра ровно заходите на сайт наш.ру и там, соответственно, сможете зарегистрироваться бесплатно на наш фестиваль.
4: Но мы очень просим регистрироваться только тех из вас, друзья, кто точно понимает, что придет, для того, чтобы не украсть эту возможность у кого-то, кто очень хотел бы, но по какой-то причине не успеет.
3: Да, случайные, на всякий случай, пожалуйста, оставьте на потом. Дайте возможность зарегистрироваться тем, кто 100% придет и разделит этот прекрасный музыкальный и благотворительный день вместе с нами.
4: Ну а эту неделю мы в Санкт-Петербурге, в большой нашей прекрасной академической капелле Санкт-Петербурга, что на набережной реки Мойка, 20. Ждем всех в гости.
3: И давайте сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня у нас 19 число, 19-й. Правильный ответ мы будем принимать. Давайте послушаем фрагмент, который мы переозвучили.
5: Хороший петух, жирный, то есть, я хотел сказать, интеллигентный. А, Васек, а что ты здесь делаешь, а? А ну-ка, ну-ка, выходи, выходи!
6: Не могу, петушку одному страшно.
7: И вовсе не-не-не-не-не страшно, просто боязно.
6: Я не могу его в беде оставить.
5: Но ведь лиса съест вас обоих.
6: Ну и пусть съест.
5: Ну а как же я-то, Васек? Я ж к тебе привык, ты ж мой самый злейший друг.
6: Тогда и петушку помоги.
5: Да ты что, Васек? Мы же все-таки хищники. Мы петухам не помогаем. Мы их, извините, едим.
8: Положение обязывает.
3: Все-таки идет тебе, Саш, гнома играть. Ну, не гнома, а волка, простите. Итак,
4: гнома играть идет тебе.
3: Гнома играть, да. Ждем 19-й правильный ответ. Наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться, нам писать и играть с нами. Наши.ру. Поехали. Что за фильм или мультфильм мы переозвучили?
0: Подъемники на нашем радио.
9: Наша реклама.
10: Ты
9: 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион «Кафе Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
10: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
11: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте мы еще раз послушаем фрагмент.
3: Напомню, мы принимали сегодня... 19-й правильный ответ.
4: Хороший петух, жирный, то есть, я хотел сказать, интеллигентный.
5: А, Васек, а что ты здесь делаешь, а? А ну-ка, выходи, выходи!
6: Не могу, петушку одному страшно.
7: Вовсе не-не-не-не-не страшно, просто боязно.
6: Я не могу его в беде оставить.
4: Но ведь лиса съест вас обоих.
6: Ну и пусть съест.
4: Ну а как же я-то, Васек? Я ж к тебе привык, ты ж мой самый злейший друг.
6: Тогда и петушку помоги.
4: Да ты что, Васек? Мы же все-таки хищники. Мы петухам не помогаем. Мы их, извините, едим. Положение обязывает.
2: А Васек-то это кто?
3: Гном.
8: Гном. Котенок Гав, волк-теленок, жил-был пес, побег из курятника и другие неверные ответы. Мы загадывали мультипликационный фильм «Самый маленький гном». И к нам в студию на экскурсию, которая состоится 29 мая, придет человек с номером телефона 926-670-41 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
1: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка Zimani косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. Zimani уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
2: Квартиру

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом, ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
12: Подъемники на нашем радио.
14: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 8 часов 35 минут столица, мы сегодня здесь втроем, у нас, кстати, в 10 часов будет гость, можем уже сказать?
15: Да, кто? Конечно.
14: Юрий Музыченко у нас будет в гостях, поэтому, если есть какие-то вопросы, вы присылайте, если хотите его увидеть, приходите, не все, прошу вас, не все, хорошо, что он приходит один, а без Паши.
15: Мы в Санкт-Петербурге, наша выездная студия работает до пятницы с 7 до 11 включительно. Поздравляем наше радио Санкт-Петербург с 25-летием, а также поздравляем Ленинградский рок-клуб с 45-летием. И закончится наша командировка большим фестивалем «Наши в городе», который пройдет 23 мая в Санкт-Петербурге в Ледовом, куда мы вас всех и приглашаем. Билеты заканчиваются, так что поторопитесь, если еще не определились. Есть новость у меня. Летние каникулы для школьников увеличили на 5 дней. В этом году Минпросвещение России рекомендовало завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить в школах ППЭ, пункт приема экзамена. Согласно расписанию, начало экзаменов в этом году тоже определено датой не раньше 1 июня, сообщили в министерстве. Ну и мы тут...
14: Мне кажется, Минпросвещение не знает, что многие продлили каникулы детям намного больше.
16: Ну мы, например,
14: не на 5 дней, а на 8.
16: Отдыхаем, да.
15: Вот, пожалуйста.
14: Вот, пожалуйста.
15: Ну вы экзамены не сдаете, вы маленькие еще.
16: Но это как раз для того, чтобы освободить вот эти все учебные...
14: Чтобы маленькие не мешались под ногами.
16: Да, чтобы они не путались.
15: Вы знаете, мы тут за эфиром разговорились на тему того, кто как проводил летние школьные каникулы.
16: Лучшее
15: я
16: время.
15: Вот когда был совсем маленький, меня отправляли к бабушке в деревню, и я, соответственно, все лето проводил там. Но когда подрос и уже появились ну, какие-то более подростковые интересы. Я первый раз попал в пионерский лагерь, и дальше до конца школы каждый год я отдыхал в пионерском лагере, и мне это очень нравилось. Причем я уезжал на все смены. Была такая возможность. У нас военный городок, и от этого военного городка в лагерь пионерский. С одной стороны, минусы были, что там ты не мог познакомиться с новыми людьми, новыми детьми.
14: А новых вам не завозили?
15: Нет, только те, кто жил в нашем городке и учился в нашей школе. Ну, вот наш такой вот лагерь.
14: Нет,
15: ну, всех этих людей знал.
16: Было без уроков.
14: Я ездил вместе со своими друзьями в один и тот же лагерь, там на одну-две смены обязательно было, но к нам периодически, потому что путевки же раздавались правкомами раньше, на все заводы. А вот там какая-то квота выделялась. И у нас было очень много новеньких. Вообще даже из других городов и из областей.
15: Не, у нас не было такого, когда ты, ну, заканчивается смена, все разъезжаются, обмениваются адресами, пишут друг другу письма.
14: Плачут.
15: Плачут, скучают. Мы приехали из лагеря и все во дворе встретились. Ну и потом в одну школу
16: уже ходили.
15: Да, в этом плане это такой был необычный лагерь.
16: Я говорю, как та же самая школа, только летом и без уроков. А я тоже несколько раз была в лагере, и как раз вот классические смены, когда все разъезжаются, плачут, все это, потом новая смена. И как раз вот лагерь, назывался он «Альбатрос», недалеко от места гибели Цоя. Я рассказывала уже об этом как-то, и каждый раз пионер-вожатые наши водили отряды к этому месту. Да.
15: Дорогие друзья, как вы проводили летние школьные каникулы? Если есть интересные истории, пожалуйста, рассказывайте. Почитаем их через несколько минут. Наши.ру, пишите.
14: Веселые, интересные.
17: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 8 часов и 46 минут в столице. Мы заговорили о летних каникулах, о том, как вы их проводили, какие смешные, прикольные истории были.
3: В 14 лет нас, пятерых балбесов, отправили в лагерь. Мест в нашей возрастной группе не было, и нас поселили в младшую группу. Дедовщина расцвела в полную силу.
4: Все школьные годы проводил у бабушки с дедом в глухой башкирской деревеньке на берегу реки Уфа. И самое, что конец 80-х и начало 90-х. Мама работала в торговле, была возможность достать путевки в Артек «Орленок», но я выбирал деревню. Сергей, 43 года, Мытищи.
3: Доброе утро. У меня было лучшее детство и лучшие каникулы. Меня в детстве отправляли в Сочи к бабушке с дедушкой. Они в свое время переехали туда работать, так и остались там. Работали они в санатории «Волна». Это самый большой и красивый санаторий в Сочи. Я был там как в раю. В Москву возвращался с коровьими слезами. Прочитал, с кровавыми слезами.
4: Летом в детстве работал штурвальным помощником комбайнера. Знал, где... Таводницы или таводницы у комбайна, в общем, какие-то штуки у комбайна, ключи рожковые снились, штаны как кожаные от масла, кеды в соляре, вечером под девкам полфлакона одеколона, чтобы соляру перебить, а на 1 сентября перед всей школой выдавали часы, кайф, есть что рассказать детям.
3: В 7 классе я ходила в трудовой лагерь, где каждый день занимались прополкой овощей. В конце смены нам совхоз купил путевку в Кунгурскую ледяную пещеру.
4: Класс.
5: Очень круто.
4: Я хочу там побывать. Мы 2 года назад туда ехали, и погода была нелетная. Мы свернули в другую сторону.
2: Я не верю. Если бы ты ехала одна, я уверен, что ты бы доехала. Потому что я не верю, вот это свернувшее обратно Лукьянова.
4: Ну не обратно, мы в другую сторону. Мы поехали в Волгоград, потому что там было теплее.
3: Она только нас не щадит. Детей она пожалела. Родители сдавали на 3 месяца на дачу к бабушке, а внуков на эту же дачу не берут.
5: Ну классно.
4: Хотят отдохнуть. Занималась спортом, июнь — единственный отпуск без тренировок. В пионерском лагере со списком ежедневных тренировок от тренера — июль дома, тренировки — август, спортивный лагерь.
3: Многие написали, кстати, по поводу прополки и разных работ от школы. Мы говорили как-то про летнюю практику, летняя, да, трудовая практика. Вот,
2: это не все-таки не лагерь отдыха.
3: Это вообще не лагерь отдыха, это работа, да. Хотя там, конечно же, вот в подростковом возрасте в компании своих сверстников и друзей тебе весело. Но мне кажется, это такой труд не очень полезный для совхоза или колхоза, который привез студентов или школьников.
4: Я помню, бабуля нас отправила копать картошку, и мы несколько вот этих вот перепортили, короче, картошку, потому что мы близко как-то к этой ботве пытались копать. Переломали, перерубили просто сами клубни.
3: Не деревенский ты житель.
4: И да, дедушка нас гнал оттуда поганой метлой.
3: Петр Первый прошел сейчас мимо нашей студии.
5: Это что?
4: Сам
5: догоним?
0: Подъемники на нашем радио.

речка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

но с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток.

густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские средства ПВО за ночь сбили 315 украинских БПЛА над регионами страны. Как говорится в сводке Минобороны, средства противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали беспилотники самолетного типа над территориями 16 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Обломки сбитых беспилотников в Ярославле попали в промышленный объект. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, регион подвергся массированной вражеской атаке БПЛА под утро. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет, уточнил Евраев. Он также отметил, что перекрытие перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой в Ярославле снято. В Госдуме связали рост детского ожирения с доступностью гаджетов. По словам члена Думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Ларионовой, детское ожирение в России становится проблемой, связанной в том числе с малоподвижным образом жизни из-за гаджетов. «Грудной ребенок практически на горшке уже держит в руках смартфон», — сказала депутат. Также причинами детского ожирения она назвала неправильный рацион, в том числе доступ детей к сладостям и проблемы в организации школьного питания. Спрос на курьеров в России за год увеличился почти в 3 раза. Сейчас число предложений составляет почти 32 тысячи. По данным исследования, результаты которого публикует РИА Новости, также выросло число вакансий и для кладовщиков. Работодатели разместили порядка 16 тысяч предложений за месяц. Кроме того, продолжает расти спрос на водителей. Число вакансий увеличилось на 3% и составляет около 24,5 тысяч. Эксперты говорят, что популярность онлайн-торговли и развитие сервисов доставки продолжают стимулировать спрос на персонал в логистике на всех этапах работы – от складской обработки до доставки заказов клиентам. Рособорнадзор выпустил памятку о нарушениях при сдаче ЕГЭ. Выпускника могут удалить из пункта проведения экзамена за то, что он выполняет задание не самостоятельно, общается с другими сдающими или имеет при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы и письменные заметки. Удаление также грозит за попытку вынести из аудитории черновики и экзаменационные материалы. Всем, кто находится в пункте проведения экзамена, запрещено передавать ученикам ЕГЭ шпаргалки и другие вышеупомянутые предметы. Основной период сдачи единого госэкзамена стартует 1 июня. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут в столице. Сегодня 19 число, до 29-32 градусов обещают сегодня синоптики здесь, в Санкт-Петербурге.
3: Знаете, удивительная история сейчас произошла. Мы находимся в выездной студии нашего радио здесь, куда приходят наши слушатели. И до пятницы можно к нам прийти, зайти в студию, сфотографироваться с нами, пообщаться, приобрести сувениры, которые мы привезли с собой. И к нам приехал слушатель, которому мы гадали год назад. Он выиграл 22 миллиона рублей 23. В лотерее. 23, да. И как раз мы ему гадали, потому что должны были выплатить сумму в течение 6 месяцев, и оставалась неделя до крайнего срока, и ему не выплачивали ее, и он переживал, выплатит или нет.
4: Так вот, вся страна переживала вместе с ним.
3: Ну, я не думаю, что страна сильно переживала.
4: Но наши слушатели как своих же поддерживали, конечно.
3: Но вот он приехал в Санкт-Петербург, выиграл деньги, да. Купил
5: выплатили
3: здесь квартиру.
5: Ему. Да. Выиграл он давно.
3: И, соответственно, теперь здесь живет. Удивительная история.
4: Приходил к нам
3: обниматься. Первый раз вижу вот человек, который выиграл крупную сумму денег живьем. Давайте,
5: да, делиться
3: Александр,
5: он отказался.
3: Расскажем, по какому поводу мы все здесь и всю неделю собрались.
5: А потому что в этом году наше радио Санкт-Петербург отмечает свое 25-летие. Также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь этих событий фестиваль «Наши в городе» состоится в Санкт-Петербурге 23 мая в Ледовом дворце. Участники: Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы, Симфокино и группа «Пикник». Все подробности и билеты на сайте evafon.ru. ФРК «Ева», Санкт-Петербург, ОГРН 120-780-205-07-21. Возрастное ограничение фестиваля 16+.
3: Ну и обещанная вечеринка подъемников в Санкт-Петербурге, которая пройдет 22 мая в баре «Пасторама Мама» на улице Ефимова, 4А. Сбор гостей в 19:00. Мы назвали ее «А не спеть ли нам вместе?». В Москве мы уже проводили подобное. Собираемся вместе и поем хором наши любимые песни. Ну, а также общаемся, веселимся, играем и классно проводим время.
5: 18+.
3: 18+, да. Это не детская вечеринка.
5: Чтобы потом не подходили, не говорили: «Александр, а вообще-то здесь у нас дети». Вот такого без детей.
4: Да. Сашка лично будет стоять на
5: входе.
4: Потому
5: что ваши дети, ваша ответственность.
3: Песни мы поем разные. Так вот, если вы находитесь в Санкт-Петербурге или будете в пятницу в Санкт-Петербурге, вы можете попасть на нашу вечеринку. Вход свободный, ну, то есть билет бесплатный, но по предварительной регистрации. Прямо сейчас, если хотите попасть, должны зайти в группу ВКонтакте нашего радио «Санкт-Петербург». Не перепутайте. Не в нашу общую группу ВКонтакте, а именно в группу ВКонтакте в Санкт-Петербург. Там открыта регистрация. Каждый день мы выкладываем небольшое количество, потому что бар всех желающих не вместит. Он просторный, но небольшой, да?
4: Но это не стадион, конечно.
3: Каждый день, начиная со вчерашнего дня, кто-то уже успел зарегистрироваться, мы выкладываем форму для регистрации. Если вы ждали анонса, вот он настал. Заходите в группу ВКонтакте нашего радио в Санкт-Петербург и регистрируйте себя. Обратите внимание, вход строго 18+. Всех ждем, будет незабываемо, весело и очень душевно. Если не успеете сегодня зарегистрироваться, завтра мы также объявим, в какое время будет открыта следующая квота билетов.
5: Да, гадать мы будем очень скоро. Книга какая у
4: по
5: нас?
4: По Владимиру Набокову будем сегодня гадать. Раз уж мы начали с питерских авторов, то продолжим эту приятную традицию, пока мы находимся в городе на Неве.
5: Поэтому, дорогие друзья, если у вас есть какие-то проблемы, они есть, мы это знаем. Гуляя по Питеру, мы поняли это. Пишите нам о них обязательно. Мы все проблемы обсуждаем, а кое-кого из вас, одного из вас, мы выведем в эфир.
3: Вот, пожалуйста. У мужа отношения с тещей лучше, чем со своей мамой. То есть с моей мамой, с тещей, у мужа отношения лучше, чем с его мамой. Как это исправить?
5: А вы...
4: В смысле, вы хотите, чтобы они стали хуже? Вы радуетесь, что...
3: Нет, наверное, хотел бы, чтобы такие же отношения были и с мамой.
5: Слушайте, но с родным человеком мы же, вот как правило, не щадим как раз близких людей, да? Вот в скандалах, там, в каких-то оскорблениях мы... Близких вообще не щадим. А вот, поэтому тут ваш муж ее сын, а его мама, они должны разобраться сами. Вы радуетесь, что хорошие отношения, да.
4: Но это правда, близким всегда достается больше.
5: Поэтому вам, ну, что, никуда лезть не надо, короче.
3: Ждем ваши проблемы на наш.ру, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: 26 мая. СКК «Дворец спорта». Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Любимые хиты и новые песни. Незабываемая атмосфера и мощный заряд энергии.

0: Сложный рецепт на очки – не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая Самарская оптика. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
1: Наше радио. Это навсегда.
3: Знаете ли вы,
4: если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что, дешево и сердито.
2: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
1: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов 18 минут в столице. Мы продолжаем вещать из студии, из открытой студии в Санкт-Петербурге. И, кстати, мы хотим передать огромный привет и большое спасибо компании «Евросиб Автобиография» за предоставленный нам новенький автомобиль ГАК GS4 на всю эту неделю. С удовольствием ребят ввожу на работу, с удовольствием высаживаю. Вот, и компания с 93-го года, с 93-го года на рынке. И передаем вам огромный привет. Обещаю, что через неделю машину верну в целости и сохранности. Если Лукьянова будет вести себя хорошо.
3: А я, между прочим, вообще чувствую себя как дома, потому что я иду.

0: дома езжу на гаке.
1: Прекрасно. Спасибо большое, друзья, и спасибо огромное за оперативность, с которой мы получили автомобиль. Мы с Александром ездили забирать. Все быстро, четко.
2: Очень быстро.
1: Ну, какой-то невероятной скоростью мы оформили все документы и забрали машину.
2: Да, вот. Да,
1: молодцы, огромное спасибо. Давайте погадаем. Наше книжное гадание «Гадалки не ходи», вы отправляете свои проблемы, мы выбираем самую интересную, выводим автора этой проблемы в эфир, вы называете номер страницы, номер строчки, Саша читает эту строчку, и мы вместе решаем, что бы это значило. Гадаем сегодня по Набокову.
0: По Владимиру Набокову.
1: Да. Сыну 19 лет, начал встречаться с девушкой, просит совета. Мне 42, но я не знаю, что ему посоветовать. У самого, даже с его мамой, были сложности при начале общения.
2: Ну, здрасте, приехали. Вы дожили до 40 седых лет и не знаете, что посоветовать своему 19-летнему сыну.
1: А может, он и не спрашивает совета?
2: Во-первых, спросите, сколько лет женщине.
1: Может быть, он сам справится.
0: Что ты? На что это?
2: Ну, потому что каждый год женщине добавляет тех или иных проблем. И чтобы избежать этих проблем мужчине, он должен знать некоторые правила.
0: Ну и бонусов года тоже
2: бонусы
0: добавляют.
2: Бонусы, естественно. Мы сейчас говорим про то, как сгладить. Я так понимаю, парень еще не тронутый.
1: Саш, я не знаю ничего.
0: Вряд ли.
1: Речь идет просто про отношения с девушкой. Я просто хотел сказать,
2: тут
1: что
2: надо аккуратнее.
1: Вот в моем подростковом, ну, конечно, не в там 19 лет, а вот в школьном возрасте, когда вот все эти первые влюбленности, романтические отношения, девушки и так далее, я с родителями не обсуждал вообще. Никаких советов они мне не давали. Я не знаю, правильно это или нет, потому что во всех семьях по-разному.
2: Наверное, неправильно, слушай.
1: Говорит, да, что нужно разговаривать с детьми, обсуждать, если они спрашивают совета, учить. Но у нас советы раздавали во дворе.
2: Во дворе старшие пацаны. Они мне такую дичь нанесли.
1: Да,
2: понимаешь, я до 18 жил в таком заблуждении, что вообще зачем, что нужно. Это просто дикость какая-то. Потом я только потом понял, что они сами не знали.
0: Тут же бы к папе сходил.
2: Не, ну то, что мальчик, как бы, вот разговоры с мамой, я не знаю, насколько надо вот...
0: Ну с мамой нет, все-таки мужчины должны с мужчиной. Я так рада, что у меня сыновья.
2: Наверное, с папой должны быть такие разговоры, но вот с моим папой я даже до сих пор не представляю, как бы я говорил на такие темы. Хотя с сыном со своим я тоже не говорил. Я был занят.
0: Ну, когда я помню, когда ко мне подошел ребенок маленький, я не помню уже сколько, старше еще, когда был маленький, подошел, спросил, что такое секс. Я говорю, ты знаешь, говорю, ну...
2: Иди к папе.
1: Крошка, сын к отцу пришел.
0: Мужчина с мужчиной. Я его отправила, и, значит, и муж так посмотрел, говорит, ну, пойдем поговорим. Значит, берет его, и они идут в детскую комнату, и у меня перед носом закрывают дверь. Я говорю, а я? Ну, ты же сказала, мужской разговор.
1: Причем сын возвращается потом из комнаты. Мам, что такое?
0: Нет,
1: непонятно объясняет.
0: Когда ребенок вышел из комнаты, он загадочно улыбался, посмотрел на меня и захихикал. На что я сразу у мужа говорю, что ты ему сказал? Он говорит, ну, как есть.
1: Ой, а я помню сейчас, что мама в, мне кажется, 11 классе или в 10-м мне подарила энциклопедию для мальчиков. Помните, были такие энциклопедии для мальчиков,
0: как бы невзначай,
1: энциклопедии для девочек? Да, вот так подложила. А я уже к тому моменту, ну, многое знал.
2: От старшаков.
1: От старшаков во дворе. Там более таким демократичным языком рассказывали во дворе. И понятно, да, на тот момент. Но вот эту энциклопедию для мальчиков я помню. Я ее не читал, кстати. Картинки
0: Но посмотрел, ты знаешь, вот возвращаясь к проблеме, которую мы пытались обсуждать и ушли немножко в сторону, мне кажется, это вообще очень здорово, когда дети советуются с родителями. Это значит, что ваш сын, несмотря на то, что ему уже 19, он уже такой, в общем, парень взрослый, вам доверяет по-прежнему, и у вас вот эта вот связь с ним сохранена. И мне кажется, это очень ценно.
1: Прекрасно. Ждем ваши проблемы. Наша.ру. Гадать будем в ближайшее время.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
11: Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X, Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 35 минут в столице. Давайте гадать, есть у нас проблема.
3: Здравствуйте, наши. Работаю банщиком более 5 лет на потоке. Два раза уходил на больничный со спиной, делал операцию. Сейчас думаю сменить формат. Погадайте, менять принцип работы или нет? Двукратный чемпион по парению в бане. Митяй нам написал.
4: Ой, это круто.
3: Митяй, доброе утро.
5: Доброе утро, наши.
3: Доброе утро. Митяй, а как вас? Дима, как Митяй, очень...
5: По паспорту Дмитрий, все знают, как...
3: Как Митяя, понятно. Хорошо,
2: ну, все знают, у нас все-таки, давайте, страна большая, поэтому все в стране не
3: знают. А как стать Дмитрий чемпионом по парению? В чем соревнование заключается?
2: Да, кто вас сделал чемпионом?
5: Я участвовал в 4 соревнованиях. В 2 я был чемпионом, а в 2 я был бронзовым призером. Последние соревнования были в 22 году. Это бронзовый призер Уральского федерального округа по парению в бане.
3: Угу. Ну, а сами соревнования в чем заключаются? Что нужно делать?
5: Подготовка паровой, модель. Нужно заявить программу, попарить модель красиво, качественно. То, что заявляешь, какой пар, горячий, средний, все это нужно выполнить. Элементы владения веером, контраста, не перегреть гостя, то есть забота вот, и о себе также не перегреться. То есть все это учитывается, очень много критериев.
4: Ух, мы бы к вам приехали, конечно.
2: Да ты бы к вам приехала.
4: Ты бы приехал, Сашка, не лукавь.
2: Мы бы тебя сначала запустили.
4: Я с удовольствием, да.
2: Ну так расскажите, проблема-то в чем там у вас заключается?
5: 5 лет работаю на потоке, то есть в общественной бане. Смены раньше были 2 через 2, сейчас 2 через 1. 3 года назад со спиной ушел на 7-месячный больничный, операция, восстановление. Вышел, вроде все в порядке, отработал вот почти 3 года, и снова спина дала о себе знать, там грыжа межпозвонковая, и она вылезла в том же самом месте. И вот сейчас, слава богу, поправился за 3 месяца безоперабельно, восстановился, но в голове вопрос, стоит ли обратно возвращаться на поток, либо уйти в частные практики.
4: Это следствие частные работы, проблемы. Да? Это какая-то производственная травма считается, или это вы где-то... Просто уже...
5: Нет, это не производственное, это просто физические нагрузки очень большие. Мы порой себя, банщики, не бережем, а бережем гостя, парим их до удовольствия, до состояния перезагрузки.
3: Давайте тогда номер страницы, номер строчки.
5: Страница 55, 13 сверху.
3: 55, 13 сверху. Здравствуйте, наши. Работаю банщиком более 5 лет на потоке. 2 раза уходил на больничный со спиной, делал операцию. Сейчас думаю сменить формат. Погадайте, менять принцип работы или нет? Двукратный чемпион по парению в бане Митяй.
2: Оставшихся денег было достаточно, чтобы выехать из Берлина. Поэтому надо выходить, я так понимаю, и заниматься своим здоровьем.
4: Вы знаете, у меня тоже такая хромая спина, но мне вот очень бассейн помогает, например. Я не знаю, пробовали вы или нет, но я вам рекомендую попробовать, если нет, потому что, мне кажется, вода чинит очень многие вещи.
3: Самое главное, здоровья желаем вам.
4: Да, будьте здоровы.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 9 часов и 45 минут в столице. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Здесь музыкально-академической государственной капелле находится наша открытая студия. Любой желающий гость культурной столицы, северной столицы, а также житель этого прекрасного города может прийти к нам. До 11 часов мы здесь. Большая просьба после 11 не приходить, потому что у нас обед.
3: Нет, вы можете прийти посмотреть в окно на нашу студию, но если вы хотите попасть внутрь, сфотографироваться с нами, то с 7 до 11, до пятницы включительно, мы здесь и всегда рады гостям.
4: Набережная реки Мойка, 20, первый двор с конюшиной, четвертый двор с мойки.
3: У нас гость сегодня Юра Музыченко, группа The Hatters, с 10 часов. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. Поговорим о городе, поговорим о чемпионстве «Зенита». Я уверен, что Юра пришел в футболке «Зенита». Мы еще раз всех болельщиков поздравляем. Ну и о музыке, конечно же.
2: Если вы думаете, что знаете о мясе все, петербургские проекты...

0: команды Chuck Family заставят вас поменять это мнение. Начав с настоящей революции на Гороховой, они создали заведение, где главный герой один. Качественное мясо, приготовленное с душой и без лишнего пафоса. Знакомьтесь, флагман Чак и его мясной наследник Холли Рипс. Прежде чем туда пойти просто с улицы, лучше позвонить, потому что мест, как правило...
1: Да, лучше заказать столик.
0: Нет, да, столик нужно заказать заранее.
1: Мы в воскресенье приехали в Санкт-Петербург и сразу же, практически после того, как закончили дела в студии, отправились в Чак на ужин. Место постоянного нашего пребывания в Санкт-Петербурге. Спасибо большое всем сотрудникам и поварам за гостеприимство. Я хотел бы ответить на популярный вопрос. Если вы только что к нам присоединились, мы вчера заявили наш благотворительный музыкальный фестиваль «Музыка жизни», который мы организовываем вместе с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни», который отмечает 10 лет в этом году. 7 июня на территории у Останкинской башни пройдет настоящий праздник музыки, добра и семьи. Выступят Диана Арбенина «Ночные снайперы», Вадим Самойлов «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов «Анимация», Капитан Макс, Седлес, Кэжуал, «Дела поважнее». И это только музыкальная программа. А помимо музыкальной программы огромное количество развлечений, мастер-классов, ярмарок для детей и их родителей. В течение всего дня будет проходить наш праздник с 12 до 18.00. Спасибо большое за интерес к нашему фестивалю. Вход у нас бесплатный, но по предварительной регистрации. Вчера мы открыли регистрацию и сразу же улетели две квоты билетов буквально за несколько часов. Первая за несколько часов, а вторая буквально за 20 минут. Всех желающих, естественно, мы не сможем разместить на территории нашего фестиваля, поэтому количество мест сильно ограничено. Но следующая квота, если вы заинтересованы билетов, будет выложена на сайт наш.ру в пятницу в 10 утра, в 10.00. Так что, если вы не зарегистрировались, очень хотите попасть на наш фестиваль, то в пятницу в 10 утра заходите на сайт наш.ру и успейте зарегистрировать бесплатный билет. Еще раз, всем места не хватит. Ну и все ведущие нашего радио, конечно, будут на празднике. И, конечно, будут на сцене, у сцены, на территории всех активностей.
0: За сценой.
1: За сценой. И огромное количество звезд
0: очень много будет людей за сценой.
1: Решила посетить наш благотворительный фестиваль «Музыка жизни». Уверена, что это станет доброй, красивой, музыкальной и, главное, нужной ежегодной традицией. Ну, а мы ждем нашего гостя в студии через несколько минут уже.
0: Который прикатил уже на мопеде.
1: На мопеде,
2: да. Вот
1: да.
2: Он стоит тут.
1: Очень летний Юра Музыченко.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
4: Стоимость указана на автомобиле «Солярис КРС» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
5: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
7: Военные билеты, стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские войска проводят учения по подготовке и применению ядерных сил. Как сообщили в Минобороны, учения продлятся до 21 мая. В ведомстве уточнили, что к участию привлекут ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, части сил Ленинградского и Центрального военных округов. Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Всего в учениях задействуют более 64 тысяч человек личного состава и свыше 7 800 единиц вооружений, в том числе ракетные пусковые установки, авиацию, корабли и подводные лодки стратегического назначения. 9 пассажирских поездов в Таврии задерживаются в пути на утро вторника. Как сообщает компания-перевозчик, после приостановки движения по Крымскому мосту в ночь с 17 на 18 мая с опозданием следуют поезда в сообщении между Крымом и городами материковой части России. Максимальная задержка в пути составляет 10 часов, однако время может измениться. Отмечается, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, получают воду и питание. Более 84 тысяч граждан обратились в медучреждения из-за укусов клещей с начала сезона. По данным Роспотребнадзора, недели ранее было порядка 40 тысяч пострадавших. Таким образом, за последние 7 дней число обращений выросло почти вдвое. Александр Бутягин возглавит археологическую экспедицию Эрмитажа в Восточном Крыму в этом сезоне. О планах вернувшегося в Россию после освобождения из польской тюрьмы историка и археолога сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина. В беседе с РИА Новости она уточнила, что Бутягин проведет экспедицию на Мирмекий на мысе Карантинный. Как напоминает сайт nsn.fm, российский ученый был задержан в декабре прошлого года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. Бутягина освободили из тюрьмы в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Он вернулся в Санкт-Петербург 1 мая. Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая. Таким образом, они будут на 5 дней дольше обычного. Это связано с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 числа, чтобы подготовить пункты приема экзаменов. В Минпросвещении уточнили, что единые даты будут способствовать организации итоговых школьных мероприятий, обеспечению мер безопасности при их проведении. Помимо прочего, это должно избавить родителей и детей от переживаний о том, что в какой-то школе каникулы начинаются на день раньше. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Наше радио. Сделано в России.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 7 минут в столице. Так уж сложилось по традиции, что каждый раз, когда мы приезжаем в Санкт-Петербург, и у нас открытая студия, в этот год не исключение, мы всегда приглашаем самых ярких жителей этого прекрасного города. И сегодня, во вторник, извини, что не в пятницу, у нас в гостях фронтмен группы The Hatters.
3: Здравствуйте.
2: Юра Музыченко.
3: Здравствуйте, доброе утро, добро пожаловать в Санкт-Петербург.
4: Спасибо большое за приглашение и за гостеприимство.
3: Всегда пожалуйста. Мы рады приветствовать вас в самом центре города, во дворе колодца. Вы находитесь между Дворцовой площадью и Большой Конюшенной улицей. Мы рады приветствовать вас здесь. И всегда приезжайте, не стесняйтесь. Доброе утро всем.
4: Ты приехал на мопеде.
3: Да.
4: Ты недалеко здесь живешь или ты передвигаешься по городу, в принципе?
3: Ну, во-первых, погода удивительная для Санкт-Петербурга. Во-вторых, я выглянул в окно, а у Литейного моста что-то пробки какие-то, и я побоялся к вам опоздать. И поэтому приехал на мопеде, между машин так лавировал и вылавировал.
5: И смешно. Можешь еще раз так сказать?
3: Лавировал и вылавировал. Очень смешно, сегодня женщине показал язык. Но мы стартовали с светофора, а я же на мопеде. Ее это взбесило, она меня обогнала, передо мной устроилась и сразу остановилась, потому что дальше пробка. А я чуть-чуть правее и между машин поехал, и так...
5: Она была довольна.
3: Надеюсь, я испортил ей настроение на полдня.
4: Юр, скажи, перед тем, как мы про творчество, про музыку поговорим... обо всем этом. Вот ты как местный, куда бы посоветовал нам, москвичам, приезжим обязательно сходить? Что посетить в Петербурге? Может быть, не классические какие-то, не традиционные, да, для туристического посещения места?
3: Ну, смотрите, сейчас очень здорово уже отстроили территорию на Севкабеле. Очень здорово сделали набережную у нашей Лахты, этой красивейшей, где огромные флаги. Есть бассейн под мостом, прямо на воде. И в самом центре очень, как Сена и многие другие. То есть уходите на улочки и кайфуйте.
4: Саша, ты знаешь, он ходит в бассейн уже второй день.
5: Мы сделали абонемент.
4: В городской бассейн и сделал себе абонемент. С бабушками плавает. Каждый день.
3: Это здорово. У меня тоже был. Я ходил, но все время попадал с утра на мужика. У него, части тела нет. Это жутковато было рядом с ним плавать. Но очень веселый, позитивный дядька в возрасте.
4: А это обычный бассейн?
3: Да. А бабушки, наоборот, мне нравились. Мне не нравились спортсмены.
5: Потому что тебя обгоняли?
3: Да дело не в том, что они обгоняют. Дело в том, что они так шлепают руками, что брызги разлетаются по всему бассейну. А бабушки, они классные, милые. Их легко как раз обходить.
6: Они тихо идут по дну.
4: Итак, Юра Музыченко у нас в гостях. Задавайте свои вопросы. Мы скоро продолжим.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Наша реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Наша. Музыка под

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: И Юрий Музыченко, пожалуйста.
3: Да, дорогие друзья, и Юрий Музыченко. 15 минут столицы. Юрий Музыченко у нас сегодня в гостях. А задавайте свои вопросы. Есть вопросы?
4: Да, есть вопросы.
5: Есть вопросы.
4: Почему в Москве нет летом концертов? Я ответ знаю, но, наверное, ты расскажешь.
2: А все очень просто. Во-первых, нужно собрать по осени два раза очень большую площадку. Это раз. А во-вторых, мы очень много посещаем городов рядом с Москвой. И ничего страшного не будет, если вы сядете на машину, на электричку, на поезд или на самолет и прокатитесь до нас. Посмотрите, как развивается инфраструктура и города вокруг вас.
5: А ты, кстати, сам вот в юности, ты ездил смотреть, как развиваются города вокруг?
2: На какие деньги? Но... Конечно, нет.
5: У родителей попросить.
2: Да нет, нет.
5: Денег на какой-нибудь концерт любимой группы?
2: Нет.
5: На фестиваль?
2: Я вот так еще, даже после студенчества, несколько, раза три, я такой, да ладно, схожу на Металлику потом.
4: Не откладывайте. Осенью обязательно сходите на The Hatters в Москве, два стадиона, и в Санкт-Петербурге тоже большие концерты группы. Юра, кстати, вот про концерт. Ну, ты в детстве на кого-то ходил? Ну, здесь вот, в маленькие бары, там, в какие-то...
2: Один раз я...
4: Ну, в подростковом возрасте.
2: В подростковом возрасте попал на концерт Ленинграда. Это Варшавский вокзал, был еще уже это не действующий был вокзал, и до конца, видимо, не понимали, что там делать. И вот там был концерт Ленинграда. Ну и все, наверное. А Сосо Павлиашвили приезжал к нам в Гатчину. Что?
4: Неразнообразная музыкальная жизнь у тебя в детстве была.
2: Да, особо ничего такого
3: не было. Я на Леонтьеве был в детстве.
4: А это видно.
3: С мамой были.
5: А я была с мамой на Шуфутинском.
2: Я ходил на рок-концерты, которые были в Гатчине. Рядом у нас, рядом с Гатчиной, есть поселок Сиверский. И там был рок-фестиваль «Рокот». Вот мы туда ездили, и я там выступал. Клево было. Мы же ездили не за концертами, а тусовка.
4: Ну, конечно.
2: Вот.
4: Многие даже не слушают концерты, а приезжают исключительно...
2: Я их понимаю.
4: Отдохнуть.
2: Я вот тоже, в общем-то, не слушаю, что вы говорите сейчас. Я просто смотрю на вас и наслаждаюсь.
4: А скажи, пожалуйста, песни свои ты слушаешь вот в обычной жизни?
2: Иногда, когда они попадаются, ну, в рандомном прослушивании тех, что у меня... Залайканы.
5: Так, а что это залайканы, кстати? Ну вот что ты слушаешь? Да вот по-честному.
2: Ну очень разнообразное. Это либо музыка из советских фильмов.
5: Так.
2: Это Наутилус, Агат. Ну,
5: классика.
2: Классика,
4: а если вы подписаны на Юру в социальных сетях, он периодически выкладывает ролики за рулем, там, и это все играет у него в машине.
2: Да.
4: Он подпевает.
2: Есть совсем... Ранее мне были незнакомые группы. Вот, например, всем советую. Недавно познакомился. Dead Poets Society. Общество мертвых поэтов. Очень классная, интересная группа. Ну и очень много сейчас появилось наших ребят классных. Вот. Да все подряд слушаю. Понимаете, в чем дело? Раньше, если ты слушаешь музыку, ты должен был, извините меня, потратить усилия, запомнить название, записать, найти магазин, где можно купить какой-нибудь диск или кассету с этой группой. Сейчас этого делать не нужно. Просто играет музыка фоном. Такой, о, лайкну, чтобы потом где-то она появилась. И названия-то, в общем-то, уже и не запоминаются. Именно поэтому сейчас все группы так странно называются, чтобы хоть какой-то след оставлять названием.
4: Юра, кстати, сразу после эфира в аэропорт на самолет и улетает в Калининград?
5: Волгоград.
2: Да, Калининград будет чуть позже, 31 мая. Это самая последняя остановка в нашем туре.
4: Так что если вы, ну, всем тем, кто задает вопросы, когда к нам в город, зайдете на сайт.
2: То, скорее всего, вы уже пропустили.
4: Зайдете на сайт или в социальные сети группы, и, соответственно, там есть все расписание.
5: У тебя остались неоткрытые точки на карте России? Где хотелось бы выступить?
2: Да, мы в Якутии не выступали, в Тыве не выступали. Ну, естественно, вот Магадан.
5: Что, ну, естественно.
2: Ну, потому что туда очень сложная логистика. И Анадырь, да? А так, в общем...
4: Практически везде были.
2: Ну, Кавказ. там что-то нас не зовут, не ждут. Не приглашают.
4: Ну, тут там много своей популярной музыки.
2: Я понимаю их, понимаю.
4: А вот сейчас, если пригласят в небольшой клуб, бар, выступите? Или...
2: Например, мы несколько раз приезжали в Абакан. Я не сказал предлог. В Абакан. Там совсем маленький клубчик, но мы туда все равно приезжали.
4: То есть до сих пор у вас нет принципов, хотя вы уже супергруппа,
2: но не то, чтобы совсем уж нету. Не то, чтобы совсем уж нету. Не то, чтобы совсем уж нету.
4: В плане выбора площадки, но я про это.
2: Но если нету другого варианта, что делать? Ну вот, например, в Донецке мы были, там тоже нету большой площадки, плюс там... По понятным причинам есть определенное количество людей, которым можно собираться, поэтому мы в день дали 2 концерта в небольшом клубе. Вот. Ну, то есть, ну, как ситуация позволяет.
4: Мы уже это делали несколько раз, но вот глядя сейчас на тебя и на твою футболку, хотелось бы и тебя, и весь город, и всех болельщиков «Зенита» поздравить с чемпионством.
2: Спасибо большое.
4: Возможно, на этой неделе в гостях у нас будет главный тренер «Зенита». Да, вот будет сидеть на твоем месте.
2: Что сделать?
5: Приходи.
6: Не может, у него концерты.
5: В этот день?
2: Спасибо. Меня мой тренер отправил по другим городам.
6: Слушай, вот такой плотный гастрольный график, вы гастролируете каждый год, я так понимаю, да?
2: Да, конечно.
6: А он тебя не опустошает?
2: Да нет. Самое сложное же... Не выступать, сквозь лампу на тебя, что это?
6: Я даже на него смотрю сквозь щель.
2: Да. Самое сложное для нас — дорога. Выступать-то это всегда в кайф и удовольствие, потому что столько любви от людей получаешь. А вот дорога выматывает. Хотя не то чтобы у нас принципы, но дорога стала комфортнее с годами.
4: Автобус, знаем.
6: Слушай, но так по видео мы видим, что у вас еще остается время на то, чтобы посетить какие-то места. Я не знаю, как это происходит вообще.
2: Ну, иногда бывает полдня или пару часов с утра.
6: То есть ловите каждую минуту, как ты, Лукинова?
2: Ну, знаете, это приходится делать, потому что, ну, вот ты всю ночь в дороге, в автобусе или в самолете, или в поезде, ну, отекаешь сильно. И поэтому нужно заставить себя...
6: Я тебя не могу сюда.
4: Да. Какие твои годы, что ты отекаешь?
2: Ну, после дороги всегда так, поэтому заставляешь себя хоть чуть-чуть походить.
4: Юра Музыченко у нас в гостях. Прервемся на одну песню, которая звучит в эфире нашего радио. С одной, я уж не знаю, считать третью молодой группой или это уже не молодая группа?
2: Если я не ошибаюсь, они постарше нас будут.
4: А, да?
2: Но я могу ошибаться. Я вообще часто ошибаюсь.
4: Ну, давайте тогда просто песню послушаем.
2: Давайте.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, 10 часов и 27 минут в столице. Всем доброе утро. Юрий Музыченко у нас в гостях. Юр, еще раз доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Кстати, сегодня с утра нам писали слушатели, что дети готовят на выпускной в школе песню, ну, перепевают песню группы The Hatters на выпускном.
3: Это очень частое явление.
4: Да, и я это и хотел сказать. Я вижу у тебя в соцсетях, ты выкладываешь периодически, ну, и так просто попадается в ленте, когда школьники либо танцуют, либо перепевают ваши песни на последнем звонке, на...
3: Правда, в лагерях.
4: В лагерях, да. А как ты вот сам на этот вопрос отвечаешь? Почему именно...
3: Потому что мы не материмся. И поэтому мы как бы конъюнктурно удобны. Это раз. А во-вторых, многие учителя, воспитатели, они же, ну вот сколько им? 20 с небольшим. А нам 10 лет. То есть они были подростками, когда начали нас слушать. И сейчас такие... Дети, смотрите, какая хорошая музыка.
4: А еще мне кажется, вот после вступления в силу нового закона о пропаганде всего вредного, вы, наверное, единственная группа, которая не удаляла песни или там не заменяла слова из всего вашего творчества в стримингах.
3: Ну да, но я не думаю, что мы такие единственные.
4: Одни из немногих.
3: Ну да, у нас
4: представители молодежной музыки, давайте.
3: Проблем не было, не было. Ну, я думаю, это все связано с тем, что мы из Санкт-Петербурга, у нас театральное образование. Мы можем завуалировать те мысли, которые мы хотели, настолько сильно, что сами даже не понимаем, что мы хотели сказать.
4: А ты вот допускаешь, что можно выпустить книгу стихов, ну, в виде книги, песни, в стихи группы? Или они от музыки отдельно не могут существовать?
3: Ну, в нашем случае, я думаю, литература от музыки не может существовать отдельно. Ты совершенно прав, Игорь.
4: Спасибо, Юрий. Спасибо.
5: Чувствую себя на конференции.
4: На какой?
3: На хороший, на какой?
4: Ой, еще мне часто попадается очень трогательное видео. Я не знаю, раз это было в вашей карьере или нет, когда на свадьбе жених подарил невесте выступление ее любимой группы и в виде сюрприза.
3: Это было забавно, это было очень странно.
4: То есть это... она не знала реально?
3: Она не знала. Так. Мы поехали по стандартному прайсу корпората на эту свадьбу. Мы были сюрпризом, потому что невеста — наш поклонник. Но мы вышли на сцену. Ну, то есть ведущий объявил, ну, а сейчас время потанцевать. Выходим мы, начинаем играть. Она стоит спиной к сцене, танцует, не сразу понимает, что происходит. Ее прям, ну, насильно поворачивают к сцене и показывают «смотри». Она понимает, что происходит, очень радуется. Но проблема в том, что, видимо, во всех их компаниях ценителем нашей музыки являлась только она. Все остальные гости стояли, вообще не понимали, что происходит. И это, видимо, у них очень, очень хорошая компания. Это очень все серьезные люди, у которых есть свои убеждения. И они не стали ради приличия даже подтанцовывать, потому что, ну, невеста любит, давай сделаем лично, нам тоже нравится. Нет! Это были очень серьезные, непрогибаемые ребята. Мы застежные. Не понимаем, что это такое, мы будем стоять до конца. И вот так вот 40 минут танцевала бедная невеста, она уже не рада.
4: А ты знаешь, вот, ну, когда я первый раз смотрел этот ролик, да, жених с невестой, на сцену выходят ребята, начинают петь, невеста спиной стоит к сцене, он ее разворачивает, и, ну, я ждал, что у нее будет реакция, там, слезы, она упадет, а она, ну, просто смотрит на них. Я думаю...
5: Переволновался,
3: возможно, она смотрит, такая, это фильтр в инстаграмах, что ли, были в сетях.
4: Или она считает, сколько из подаренных денег ушло на гонорар группы.
3: Да, да,
4: а мы же эти деньги могли потратить на отпуск и купить квартиру.
3: Зачем?
4: Я не настолько их люблю, чтобы вот так.
3: И, возможно, тебя уже не настолько. Что-то я тебе не знала.
4: Юра Музыченко у нас в гостях. Прервемся ненадолго и вернемся. Задавайте свои вопросы на сайте наш.ру. Наша выездная студия находится в Санкт-Петербурге. До конца недели с 7 до 11 утра мы здесь.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте продолжим наш интереснейший разговор с интереснейшим человеком, с настоящим жителем своего города, многими любимым Юрием Музыченко.
3: Я как-то странно, интересно построил предложение. То ли Спасибо. Город многими любимый,
4: то ли ты Музыченко. Многими любимый.
3: Но знаете, кто многими любимый?
4: Кто?
3: Вы. И наше радио.
5: Ой, ну все.
4: Спасибо большое.
3: Ну, что-то вот с падежами было.
5: Только что занес.
3: Падежов что-то немножечко.
4: Кстати, падежами у нас проблемы. Вопрос, который тебе уже задавали много раз, и ты на него отвечал, но он многих волнует. Юра женат на Анне.
3: Так.
4: Уже много лет. Подскажите секрет ваших длительных гармоничных отношений. По крайней мере, они таковыми выглядят.
3: Ну, это же работа. Стараемся не расстраивать друг друга, подходить друг к другу, достойными быть друг друга. Ну и побольше проводить время на работе.
6: А если ссоритесь, кто первым идет на примирение?
3: Я в этом плане слабый очень человек. Я всегда первый пойду мириться с кем угодно.
5: Но это, наверное, в этом-то и сила, что мужчина может вот так.
3: Да.
4: А как это
5: работать? Не молчать неделями.
4: Как это работать? Ходить с женой?
3: Да, ну... Я не знаю, как не работать с женой. Вот в чем дело. Что мы же со студенчества...
6: Опыта такого нет.
3: Да, мы со студенчества вместе, мне с ней комфортно.
4: Вот многие же музыканты уезжают в туры от семей, да, и таким образом говорят, что там как-то перезагружают отношения и возвращаются, скучают. Да. А вы практически всегда постоянно вместе.
3: Ну, смотрите, мне гораздо комфортнее с ней быть рядом, потому что потом она мне не пересказывает, что произошло за день. А вот я вот так иногда приезжаю, и она начинает пересказывать, что было за день. Я отключаюсь, смотрю куда-то в сторону, и как все мы с вами, мужчины, умеем, иногда просто про себя считаю там до 7 и так... И отключаюсь. Поэтому на самом деле быть все время рядом гораздо проще. Потому что понимаешь, как выглядит картина. А потом, когда она пересказывает, я вообще ничего не понимаю. И, наверное, если попросить ее пересказать тот день, который мы провели вместе, и она его начнет пересказывать, я могу его не понять. Зачем такая тишина? Не то, чтобы это был камень в огород моей жены. Знаете почему? Потому что у нас общий огород.
4: Прекрасно. Хорошо.
3: Кстати, за огородом следят бабушки. Ну, теща и мама.
4: Пока вы работаете, да?
3: Ну да. У нас и кабачки. В прошлом году, кстати, беда какая-то. Вообще ни у кого кабачков не было.
5: Кабачков не было, да?
3: Не было. У всех померли кабачки, это правда.
5: Заморозки.
3: Вот сколько лет мы шутили про кабачки, что это почетный кабачок, его 10 раз передарили. А в прошлом году ни у кого не было.
4: Да, кабачки всем отомстили. Да. Обиделись на
3: обиделись.
4: Всех.
3: Да?
6: Да, мне никогда никто не нес кабачков.
4: Да слушатели нам приносили
6: никогда. Мне ни разу никто не нес кабачков. Врет. Честное слово, никогда.
4: Саша просто считает, что без сертификации нельзя продукцию принимать в
3: это
4: подарок.
3: Правильно.
6: Поэтому
3: это
6: я ее принимаю я за Сашу. Но кабачков мне все равно не приносили.
4: А что вам чаще всего в турах дарят? Вот если не игрушки...
3: Ну, у нас очень творческие ребята, очень любят рисовать, поделочки делать. И в последнее время, в современном мире это довольно стало интересно, что-то держать в руках. Какие-то вот рисунки.
4: Не в телефоне.
3: Да? Вот прям... выпуклый, где краска, может, еще не высохла до конца. Это очень приятно.
6: А вы храните то, что вам дарят поклонники? Честно?
3: Честно сейчас скажу вам. Конечно! Ну, в предыдущих турах, само собой, мы оставляли только либо что-то, прям супер вау, либо то, что можно сложить и в чемодан засунуть.
4: Хорошо.
6: Объемное сложно.
4: Получается, у тебя поднимается рука выбросить
3: легко вообще
4: с твоим изображением.
3: Легко. Да? Вообще на раз. Но это было раньше. А в этом туре мы с собой возим чемодан.
5: Я думал, ездит специально человек.
3: В который складываем подарки. И в этот раз нам повезло, мы едем не цельной такой истории, а выезжаем на 2 недельки, возвращаемся на 3 дня. То есть мы успеваем опорожнить этот чемодан на студии и снова с пустым едем за подарками.
4: То есть все вешаете на базе, или не все?
3: Нет, мы
4: много.
3: Все складываем, а потом, когда где-то раз в год наводим инвентаризацию у себя на что-то все-таки, конечно, приходится выбрасывать. Конечно, приходится.
4: А как вам идея? Вот сейчас в голову пришла. продавать это с аукциона и деньги на благотворительность, например, перечислять.

0: бы продавать, но я такое не продам, это прям совсем клевые вещи. Я бы сам их купил.
1: Ну, слушай, потом, мне кажется, все эти вещи, которые дарят тебе поклонники, в них такое количество любви, они несут в себя однозначно энергию.
0: Да, и кто бы их стал покупать? Их бы стал покупать только тот поклонник, который, ну, настолько погружен в нас, что и сам бы нарисовал. То есть, ну, это как-то хорошо. Странно, что ли?
2: Отметай. Просто я представляю, сколько после ваших туров подобных подарков у вас собирается.
0: Ну,
2: да?
0: я думаю, вот сейчас вот в разговоре как-то так звучало, что я несколько раз сказал, что мы выкидываем. Но я думаю, все-таки самое важное в этих подарках не то, что они у нас всю жизнь лежат на полке, а то, что мы вот приехали раз в год в какой-то город, человек смог попасть на этот концерт, человек смог дотянуться и мне лично передать, и мы встретились глазами, я ему спасибо.
2: Ты поддержал друга.
0: Да, вот как будто бы вот это самое важное. Я посмотрел, ну и все, и хватит. Ну как будто, ну а что вы смеетесь? А с моими песнями не так, что ли? Я вложил, я 7 лет занимаюсь музыкой, вот я сделал песню, и 90% людей, ну че это такое? Человек послушал, и так же я пам, и выбросил эту песню. Все честно.
2: Честно, безусловно.
3: Согласен.
2: А по поводу музыки, которой ты занимаешься с 7 лет.
0: Так.
2: Вот ты пытался дочь приобщить к этому, я так понимаю, неудачно.
0: Вообще
2: мы
0: не
2: много
0: получилось.
2: Интервью видели на эту тему и историй. Стоит детей заставлять заниматься музыкой? Нам часто пишут слушатели, вот ребенок там уже 3 года занимается музыкой, хочет бросить, а мы столько сил потратили и вот заставляем, чтобы он закончил, потому что музыка, ну и музыкальная школа пригодится в жизни.
3: Заставляли ли тебя?
0: Ну, конечно, какой-то период заставляли, когда... Ну, тут еще скрипка, понимаете, там надо 3 года протерпеть. И это, на самом деле, всей семье тяжело.
3: И соседям.
0: И соседям тяжело. Сложный вопрос, потому что вообще хоть минимальное музыкальное, хоть какое-то, даже не образование, а понимание... причинно-следственных связей. Это важно всем людям. Но заставлять никого никогда не надо. В принципе, как и школьное образование. Вот мы же в детстве всегда говорили, зачем мне химия, я не буду химиком. Но нам и там не преподают такой уровень, чтобы быть химиком. Там же рассказывают, как на мир можно посмотреть под разным углом.
2: Именно так. Чтобы любой увлечь. Предмет. Любой
0: Да-да-да.
2: Предмет просто
0: объясняет, как
2: все устроено.
0: С музыкой примерно так же. И всегда прикольно, когда ты в детстве отказался все-таки заниматься музыкой и пошел, например, на какую-то спортивную секцию, ты такой красивый, поджарый, молодой, у тебя скулы, ты подкачанный, но в какой-то момент можешь взять и сыграть на трубе. И все-таки, ну это вообще уже перебор. Я такой, а я и так могу, бац.
2: А еще и на клавишах.
0: Ну, например.
2: Это очень эффектно смотрится.
0: Быть разносторонним — это всегда здорово.
1: Да, да, я согласна.
2: И скрипка, и гитара, и клавиши,
0: мало
2: и барабаны.
0: Мало того, что ты можешь похвастаться, так ты иногда еще можешь в какой-нибудь беседе задушнить. А я занимался! Ну, можно так сделать.
2: Хорошо, но вот согласись, что в наше время так было. Парни с гитарой, они на девчонок производили больше впечатления, чем парни со скрипкой. Но я во дворе ни одного скрипача не видел.
0: Что-то мне кажется...
3: В Челябинске не было такого.
0: Лет 600, как парни с гитарой производят больше впечатления девчонок, чем парни со скрипкой. Потому что в поп-культуре мы знаем, одного — Паганини. А парни всякие с гитарами, с лютнями, они и на фресках есть, знаете ли.
2: Просто я представил себе во дворе, компания, да, сидит, общается, девчонки, парни, один вот с гитарой, и тут выходит со скрипкой.
0: Ну, это было бы угарно, такой Юрка местный дурачок. Не бейте его, ему и так тяжело.
2: Но вообще сейчас, глядя на тебя, твоих коллег с классическими, такими классическими инструментами, это выглядит эффектно очень.
0: Да, но нужно было пройти через терни. Стоило ли оно того?
2: Ну, я думаю,
0: не,
2: что
0: ну как
2: да.
0: бы я сейчас знаю, да. ответ есть.
2: Да.
0: Подожди, мы в финале по факту этой истории,
2: этой
0: мы в финале.
2: Истории, да. И ответ ты есть, вышел да. победителем. Но...
1: А если ты тогда бросил, что бы из себя получилось?
4: Да, Ой, что-то я много такое в школе слышал.
1: Я прям

0: Прирожденная училка, да.
1: Какой же из тебя мужик вырастет? Да. Я, почему? Ты же химию не знаешь. Вот я прям помню эту фразу.
2: А вот есть твои коллеги, которые учились с тобой в музыкалке по классу скрипки, которые сейчас работают, возможно, где-нибудь в консерватории?
1: Нет, но... такого не помню. Ну, во-первых, это Гатчинская музыкальная школа, там особо кто-то звезд с неба не хватало. Была одна девочка, с нами училась, Саша Игнатьева, она прям, ну, на нее все молились. Ей даже не нужно было сдавать вступительные экзамены сюда, в Питер, в Римского-Корского или Мусоргского. Там даже музыкальные училища за нее боролись. И если я не ошибаюсь, ее, по-моему, сразу в консерваторию взяли, и все. Все на нее молились, в общем. И где-то уже через пару лет после музыкальной школы мы встретились с ней в электричке по дороге в Питер, в универ. Я спрашиваю: «Саша, как дела?» «Как хорошо, в СПбГУ на физмате учусь».
2: Неожиданно.
1: Вот.
2: Ну, она,
1: это,
2: наверное...
1: вот, скорее всего, в детстве прям заставляли.
3: Перегнули.
0: Ну,
3: перегнули.
0: Значит, но был она... дар, раз за нее боролись, понимаешь? Наверное, не зря заставляли родителей. Такой... Ну да, это другой уже разговор. Но я к тому, что были все способности.
1: Но ведь музыка — это душа.
0: Это
1: а
0: душа.
1: Еще это математика и память физических действий. Это же просто физкультура, только она на пальцах. Надо просто постоянно заниматься.
2: А вот у нас минута осталась. Вот физкультура на пальцах, кроме скрипки, еще где-то в жизни...
1: Фингерборд, ты что, не знаешь, что ли?
2: На скейте кататься. Очень крутая штука.
1: Ну, компьютерные игры, все это память физическая.
3: Компьютерные игры надо играть обязательно.
2: Так, у нас 50 секунд осталось. Юр, спасибо тебе большое.
1: Спасибо
2: тебе большое.
1: Спасибо вам.
2: В своем плотном графике.
1: Вот, и это, давайте 50 секунд потратим друг на друга, давайте разговариваем все вместе. Спасибо вам, спасибо всем. Яна, Игорь. Саш, ну спасибо, ну ребят, ну здорово. Я, кстати, приехал на мопеде. Кстати, очень дешевая штука. Я в прошлом летом заправился на 195 рублей и до сих пор езжу.
3: Да ладно.
1: Да.
0: Но... Это как работает?
1: 10.
2: Сейчас интеллигентная была.
1: Приходите на концерты группы The Hatters, слушайте наше радио, слушайте вообще всю музыку на свете и отсеивайте плохую. Нашу не отсеивайте, даже если вам не нравится. Просто вы, может, не доросли. Слушайте нас постоянно. Чего говорить?
0: Так, ну моя мама твой фанат.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
2: До новых
0: встреч. Мам, тебе привет от Юры.
1: Мама, здравствуйте.
2: Ждем вас завтра в нашей выездной студии с 7 до 11.
1: И Волгоград ждем вас завтра тоже.
4: Любим вас. На нашем радио. Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Попытки атаковать Москву беспилотниками продолжаются. За минувшую ночь над столичным регионом было сбито 4 БПЛА. Как отмечает сайт nsn.fm, после 6 утра мэр Москвы Сергей Собянин сообщил еще о как минимум 2 сбитых дронах. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник в своем канале в Максе. Мошенникам удалось обмануть москвича на крупную сумму денег и золота. Как сообщили в столичном главке МВД, в полицию обратился 26-летний москвич, который сообщил, что злоумышленники по телефону убедили его, что нужно срочно декларировать деньги. Под их давлением он вскрыл сейф отца, достал наличные, включая валюту, и 5 золотых слитков по 20 граммов каждый. Все это он отдал незнакомке на улице. Сотрудникам угрозыска района Бирюлево-Восточный удалось задержать 21-летнюю девушку-курьера. Она уже перевела деньги кураторам на криптокошелек, а золото отправила по указанному мошенниками адресу. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Горожан предупредили о перекрытии движения транспорта в предстоящие выходные. Движение будет временно ограничено с 23 по 25 мая в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Ограничения затронут не только «Садовое кольцо», но и проспект Академика Сахарова и улицу Маши Порываевой. Все подробности есть на сайте мэра и правительства Москвы. 6-й сезон свадеб стартовал на Северном речном вокзале. В вечернее время, когда здание закрывают для посетителей, вокзал превращается в площадку проведения бракосочетаний. Как рассказал агентству ТАСС заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Лексутов, в этом году одна из пар, которая зарегистрирует брак на Северном речном вокзале, получит особый подарок – свадебный круиз. Из-за аномальной жары усилен контроль за состоянием инфраструктуры на московской железной дороге. Как сообщили в МЖД, в частности, увеличено количество осмотров состояния пути, контактной сети, кабелей и электрических проводов устройств безопасности. С локомотивными бригадами проводятся дополнительные инструктажи по ведению поездов в условиях повышенных температур. Между тем, в Москве и Подмосковье сегодня ожидается малооблачная и аномально жаркая погода. Как сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, максимальная температура воздуха – плюс 28, плюс 30 градусов. При этом сегодня обойдется без осадков. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Зачем?

огни. Кончилась ночь, и как всегда я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд. Но ты не молчи, не

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
5: Да.
6: Да, ну что, вздохнули внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
7: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: 26 мая. СКК «Дворец спорта». Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Любимые хиты и новые песни. Незабываемая атмосфера и мощный заряд энергии. Диана Арбенина. 26 мая. СКК «Дворец спорта». Билеты на сайте концертсамара.ру.
0: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль. Снова

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ВСУ планирует запускать беспилотники в сторону России с территории стран Балтии. Об этом заявили в службе внешней разведки. Как говорится в релизе российской спецслужбы, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров стран Балтии. С территории этих государств планируется запустить беспилотники. В частности, по данным СВР, киевские власти убеждают Латвию, что точное место запуска определить будет невозможно. Координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны. А членство страны в НАТО не защитит пособников-террористов от возмездия, предупредили в службе внешней разведки России. Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Якутии. Как сообщили в МЧС по региону, самолет вылетел из населенного пункта «Теплый ключ» и приземлился неподалеку в лесном массиве. На его борту находились 8 человек. После аварийной посадки поступило сообщение о координатах воздушного судна и выходе пассажиров из леса в сторону аэродрома вылета. Установлено, что Ан-2 патрулировал пожароопасную обстановку. Вынужденная посадка произошла из-за отказа двигателя. Правила установки видеокамер на железнодорожных переездах будут пересмотрены. В новой редакции правил Минтранса главным условием установки названы два или более ДТП, произошедших в течение года на переезде. Если происшествия отсутствуют, то камеру разрешат выключить или демонтировать. В РЖД, в ведении которого находится более 10 тысяч переездов, поддержали правила, отметив, что установка камер должна быть экономически оправданной. Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2027 года. Мост на Сахалин нужен для страны, это подтвердил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. При этом он отметил, что под такие проекты нужно создавать новый инструмент финансирования. Только за счет бюджета строить такие проекты будет крайне тяжело, пояснил вице-премьер. В пример он привел опыт Китая, где Центральный банк страны выдает займы регионам, которые реализовывают различные инфраструктурные проекты. Как напоминает РИА Новости, в конце апреля президент России заявил, что мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость. Всемирная организация здравоохранения выявила более 500 случаев подозрения на лихорадку Эбола и 130 с летальным исходом. Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, 30 случаев заражения подтверждены на севере Демократической Республики Конго и 2 в Уганде. Среди заразившихся гражданин США, который был переведен на лечение в Германию. Гендиректор ВОЗ заявил, что обеспокоен скоростью и масштабом распространения эпидемии Эболы. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня у Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич, я по вам скучала.
2: Тоже есть такая небольшая, как-то мы 3 дня не виделись с вами.
1: Ладно.
2: А вот, да,
1: да,
2: вышло 3 дня.
1: От меня. Ну нет, я поняла.
2: Да. Да, я скажу да, хотя вот, знаешь, вот в этом вопросе, в нем кроется, конечно, так, ну, такое коварство,
1: вот
2: потому что
1: плохо.
2: Если ты скажешь, ах, ты от меня устал,
1: если я поверь скажу, мне, что да. Я совершенно спокойно отношусь к тому, что люди друг от друга устают.
2: Да. И это нормально, кстати.
1: Это нормально.
2: Тоже хорошая тема, кстати, чтобы в эфире обсудить, вот если вы с вашей второй половиной, или, ну вот вы устали, такое бывает, как вы с этим справляетесь? Кстати,
1: давай,
2: очень хорошо.
1: Да.
2: Давай. Мы,
1: вообще,
2: в общем,
1: как
2: тему хотели другую.
1: Отдыхать там по отдельности.
2: Ну, это немножко другое.
1: А
2: это
1: почему
2: немножко...
1: нет?
2: А, потому что, ну слушай, ну, там сейчас будет доверие, потом возможности,
1: нет,
2: работы.
1: Я
2: вот имею в виду в моменте, когда, к примеру, вы домой приходите, и вот вы что-то там как-то, и все вот это бу-бу-бу, и вы что-то вместе сделали, пошли на дачу, что-то поремонтировали, и даже вот это вот все-все-все-все, и вы вдруг понимаете, глядя на свою любимую семью, что капец, все, я больше не могу, мне нужно передохнуть.
1: Да.
2: Вот, потому что отпуск — это немножко другое. Это вы там запланировали, решили, сделали, договорились.
1: Ну,
2: это уже немножко другая
1: тема.
2: Ты
1: имеешь в виду операционный
2: Да. Когда ты опционально просто вдруг устал и понимаешь, что, елки-моталки, мне нужно выпустить пары. Мне нужно выпустить пары, иначе, может быть, работа навалила, еще что-то. Ты это не хочешь нести в семью. Такое тоже бывает. Может быть, вы устали от работы. Вот как вы вообще, вот как вы с этим справляетесь? Все, вас тотально накрыло.
1: Вот давай ты рассказывай. У тебя там время от времени я от тебя слышу какие-то вбросы, что ты там от кого-то устал.
2: Ну, я просто прекращаю общение. Очень коротко там разговариваю по телефону, еще что-то. И вот такой вот человеческий детокс у меня бывает. Бывает. Очень часто людям... Ну, я вообще могу очень долго отвечать на там сообщения, еще что-то. Ну, вы в курсе, как бы, да, Лиза Михайловна? Вот, к сожалению, я...
1: Да?
2: Но... Это был не тот вариант. Просто вот какой-то я был тогда потерянный какой-то. Ну, такое бывает разное в жизни. Вот. Это было не конкретно с тобой связано, а вообще со всеми. Но вот бывает, у меня есть несколько личностей в моей жизни. Они уже как бы, ну, по сути дела, уже родные люди. Мы там знакомы лет по 30, 20, и неважно. Вот. Иногда бывает, что просто, нужно отдохнуть. Я просто, дистанцируюсь на некоторое время. А потом все, заново, погнали, все здорово, круто, прекрасно. Вот, ну и прочее. Вот. О, Никитка пришел. Так.
1: С надписью Good Times на груди.
2: Нормально. Вот. Ладно. Итак, Алиса Михайловна.
1: Да.
2: Тему завели.
1: Угу.
2: Давайте, друзья, пишите, когда вот вы вдруг понимаете, что вы устали от своих родных людей, что с этим делать, блин? Как вы вообще поступаете? Как вы выкручиваетесь из этой ситуации? Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама. Сложный рецепт на очки, астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки – не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая самарская оптика. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.
4: Я

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы спросили у вас, что вы делаете, когда вы понимаете, что смертельно устали вообще от своей любимой семьи или от своей любимой второй половинки.
2: Да, от кого угодно, работа, да. Че, как вы вообще пары берете, выпускаете? Вот вы пишете. А второй половинки, ну, сейчас будет жесткая история, конечно, да, и ладно. Очень многие могут узнать себя в этой истории, потому что, ну, конечно, к сожалению, мы с таким сталкиваемся. Так, второй половины нет, но я, собственно, устала от всего остального. Дом, собака, работа, ребенок. Видимо, выгорание, а возможности отдохнуть нет никакой. Раньше моя мама лето на даче с внуком, а сейчас второе лето без дачи, бабушка в больнице, и вообще уже не знаю, как со всем этим справиться. Тем более денег ушло мега много, машина сломалась, мелкого к школе нужно готовить, и тут куча грустных смайликов. Я вот, ну, очень хочется...
1: Очень грустная
2: да,
1: история.
2: Очень грустная, но она такая, очень житейская, к сожалению.
1: Житейская,
2: многие
1: конечно.
2: С этим, да, конечно, ну, короче,
1: житейская.
2: Я не знаю.
1: Истории редко бывают веселыми, я тебе хочу сказать.
2: Ну, вот единственное, что я вам могу прислать виртуальные наши с Алисой обнимашки.
1: Да,
2: вот,
1: Ленский сейчас раскинул свои
2: вот руками,
1: грабли.
2: Да, они у меня длинные, поэтому я могу вас замотать руками, ногами. Ну, руками лучше так, а то вдруг еще что-то там привидится странное. Вот, поэтому с большим удовольствием, я вам посылаю лучи, которые у меня есть, они к вам полетели. Они добрые. Да.
1: Да. Ух, какая коварная тема, пишет нам Максим. Да, бывает, устаешь, но разве ж ей скажешь, что устал? Да и она так может сказать только в гневе, наверное. Но, безусловно, такое есть. Спасибо за честность. Что мы делаем? Я сажусь в кресло, она лежа на диване, вытягивает мне ноги, я делаю ей массаж. Вот так и отдыхаем друг от друга молча. По скриптам. Примерно полчаса это продолжается. Отдохнув таким образом, смотрим совместно кино. Пишет нам, повторюсь, Максим, 47 лет, в браке 15 лет.
2: Ну, тоже так вот. Приобнял ее, завалил, взяли какие-нибудь чипсы, которые можно крошить прямо на кровать, диван, и пофигу совершенно. И какой-нибудь Вот кино нужно в такие моменты смотреть дурацкие. Абсолютно. Что-то такое, знаешь, что можно... Зачем они это сняли? Это же фигня какая! И так круто получается. Привет. Просто хожу в другую комнату, включаю на ноутбуке Задорнова, надеваю наушники и ржу, как слон. Мои знают, лучше меня не трогать.
1: Привет. Мне с семьей повезло. Просто говорю, хочу 15 минут полежать в тишине, потом хоть по потолку бегайте.
2: Привет, дневные красавчики. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Если как-то временно, то я, в общем, топаю на балкон, там курю кальян, напомним, курение вредит вашему здоровью, пару часов в одиночестве, и все, всех снова люблю. А так, каждое воскресенье страйкбол, это там, где больно, это такими шариками,
1: это не
2: пейнтбол, это пошел и чпонькал в тех, кто тоже может чпонькнуть в тебя. Вот. Побегал, пострелял, и норм, людей можно терпеть. Ну, конечно, вы же сделали...
1: Терпеть, ключевое слово терпеть.
2: Да, вы же шариками вообще бабахнули. Там же реально ваши там синичары видел. Я видел Седова, который ходил на такие там какие-то там забеги в страйкболе. Я видел там такие... Слушай, ну, окей, ладно. Вот, с уважением, Павел из Туапсе.
1: Очень дорого стоит оборудование для страйкбола.
2: Подожди, ну да.
1: Куда мы ждем?
2: Секундочку, Туапсе, скажи мне, это же там море.
1: Туапсе, да, там море.
2: Я не понял. Паш, ты че вообще? Как... Паша!
1: Паш, ты чё?
2: Пошёл, снял с тебя трусы, нырнул, вынырнул, просто обновлённый. У тебя море есть, Паша, ты чё вообще? Вообще, что ли, ку-ку? Ладно.
1: Да, Natural Recovery System, натуральная, природная система восстановления. Так, устаю...
2: Пошёл под медузу, поймал, щёлкнул ей по носу, нормалды. Ты чё вообще?
1: Море. Устаю от мамы. Да. Мне через 6 дней рожать, стараясь, проводив старших детей утром в сад, сделав дела по дому, лечь поспать. Постоянно прошу маму не звонить, а писать, если не срочное что-то. Так она звонит, узнать, как дела, и каждый раз не понимает, почему разбудив меня, и каждый раз я об этом ей говорю. Хорошо, что она приехала на 3 недели, а так мы живем в разных странах.
2: Значит так, просто у вас нет выбора, просто говорить, мама, у меня все в порядке, я ложусь спать. И включайте беззвучный режим как минимум, либо включайте ночной режим.
1: Там дети, невозможно беззвучный режим.
2: Дети ушли в школу?
1: Нет, невозможно, потому что может
2: что-то
1: случиться, позвонить учитель, что-то срочно. Не-не-не, когда дети, беззвучный режим отменяется навсегда.
2: Понял, прошу, ребят, просите, фигню спорол, да. Вот здесь я согласен. Вот, пуф, как выкручивать? Для этого у меня есть гараж. А в гараже есть мотоцикл.
1: Катайтесь.
2: А там Полищук на мотоцикле. Вот, мотоцикл, а еще в гараже есть удочки. А в квартире есть сейф, где охотничье ружье. Так вот с этим аккуратно. Это прям какой-то набор.
1: Ой, как это сейчас прозвучало.
2: Я могу идти в гараж, взять удочку, сесть на мотоцикл и ружье, да? Не надо, это прям какое-то описание фильма номер 2 «Терминатор». Знаешь, вот этого «Терминатор 2». А еще есть строящийся загородный дом. Ну вот это вот не развлечение, мне кажется. Пишет нам Димка из Казани. Митя...
1: Ну, кто-то очень любит, кстати говоря. Строить
2: это вот... А,
1: вот
2: да?
1: Я сейчас сижу, собираю эти свои порватые бусики и браслетики.
2: Да, много у нее рваного есть. Я не знаю, чем она занимается. Ходит вообще как в рваных браслетах. Итак, друзья, смотрите, бывает такая ситуация. Нефиг вот это рассказывать, что все вот это вот все. Бывает, что устаем мы от людей и...
1: И от любимых.
2: Да. Да, они
1: это
2: тоже люди,
1: ведущих,
2: прикиньте.
1: Даже если это самая красивая женщина на Земле.
2: Я мужчина. Вот, давайте как мужчина выясним это. То, что я хорош собой, это не значит, что я женщина, понимаешь? Вот, ну ладно. Короче, бывает такое, что мы от близких устаем.
1: А есть
2: как вы, друзья, справляетесь с этим? И как вы, собственно, сбрасываете вот стресс? Как вот
1: 20 часов в неделю.
2: Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Сделано в России.

0: наша реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X, Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наше радио.

0: друзья, Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы спросили, как вы отдыхаете от своих чат или окружения, или от...
2: Вообще от близких, да. Когда вдруг наступает тот момент, когда, знаете, там и все проблемы навалились, и еще что-то. Такая целая куча. Куча это похожа на большую фудзияму, и ты такой думаешь, да и елки-моталки, да что ж такое-то вообще, блин. Дайте передохнуть. Ну вот
1: да,
2: погнали.
1: Но прежде чем мы приступим к чтению ваших сообщений, мы хотим поздравить.
2: Нам
1: тут пишут. Привет, дневные. Ага. У моей любимой, обожаемой, самой-самой супруги сегодня день рождения. 18 лет снова и снова. Пожалуйста, поздравьте в эфире Надюшку и... Очень много восклицательных знаков. Ну что ж, поздравляем. С днем рождения. Желаем счастья в личной жизни. Ну, как бы в личной жизни, судя по сообщению, оно у вас есть, это счастье. Оно как раз и попросило вас поздравить.
2: Да.
1: Вот. А мы, со своей стороны, пожелаем вам здоровья, хорошего настроения, и чтобы солнышко всегда светило над вашей головой.
2: Так, друзья, включаем наше радио красиво, слегка влажно, ничего. Ладно, принято, мы же тут свои все, норм.
1: Воспитывает двоих детей, да. Помогает не надрать им пятую точку, игра на барабанах. Отыграла часик в неделю, мама спокойна, дети счастливы. И мамы сыты, и дети целы.
2: А я, когда устаю от трех своих детей и мужа, тогда срочно нахожу работу и сваливаю работать на весь день. Оставляя всех дома следить за самым маленьким. Это же надо так устать, что найти работу, чтобы отдохнуть.
1: Ну, слушай, вот я тебе хочу сказать, это ты в декрете не сидел, точно с детьми не сидел, с маленькими, видимо.
2: На работе
1: это отдых по сравнению с тем, как тебе устраивает маленький ребенок. Маленький, я имею в виду дошкольник, это...
2: А тут внимание. Итак, старушка ты моя. Пока еще не дряхлая, но вот тем не менее. Значит, смотрите, в... В беззвучном режиме есть фича. Поставить, кстати, да.
1: У
2: меня стоят исключения. Допустим, поставить школу, детский сад, еще там что-то, а мама пусть будет пока... Да, у меня есть несколько режимов, кстати, настройки.
1: Хорошо.
2: Короче,
1: вот вам ситуация.
2: Так что можно маму временно на 3 часа исключить.
1: Вот вам ситуация, значит, из моей жизни конкретно. Иду по улице, вижу, что машина сбила подростка. Живой, нормально, в сознании, но понятно, что ему нужна помощь. Вокруг все стоят, щелкают клювами. Я подхожу, все там, горе-то какое. И стоят его друзья, растерянные полностью.
2: Естественно.
1: Я подхожу, говорю, вызвали ли скорую? Выяснилось, что ни скорую, ни ДПС не вызвали, просто бегают кругами и охают. Я говорю, позвоните его маме. Мальчики, естественно, в полном невминозе, ни у кого нет телефона мамы. Я говорю, вы домашний телефон его знаете? Это было еще в те времена, когда у людей были домашние телефоны в ходу. Они говорят, да, домашний знаем. Я говорю, позвоните на домашний телефон. Вот, и благодаря этому мама была оповещена, что ребенок попал в неприятную ситуацию. Это я к чему? Я к тому, что когда у тебя дети, ты не можешь предугадать, с какого номера телефона тебе позвонят. Тебе может позвонить кто угодно, участковый, там, воспитатель с другого номера. То есть ты не можешь все телефоны...
2: Все, мы поняли.
1: Но вы можете конкретно маму поставить на
2: нее... часа.
1: На нее поставить беззвучный рингтон. Это возможно.
2: Да.
1: То есть вообще не оповещать, когда она звонит. То есть звонок идет... В конце концов, просто заблокируйте ее часа на 3, потом разблокируйте, когда проснетесь.
2: Привет, наша любимая. Я отработав год на маленьком предприятии 5-2, перешла на 2-2. Для меня стало дико утомительно находиться в таком большом коллективе. До этого жила в другой стране и работала сама на себя. И как вы с этим справитесь? 2-2, все, понял.
1: Привет, я отдыхаю от близких каждый день. Гуляю с собакой по часу-полтора утром и вечером. Очень хорошо утром помогает проснуться, а вечером выдохнуть после рабочего дня. Собакин уже старенький, поэтому не активный. Просто бродим с ним вдвоем по району. Это смайлик улыбающийся, просто в другую сторону нам поясняют. А я говорила?
2: Хорошо.
1: У него глазки с другой стороны. Это не значит, что он грустный.
2: Окей. Так, привет. Отдыхаю от близких каждый день, гуляю с собакой по часу-полтора утром и вечером. Очень хорошо утром помогает проснуться, а вечером выдохнуть после рабочего дня. Собакин уже старенький, поэтому неактивны.
1: Прочитала буквально секунду назад.
2: Все, я понял. Вы что же следите, Алиса Михайловна?
1: Я уж следующее читаю. Здравствуйте, Алиса и Дима. У меня жизнь сплошной стресс. В основном спасаюсь валерьянкой. Но за последние пару лет нашла для себя еще один заряд энергии. Это концерты наших. Так мужу вижу и говорю: хочу на концерт. А он мне: ты сама неплохо их устраиваешь. Вот буквально 16 мая сходила на концерт Горшенева, пришла домой и говорю: ну, теперь мне никого не хочется прибить. Вот. Всем хорошего дня от Наташи. Наташе 40 лет. Спасибо, Наташа.
0: Наше радио.

0: наше. Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В эфире «Столичные новости», в студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Драка со стрельбой произошла в Одинцово. Как сообщили в подмосковном главке МВД, конфликт между группой лиц произошел на улице Чистяковой в микрорайоне Трехгорка. В ходе выяснения отношений один из мужчин произвел несколько выстрелов в оппонентов. Трое пострадавших обратились к медикам с ранениями. Шестеро участников инцидента доставлены в отдел полиции. У одного из них изъят травматический пистолет. Нарушители привлечены к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве. Также возбуждено уголовное дело о хулиганстве. На первых этажах новостроек по реновации активно открываются социально-бытовые предприятия. Только в Северо-Западном административном округе с начала реализации программы уже открыто около 60 таких точек. В основном это магазины, аптеки, пункты выдачи заказов и объекты общественного питания. Всего в Москве в рамках программы реновации на первых этажах новостроек планируется организовать около 8 тысяч нежилых помещений для открытия социально-бытовых объектов. Благодаря этому для жителей города будет создано свыше 200 тысяч рабочих мест. Созданный в Москве микроскоп помогает в изучении космоса. Об уникальном проекте одного из резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» рассказал Сергей Собянин. Как отметил мэр города, сканирующий зондовый микроскоп разработали на заводе «Протон». Его установили на спутник и отправили на орбиту в июне 2023 года. Устройство выдерживает космические перегрузки, потребляет мало энергии и стабильно работает в открытом космосе. Как уточнил Собянин, данные, полученные благодаря микроскопу столичных инженеров, вносят вклад в изучение космоса. Например, с его помощью ученые смогли объяснить появление пыли в космосе. Это открытие имеет значение для безопасности всей космической отрасли. Столичная госавтоинспекция дала рекомендации водителям из-за жаркой погоды. Водителям стоит следить за температурой в салоне автомобиля, техническим состоянием транспортных средств и обязательно иметь при себе прохладительные напитки. В ГАИ отметили, что в жаркую погоду водитель быстрее утомляется и медленнее реагирует на ситуацию на дороге. В связи с этим рекомендуют соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Суточные рекорды тепла могут обновиться в Москве в среду и четверг. По прогнозу ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, температура воздуха будет около плюс 30. Прежние рекорды для 20 и 21 мая держатся с 1897 и 2014 годов. Тогда столбики термометров вплотную приблизились к 30-градусной отметке, но не перешагнули ее. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Хочу вот еще прочесть несколько сообщений по теме прошлого часа.
1: Тему напомню.
2: Мы вас спросили, когда вдруг такое бывает, и оно бывает, мне кажется, иногда это нормально. Когда вы устали от своих, скажем так, близких людей, вообще, как вы, вообще, чего, куда, к чему, почему? Вот есть вот такая тоже история, пишет нам Анна из Москвы. Вот, перед дневняшкой живу одна с собакой. Уставать от людей, увы, не получается, так как близких никого уже нет. С друзьями все ок, а вот от бытовухи работы очень устаю. Поэтому беру собаку, еду куда-нибудь в лес, просто в тишину, даже если это поздно и темно. Собака с хорошей защитой. Умничка моя, что сегодня что-то, блин, вообще клещей на валом. Вот, а потом приду домой, что-то бахну. Но вот тут я вижу то ли морской бой, то ли танчики. Ну, короче, что-то такое. Напишу другу на другой конец страны, пообщаемся, и жить сразу становится легче. Ну, то бишь, вот нужна перезагрузка, конечно. А вот смотрите, сейчас мы будем не очень любить этого человека, но мы искренне желаем ему червей.
1: Чего?
2: Да.
1: Ну-ка.
2: Просто он сейчас сидит, рыбу ловит. Он говорит, рыба клюет, как сумасшедшая. Наживка почти закончилась. Червячков бы хоть десяток. Сейчас.
1: Господа червяки, если вы сейчас нас слышите, а я знаю, что вы слышите хотя бы на ультразвуке. Господа червяки, пожалуйста, ползите. Вы будете использованы по прямому назначению в виде наживки.
2: И вот, кстати, тезка мой тоже, Димасик, пишет. Говорит, а наша привет. Я тоже, когда хочу отдохнуть от домашних проблем, специально нашел работу для этого и хожу туда. Димасик, а чем ты основные деньги зарабатываешь? Или это такая шутка смешная, что типа я, в общем, на работу хожу, вот, поэтому родных не вижу, потому что должен работать. Вот. Давайте в этом часе мы заявим тему, которая, в принципе, должна, мне кажется, немножко помочь нам тоже справляться с такими ситуациями. Вот смотрите. Мы очень часто, потому что сейчас время такое, мы там какие-то, такие приятные вещи, мы что-то хотим. Вот мне сегодня ролик, кстати, попался тоже. Парень хотел себе плойку. Он хотел плойку, но денег ему не хватало.
1: В смысле плойку? PlayStation?
2: Конечно.
1: А ну так ты уточняй.
2: А все поняли.
1: Нет, поверь, я тут смотрела короткие видео.
2: Стал деньги копить, иногда заходил в магазин, и все же продавцы знали. И он смотрел на эту плойку и такое, и просто говорит, ее еще не купили. Все, типа, норм. И вот он наконец накопил, пришел, его обнял консультант, продавец, какой-то там левый чувак в магазине, сказал, да, классно, пацаны попрыгали, и он довольно ушел. И он счастлив, там счастье было, его там со спины показали, видеокамера из магазина, и было видно, что счастье, у чувака счастье, в охапке у него плойка последняя, он довольно счастлив. Да, давайте поговорим с вами на тему, что последнее вы себе покупали или, может быть, вам дарили, и это вас вот радовало, или вы такие, знаешь, вот... Как хорошо.
1: Счастье, конечно, не купишь за деньги, но можно купить что-то, что сделает вас счастливым.
2: Да, можно сделать такие. Это же нормально, в принципе. Это нормально, ты можешь.
1: Конечно.
2: И мне кажется, знаете, вот смотрите, мы же должны жить здесь и сейчас. Мы же этому учимся все, мы же очень многие. А вот завтра вот это.
1: Да, у меня синдром отложенной жизни называется.
2: Нет, немножко не тот. У меня, допустим, там в воскресенье у меня будут делать какие-то работы строительные, ты начинаешь об этом переживать, думать, все прочее, да.
1: Это тревожное расстройство.
2: Тревожное расстройство, да. А сейчас солнце, сейчас можно пойти, купить мороженку себе, что-то вкусную какую-нибудь, какую-то воды себе взять без сахара, потому что вредный. Вот, и кусок курицы вот в панировке, почувствовать себя счастливым человеком. Ну, или что-то там другое. Вот я, в общем, последний раз был счастлив, когда мне, в общем, подогнали ноутбук, и я совершенно довольный. Он зеленый, классный, тонкий. Да, у него там что-то память... А мне не надо, я текстами работаю.
1: Зелененький он
2: сделал, да. Так вот, друзья, пишите, пожалуйста, что последнее вы себе покупали. Да, это я к тому, что нужно иногда просто брать и покупать. Потому что, вы же сами понимаете, мало ли что может быть завтра. А может, его и не будет завтра. А порадовать себя нужно сейчас. Жизнь, она вот она. Вот она. Вот я сейчас стучу по столу, и это она. Вот чувак сидит сейчас, ему нужны червяки. У него дикий клев, дайте ему червяку, и он будет счастлив. Прикинь? Нет, ему червяки.
1: Я где-то видела лайфхак, там вбивают в землю палочку, по ней слегка стучат, и якобы червяки выползают.
2: Это называется в фильме «Дрожь земли» с Кевином Бейконом, когда там вылезали гробоиды.
1: Я не знала.
2: Да.
1: Правда?
2: Да, это дурацкий трешовый такой фильм ужасов, который стал культовым. Лет 40 ему. Друзья, пишите, что последний раз вас радовало из материальных вещей? Вот если купили и такой...
1: Да,
2: хорошо. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
4: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Каренес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио. Сделано в России.
11: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья,
2: да.
1: В этом году в Санкт-Петербурге два знаковых события. Наше радио отмечает свое 25-летие, а также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь этих событий фестиваль «Наши в городе» состоится в Санкт-Петербурге 23 мая в Ледовом дворце. Участниками станут группы «Алиса», Вячеслав Бутусов, «Орден славы», «Симфокино» и «Пикник». Подробности и билеты на сайте evafond.ru. ФРК «Ева», Санкт-Петербург, ОГРН 120-780-005-07-21. Возрастное ограничение фестиваля 16+. Милости просим. А я напоминаю, что у нас подъемники сейчас в Санкт-Петербурге на целую неделю рабочие туда уехали и вещают каждое утро из двора капеллы. К ним приходят разные всякие всевозможные разнообразные гости. Так что слушайте, пожалуйста, с питерским вайбом.
2: Так, друзья, значит, смотрите, сейчас мы не очень любим Лену из Тюмени, но я все равно прочту.
1: Сегодня никого не любишь.
2: Она прислала фотографию, и она просто портит весь рабочий процесс всей Российской Федерации теперь.
1: А
2: значит, в Тюмени на улице плюс 31. У нас тут жарко, ехал 28, по-моему, был. Только что подарила себе апероль. А он холодненький, ну вот на улице плюс 31, а он холодненький, и в 3 часа дня. Сижу с этим оранжевым настроением в бокале, абсолютно счастлива. Лена из Тюмени. Привет тебе большое, Леночка из Тюмени.
1: А вот еще одна Лена из Тюмени нам пишет, тоже фотографию присылает. Привет, ребята. Буквально недавно с мужем из дома просто сбежали на 2 дня. Старшие дети отпустили, пока мы отсыпались, купались в горячем источнике, ужинали в ресторане. Старшая дочь организовала нам дома массовую покраску яиц к Пасхе, закупку куличей в магазине. Мы, конечно, на телефонах, но прошло все хорошо и у них, у нас. Мы как в отпуск съездили, вернулись домой, нас дети с куличами встречают. Теперь следующую поездку планируем, похоже, подсядем на такой отдых. А это сразу в две темы наши.
2: Да, в две наши темы. Короче говоря, тема у нас этого часа, друзья, да. Счастье за деньги.
1: Угу.
2: Что у вас последний раз?
1: Счастье не купишь, но можно купить нечто.
2: Да, поэтому счастье за деньги. Итак, пишет нам Таня Иш. Вот, здравствуйте, вот только что купила силовой кабель, электрокабель. Подключу новую варочную поверхность. Вот, довольно счастлива. Ага.
1: Ой, у меня вчера тоже прораб купил силовой кабель на 12 тысяч рублей. Там кабель толщиной с мою руку. Будет генератор подключать папе. Добрый день, дорогие ведущие. Только что пришел из магазина. Купил новые амортизаторы на свою Toyota Mark II.
2: О, Mark II.
1: И новые кроссы. Рад до безумия. Марк 2, хороша.
2: Так, гитару. Как известно, сколько нужно гитар гитаристу? Еще одна.
1: Здравствуйте, драгоценные Митя, Алиса. Я буду абсолютно счастлив через букву «ща», если сейчас куплю настоящий забористый квас и выкушаю сразу пол-литра оного в один глоток. Потому что... Тут так написано. Потому что...
2: Понимаем.
1: Вот эта сладенькая коричневая жидкость, которую везде продают как квас, уже надоела. Ну, хочется настоящего бочкового человека.
2: Понимаю. Чтобы... И я хочу. И
1: хороший
2: я жду бочку возле метро.
1: Шибает носок.
2: Не-не-не-не-не. Здесь у нас вот возле метро приедет, и я прям жду эту бочку. Ее нет еще пока. Я прям с удовольствием пойду из этих стаканчиков пластиковых. Так, добрый день. Ничего не покупал, но жена сына подарила. Но вы только что исчерпали свою кредитную карту. Вы же понимаете, да? Теперь вы минимум на 18 лет в долгах будете.
1: Начнем с того, что если вы еще и рожали...
2: Кстати, поздравляю.
1: По контракту, конечно, поздравляю. Если вы еще рожали по контракту, то как бы это нифига не бесплатная история.
2: Ну, как это по контракту?
1: Ну, когда ты платишь за там...
2: За роды?
1: Да.
2: А сам он не может? Надо с ним сразу договариваться. Сразу договариваться с ребенком. Я не понимаю, как ему, туда, что ли? Как там, картой кредитной?
1: Да прокатывает.
2: Я вот это вот имею в виду. Что это такое вообще?
0: Новое на нашем. Индиалог. Хвосты комет.

0: Наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И счастье за деньги, друзья. А что вы в последний раз покупали себе или вам, может быть, дарили, и вас это радовало и делало счастливым? Спросили мы у вас.
2: Ну вот ты скупил себе салат, он сделал тебя счастливым? Он сделал тебя сытым?
1: Подождите пока еще. Он еще, я очень высокий человек, да. Поэтому пока что я все еще злой и голодный.
2: Я поняла.
1: Привет. О, муж подарил мне велосипед. Я так рада, езжу на нем на работу с ветерком, а вот обратно тяжело, конечно, но я счастлива.
2: Привет, дневняшки. Купил втихаря от жены видеокарту. Хорошую, дорогую. Пока ездил за ней, жена втихаря купила флагманский смартфон с чешуенной камерой. Вечером все вскрылось. Сидим довольные, как слоны. И пофиг на дыру в бюджете размером 200 тысяч рублей, пишет нам Ванюха из Кургана.
1: Слушай, ну зато ты сейчас сидишь довольный, счастливый, в удовольствии. Да, слушай, это того стоит. Убирай эту дыру. Ну, в плане, забудь. Она...
2: Слушайте, вспоминается стихотворение Саши Черного «Покупка зонтика и дров пробила брешь». Скажите спасибо, что в вашем бюджете пробивает брешь не зонтик и дрова, а флагманский смартфон и видеокарта.
1: Вот видите как. Такое тоже бывает. Так, привет всем. А мне муж купил газонокосилку. Теперь не надо его ждать, пока триммером покосит. Сама буду ходить и жужжать с удовольствием. Так и написано. А вот смотрите еще. Дальше держите. Итак, короче, мужики, готовимся. Готовимся. Я тут, кстати, у нас уже даже рекламу слышал. Я не знаю эту компанию, но у нас вот идет реклама, так что подумайте. Вот смотрите. Добрый день, купил робота-газонокосилку. И уже 2 года, смотря на свой газон, осюсяю счастье.
2: Осюсяю.
1: Ну, тут правильно, как бы правильно вот написано. Но я понял, что мне еще пока рано, робот.
2: О, боже мой.
1: Будьте здоровы, Михайловна. Ну, вы бы сказали, я бы вам выключил бы,
2: не знаю. Я не успела сказать,
1: микрофон,
2: я уже начала
1: сознание.
2: Чихать. Привет, дорогие. Счастливо я себя почувствовала в это воскресенье. Хожу на вокал в частную музыкалку. Очень люблю петь. А тут квартирник впереди. И была первая репетиция с подругой на 2 голоса, да еще и под живую музыку, под бэнд. Вот это были мурашки и счастье абсолютное. Со зрителями будет еще круче. Вывод. Самый классный подарок за последнее время был сертификат на обучение в музыкалке от мужа. Пишет нам Алена, 39 лет. Постскриптум. Алиса, а ты помнишь свой первый раз?
1: Где? Что?
2: Что конкретно?
1: Нам уже столько лет.
2: Уточните. У нас
1: нам
2: было
1: уже
2: много
1: лет...
2: первых разов.
1: Да,
2: уточните.
1: И в таких отраслях.
2: Я с удовольствием вам расскажу этот опыт.
0: Наше радио.

0: наше радио.
1: Так уж стать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: оранжевое питье.
1: Привет, Наши. Купил аккумуляторный гайковерт. Меняю колеса на автомобиле. Думаю, как же я раньше жил без него. Кайф. Да, у нас такой есть. Обалденная штука, абсолютно.
0: Добрый день, дневные. Жена на 44 года подарила плойку 4, на 45 плойку 5, 28 мая 46. Ничего не прошу и так счастье. Так, слушай. Значит так. Если оно идет само и правильно, не надо прерывать этот поток. Просто ложись и плыви по течению. Это классно. Пусть что-нибудь придумает. Пусть что-нибудь думает. Я не, ну, ты что вообще? Как это? Ничего не хочу. Быстро хоти чего-нибудь.
1: Нам тут пришло уточнение насчет первого раза.
0: А?
1: Первый выход на сцену под живую музыку. Да, помню, это был университет.
0: Так.
1: У нас на экзаменах, особенно на старших курсах, обязательно нужно было брать инструменталистов, которые с нами же учились, с ними. То есть это тоже была часть обучения, это организовать ансамбль, с которым ты будешь петь экзаменационную работу на экзамене. Наверное, вот с тех самых пор у меня стресс, потому что ты несешь как солист, как лидер коллектива, ты несешь ответственность не только за свою лажу, но и за лажу музыкантов, потому что если они налажают, их-то ругать не будут, а ругать-то будут тебя. Вот, ну хорошо, что в вашем случае не так. Дай вам Бог, чтобы они все играли правильно, чтобы вы получили от этого настоящее удовольствие. Вот, собственно говоря, все, что я хотела сказать.
0: Все, да. Спасибо, спасибо. Это прям без шуток, очень хороший совет. Так, меня радует Game Boy Original 1989 года, на котором сзади прям написано Made in Japan. Недавно купил со вторички и закрыл гештальт. Так приятно даже в руках держать и игры старые запускать.
1: О, видишь, я кто-то... хочу старый Тетрис и старую Йо-Йо Кока-Кола. Привет, Дима, Алиса. Удовольствие часто приносит спонтанные подкупки, даже недорогие, или то, что долго искал. Моя последняя такая. Мангал. Еще вспоминаю песню Гришковца. Зашел в спортивный магазин, купил кроссовки. Вдруг подумал, чтобы иметь новые кроссовки, мне не нужно заканчивать четверть на отличный, быть послушным мальчиком. Я взрослый, я сам могу их купить.
0: Ну, это да, кстати.
1: Это шикарная цитата.
0: Да, но нам
1: абсолютно
0: нужно уметь тоже это понимать. Можем, вот нам не нужно ждать повода, чтобы что-то сделать.
1: Да.
0: Так, однажды на мой Дрейсер призом приехала подруга из другой страны. Я плакала от счастья. Ну, как здорово. Так.
1: Как здорово. Мама денежку прислала. Через 4 часа с младшим сынишкой пойдем в кафе отмечать мой день рождения, пишет бегемот на такси.
0: Но здорово, поздравляем. Поздравляем с днем рождения! Поздравляем с днем рождения! Я это прочту, но мы за семейные ценности, вы же понимаете, конечно. Да, купил любовнице грудь. Радуюсь, как младенец. Мальчик Сережа, 40 годиков. Он откуда, не буду говорить. Мало ли таких, Сережа. Да.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Ключевые мировые кризисы будут обсуждаться в ходе визита президента России в Китай. Как сообщил замглавы российского МИД Андрей Руденко, у поездки Владимира Путина в Пекин очень широкая переговорная повестка. Она включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Дипломат также не исключил обсуждение итогов визита президента США Дональда Трампа в Китай на прошлой неделе. Как отмечает сайт nsn.fm, президент России отправляется в Китай с двухдневным официальным визитом. Как сообщили в Кремле, программа поездки будет насыщенной, а российская делегация весьма представительной. Стороны планируют принять около 40 документов, как межгосударственных, так и коммерческих. Отмечается, что Владимир Путин едет в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. 5 человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. По информации МЧС, в аэролодке находились 18 человек, спасено 13 из них, в том числе ребенок. Один пассажир получил травму и был госпитализирован. На месте работали 30 спасателей и 11 единиц техники. ЧП произошло вблизи села Турка в районе скалы Черепаха в Бурятии. На борту аэролодки, которая принадлежит туроператору «Кристальный Байкал», были туристы из Московской области. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правительство выделит 5 миллиардов рублей на развитие паромного сообщения между портами Керчь и Кавказ. Как сообщает Кабмин, субсидии направят в научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс. Это учреждение обеспечивает работу паромов, которые курсируют через Керченский пролив между полуостровом и материковой частью. Маркетплейсы блокируют карточки продавцов выдуманных семян и саженцев. Площадки Озона и Wildberries проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службах маркетплейсов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на онлайн-площадках продают семена и саженцы ягод, овощей и фруктов с генерированными ИИ изображениями. Садоводам предлагают чудо-урожай клубнично-малинового дерева, тигровой груши, черной земляники, фиолетового крыжовника, красно-белых помидоров и других выдуманных растений. Власти японского зоопарка, где живет макак Панч, планируют ввести запрет на фото- и видеосъемку. В минувшее воскресенье полиция города Итикава арестовала двух иностранцев, один из которых залез в вольер, где живут японские макаки, в том числе Панч. Второй гость снимал все на видео. Сейчас власти Итикавы рассматривают полный запрет на съемку обезьяньей горки. А популярный телеграм-канал radio.nsn перепрыгнул в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что, Алиса Михайловна,
2: да. Давайте. Фа-фа-ля-ля.
1: Не фа-фа-ля-ля,
2: добрый день, дорогие друзья, во-первых, да. А во-вторых, уже ближайшее воскресенье, не могу об этом
1: число
2: сказать, я буду злоупотреблять своим служебным положением. 24 мая, дорогие друзья, ближайшее воскресенье в Москве в клубе Игоря Бутмана, уважаемого, между прочим, человека, ваша покорная слуга будет играть ни много ни мало джазовый концерт с квартетом виртуозов джаза, а именно с квартетом Олега и Натальи Бутман. Это не однофамильцы, это семейное, что называется. Да, пожалуйста.
1: Как КВН, да, как вот, ну...
2: Не-не-не,
1: ну,
2: на самом деле...
1: Это джазовая династия.
2: Вот это так. Джазовая династия,
1: класс.
2: На самом деле, очень... И я хочу сказать, что Наташа просто мега-виртуозная пианистка джазовая. Я такого не видела никогда в жизни. И ребята вошли даже в какую-то энциклопедию мировую джаза. Именно со своим квартетом. Олег – выдающийся барабанщик, а Наташа – выдающийся абсолютно пианистка-клавишница. И еще она поет. И я тоже пою. И, собственно говоря, в это ближайшее воскресенье мы все свои таланты будем показывать на сцене московского клуба Игоря Бутмана. Начинаем мы в 19 часов, играем долго. Будут мировые хиты, будут джазовые стандарты в моем исполнении. Будут мои песни в джазовой обработке. И также будет советская эстрада. Пожалуйста, приходите, билеты еще есть. Их не так много, но они еще имеются в наличии. Буду рада вас там видеть. Это все, что я имею сказать. А вы, Дмитрий, что имеете сказать?
1: Вот. Как бы, да.
2: Вот с кем мне приходится работать, скажем.
1: Короче, ребзы, значит, смотрите, среда-четверг, температура воздуха в Москве будет 30-32 градуса. К выходным, естественно, а вы заметили, да, вот эту гадскую вообще тенденцию совершенно, когда в выходные солнечно, ой, в будни солнечно, ярко, хорошо, прекрасно, мы в офисах, природу ненавидим.
2: Или
1: потому
2: в школе.
1: Что... Не на школьников плевать, мы на работе. Вот, а в выходные как-то прохладненько, не шашлык, не шлык, не на сапе покататься. Тут Ломанов рассказал, что он там же мерил, у них какой-то там есть специальный термометр, который он опускает в воду. Он ходит и меряет, знаешь, там температуру водоемов.
2: Я думаю, что у всех 16 мужчин градусов. Есть этот специальный термометр, по которому вы определяете, можно ли купаться.
1: Ну, я вот ладно.
0: Наша реклама. 26 мая. СКК «Дворец спорта». Диана Арбенина и «Ночные снайперы». Любимые хиты и новые песни. Незабываемая атмосфера и мощный заряд энергии. Диана Арбенина. 26 мая. СКК «Дворец спорта». Билеты на сайте концертсамара.ру.
3: +12
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Дмитрий Ленский. Сегодня поговорим о новом сингле группы «Лори Лори» и узнаем о планах группы «Князь». Группа «Лори Лори» представила песню «Сломанный мир». По словам музыкантов, эта песня о распаде, тишине и надежде на перезагрузку. О сюжете песни нам эмоционально рассказала солистка команды Мария Соколова.
2: Наша интерпретация — это сломанный мир в головах бывших, которые когда-то любили друг друга и вместе строили этот мир. 10 лет они жили вместе, а тут такое произошло. Отношения рухнули. Вы послушайте куплеты. Любовь прошла, завяли помидоры и начались воспоминания. Это когда садишься и на листочек выписываешь плюсы и минусы, а затем одище все это ворошить. Сложно бросить, но мир сломан. И ты понимаешь, что его не вернуть, а мучить друг друга не имеет никакого смысла. И вот горький итог. Нас держит рядом только цепь прожитых лет.

0: А вот послушать новый трек «Лори Лори» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Группа «Князь» поделилась своими ближайшими планами. Совсем скоро в сети появится лайв-видео, снятое 6 февраля на концерте команды в Санкт-Петербурге. Помимо записи концерта, музыканты отдельно выпустят лайв-клип на песню «Ангел и демон». Какие еще новости ждут слушателей, узнали у Андрея Князева.
1: Нам пришла прекрасная идея на основе этого концерта сделать концертный клип на одноименную песню «Ангел и демон». У этой песни как раз нет официального клипа, поэтому он будет концертный. Песня драйвовая, песня очень сильно эмоциональная. Вот, я думаю, что она будет очень хорошим знаменателем во всей этой истории. Если говорить о предстоящих планах, мы планируем постоянно поддерживать кислотно-музыкальный баланс. У нас недавно вышла песня «Русский дух». Перезапись этой песни мы сделали в рамках нашего будущего альбома «Человек-загадка». Мы перезаписываем все наши лучшие песни. Вот. Ну и также, конечно, мы сейчас очень сильно горим новым альбомом. Одна за одной уже делаются песни, которые накапливаются, готовятся. И скоро, после того, как мы закончим «The Best», мы начнем заниматься этим альбомом.

0: Новый альбом группы «Князь» выйдет в следующем году, но до релиза нас ждут несколько синглов. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Ленский. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, я не знаю, смотрите ли вы «Гарри Поттера» и являетесь ли вы, собственно, поклонницей?
2: Смотрела, ну, когда было время.
1: Да. Итак, друзья, еще не успел выйти сериал, ну, от HBO.
2: А уже есть недовольные?
1: Ну, они всегда были, потому что там был кастинг и прочее, там очень давно был. Да. Ну, вот видишь, вспомнила, да? Так вот, HBO заменит исполнительницу роли Джинни Уизли во втором сезоне нового сериала «Гарри Поттер». Грейси Кокрейн, так зовут милую, рыжую, очень симпопулечную девчонку, вот, которая играла Джинни в первом сезоне, не вернется к съемкам проекта. В заявлении ее семьи говорится, что это решение было принято из-за непредвиденных обстоятельств. Это то, что мне мама писала в школу, там, по семейным обстоятельствам. Ну, типа, ну, не смог вообще.
2: Без объяснения причин называется.
1: Да-да-да. Да-да-да, я просто очень хорошо умел ее почерк подделывать, поэтому...
2: Поэтому частенько, без объяснения причин, Ленский прогуливал.
1: Да-да, по семейным обстоятельствам.
2: Ох уж эти семейные.
1: Ну, слушайте, вам ли говорить, Алиса Михайловна? А что? У меня было то же самое.
2: Говорите, Дмитрий, пока по есть такая возможность.
1: Да, оп, и нету микрофона. По словам представителей семьи юной актрисы, ее участие в сериале стало для, ну, для нее важным опытом, естественно. Это, ну, как бы навсегда войдет. Теперь. Вот, они также сказали большое спасибо там кастинг-директору и всей команде за работу над сериалом. HBO сообщили, что поддерживают решение семьи и благодарят Кокрейн за работу в первом сезоне. Это я к тому, что те, кто собираются стать фанатами, это новое поколение, да и мы тоже, скорее всего, вот, особо не привыкаем к этой самой, к Джинни Уизли. Вот. Но ее, по-моему, там не так много в первом сезоне. А у нас там что первый сезон? Ну да, она прям совсем-то мелкая. Вот, Джинни Уизли. Так что, ну, в общем, на всякий случай сильно к ней не привыкаем.
2: Ну тогда Дамблдора же тоже заменили в оригинальные.
1: Но у него тоже были непредвиденные обстоятельства.
2: Абсолютно.
1: Актер умер, да.
0: Наша реклама.
3: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
4: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно. Пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, то, что климат меняется, мы все понимаем. Экологи давно сказали, что мы уже прошли точку невозврата. Вот, поэтому, знаешь, мне так нравятся взрослые, ну, мы. Взрослые, которые ругают новое поколение, которые там, ну, там, бросают города и уходят в деревню. Причем, ну, вот туда, о чем поется в песнях Надежды Кадышевой, там, Бабкина и прочее.
2: Да.
1: И мы этим восхищаемся, а они этим наслаждаются. Они этим видят воочию, а мы об этом слушаем. Вот, и, честно говоря, мне как бы становится немножко стыдно, ну, потому что мы даже, ну, скорее всего, не успеем прибраться за своим поколением.
2: Да чего планету довели?
1: В общем, прежде чем мы его передадим другим, нашим детям. Ну, неважно. Короче, ВУП.
2: ВУП.
1: Нет, там две «он», да. Поэтому, да. Здесь нет джазового стандарта, здесь просто ВУП. Вот. Ну, такие у нас беспощадные аббревиатуры. Это Всероссийское общество охраны природы. Вроде бы хорошая штука, все норм. Так вот, друзья, ВУП сказали, в Московской области из-за потепления может прижиться каракурт.
2: Это кто?
1: Каракурт.
2: Что-то хорошее?
1: Ну, смотря, что ты любишь.
2: Это, я люблю кенгуру.
1: Это не оно. Что еще ты думаешь?
2: А кенгуру обещают?
1: Нет, кенгуру не обещают. Кенгуру...
2: В московском регионе ожидается потепление, возможно, появление кенгуру.
1: Ну, послушай, у нас пока работают только индусы. Вот, а что у них там, что они, ну, может быть, это сам рикки-тикки-тави привезут нам, может быть, мангустов, а так не знаем.
2: Нет, там нету кенгуру.
1: В столичном регионе, а зачем тебе?
2: Ну, он такой милый.
1: Ты хочешь, кто милый?
2: Кенгуру.
1: Нормально вообще. В столичном регионе из-за изменения климата могут появиться животные виды, ранее не жившие в нем. Так вот, друзья, в частности, ну тут какой-то работник Ярослав Вольпин. В частности, он предупредил, что к 2030 годам, там же сказали, в 2035 году у нас в Москве будет так же жарко, как и в Краснодарском крае, как в Краснодаре. В Подмосковье можно будет массово встретить опасного паука из семейства черных вдов.
2: Да каракурт. Почему паука-то?
1: Ну потому что каракурт это паук.
2: Почему сначала приходят пауки, а потом только когда кенгуру ожидается? В 50-м.

0: Вот. Ну, холодно, блин. Чего мы
1: не
0: полезли сюда?
1: Что ты делегировал раздевание медведя жене.
0: Ну, я, в общем, к тому, что пауку здесь некомфортно, а нам нормалды.
1: А нам, значит, нормально.
0: А мы нормально, ну, вообще, ну, конечно. Ладно, конечно, человек не создан ходить в одежде. Ладно, короче говоря, но при сохранении нынешнего тренда, вот это слово тренда, короче, это называется опасная тенденция. На, собственно, потепление, его появление в регионе – вопрос времени. Закончил эколог. Так что, друзья...
1: Ой, ну ты знаешь, глядя на цены на жилье, некомфортно не только пауку, мне тоже очень некомфортно.
0: Да, да, но ты еще пока мужу голову не откусываешь.
1: А, вот. А паук откусывает?
0: Ну, черная вдова.
1: Она поэтому
2: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод.

0: Вход. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
1: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
2: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
5: Наше радио.
6: Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Росатом будет содействовать переходу столицы на низкоуглеродное энергопотребление и возобновляемую энергетику. Соответствующее соглашение электроэнергетический дивизион госкорпорации подписал с Мосгортрансом и Мосэнергосбытом. Москва продолжает поддерживать систему выпуска и погашения зеленых сертификатов в рамках реестра низкоуглеродной энергии. Сертификаты подтверждают, что в 2025 году энергия для заряда электробусов была обеспечена производством на низкоуглеродной источнике Калининской АЭС Тверской области. Москва удерживает лидерство среди городов Европы и США по количеству электробусов. Около 3000 единиц обслуживают свыше 280 маршрутов. Территории возле 40 транспортных объектов Москвы благоустроят в этом году, сообщил Сергей Собянин. В частности, работы пройдут около 3 станций Рублево-Архангельской линии метро, которая сейчас строится. Будут обустроены удобные пути от жилых домов к станциям, появятся новые места отдыха, зоны для занятий спортом, детские площадки. Воздушные провода уберут под землю в специальные трубы. Кроме того, по возможности расширят тротуары и обновят остановочные павильоны. Усадьба Мелехова вновь станет театральной столицей мира. С 22 по 31 мая там в 26 раз пройдет театральный фестиваль «Мелеховская весна». В этом месте, где Антон Чехов написал свои пьесы, гостей ждут 10 дней мероприятий и больше 20 спектаклей. А в музее-заповеднике усадьбы Муранова 23 мая состоится третий литературно-театральный фестиваль «Проречь». По словам организаторов, парк станет площадкой для общения авторов с читателем и местом театрального действа. В этот же день в Егорьевске отметят День подмосковных парков. Гости познакомятся с творчеством Игоря Грабаря на выставке его репродукции и услышат живую музыку. До конца мая в Подмосковье пройдет еще ряд событий, в том числе в парке усадьбы Кривякина, в Воскресенске и в парке Раздолье в Одинцовском городском округе. Бесплатная раздача питьевой воды организована в столичном транспорте в связи с жаркой погодой. Это происходит, когда температура на станциях метро поднимается выше 28 градусов, сообщил департамент транспорта. Раздача организована на открытых станциях Измайловская, Багратионовская, Фили, Филевский парк, Выхино. Кроме того, до 17 часов сотрудники центральной пригородной пассажирской компании раздают воду на железнодорожных вокзалах, а также на станциях МЦД «Площадь трех вокзалов» и «Тушинская». Кратковременный дождь на фоне аномальной жары в Москве области может пройти завтра днем, прогнозирует гидрометцентр. При этом жара в столичном регионе не спадет. В дневные часы столбики термометров покажут от 30 до 32 градусов выше нуля в Москве и 27-32 в Подмосковье. Предстоящей ночью в столице от 14 до 16 градусов, по области 12-17 тепла. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Так, Алиса Михайловна, да. Быстренько, право, неправо, ну, как бы мне уже и даже ну-ка. Мама поздравила, вот, и друзья меня тоже поздравили. Вы вряд ли были, конечно, пионеркой, правильно?
2: Я поздно родилась. Ну, говорят, что да, сегодня день пионерии.
1: Да, сегодня, 19 мая, вот, день пионерии. Да. 2022 года было принято решение о создании пионерской организации. Mm-hmm. Так вот, друзья, так как я был пионером, я знаю, что это такое, и меня, собственно, принимали в пионеры, и этот красный галстук, я вам клянусь, я гладил каждое утро. Я вставал, и мне безумно, вот сейчас, может быть, со мной некоторые люди согласятся, когда ты гладишь вот этот галстук, купленный в советском магазине, но они что-то там все делали, там же был стандарт, ГОСТ, он как-то так странно и приятно пах, реально классно пах. А его, ну там, что там было его гладить? Раз-два, и все, и он уже был поглажен. Вот, и были там различные пионерские зорьки у нас, и что там мы там еще делали. И тимуровские команды у нас тоже были, почему-то наши октябрята не принимали участие, поскольку, ну, прям совсем мелкие, а вот уже пионеры, да. Но так как я жил в маленьком городе, в очень маленьком городе, а город у нас как-то очень быстро размножался, детей и подростков у нас было очень много, а стариков не очень много, может быть, потому что люди работали на нашем авдейском коксохимическом заводе, а там, сама понимаешь, да, как бы там идет горячий стаж и прочее, ну, ладно, черная шутка, не надо, в общем, города уже нет, вот, город стерли с лица планеты, поэтому да, бог с ним. Так вот, я помню, была такая история, когда нам нужно было найти какого-то пенсионера или какого-то пожилого жителя города, чтобы проявить заботу.
2: Угу, насильно.
1: А пенсионеров на всех школьников не хватало.
2: И через дорогу их переводить целыми днями посменно вы договаривались.
1: Да и дорог у нас там тоже особо не было. А-а-а. Максимум ездили трамваи. Первый номер и номер три. Куда ездил, туда там в район, собственно, совхоза «Спартак».
2: Так, ну, неважно. Начало уже интригующее.
1: Я помню, собственно, сидим мы как-то с нашей классной руководительницей. И к ней приходит завуч. Они что-то вышли в коридоре, поговорили в школе. А потом заходит и хохочет наша. А мы как раз распределяли, ну там, тимуровские.
2: Кому какая старушка достанется?
1: Что мы будем делать? И вот наша учительница говорит: так, ребята, будьте, пожалуйста, аккуратны, потому что старики стали очень агрессивными. Такое количество желающих им помочь, их просто уже начинает бесить и раздражать, потому что, как бы, говорит: доставьте, я сама иду в магазин, я нормально хожу, мне 40, понимаешь? Ну, а тебе когда там, да.
2: Мне 40!
1: Ну, условно говоря. И наши пенсионеры пытались как-то очень корректно войско с картошкой отбиться от тимуровских бригад. А мы хотели помочь. Эта помощь, это желание было беспощадным и неумолимым.
2: Да?
1: Вот хотел вас вспомнить. Собственно, там были еще пионерские лагеря, это вообще отдельная тема, конечно, в жизни была. Это помощь родителям.
2: Мечта моя, пионерский лагерь.
1: Ты знаешь, ничего хорошего. Вот я был трижды в пионерском лагере.
2: Хочу составить свое мнение.
1: Я продолжу тогда сейчас говорить. Да, хорошо. Ну, раз не была, все, окей. Вот, так вот. Короче говоря, и масса историй тоже, которая была связана там с пионерскими лагерями, и поцелуи, и не поцелуи, и так далее, и тому подобное. И как
2: мы, тебе не понравилось.
1: Это я сейчас о хорошем говорю. Да. И то, что там ночью мы ходили красить девчонок зубной пастой, и как по хорошему счету над нами, ну так слегка издевались пионер-вожатые, которые, знаешь, нас поймают ночью, им же тоже спать хочется. Они же хотели нас закрыть, в корпусе, и уйти по своим взрослым делам куда-то там.
2: Но они тоже хотели целоваться, Митя.
1: Да. А тут мы с этой пастой вот наперевес в трусах и погнали типа красить девчонок, которые тоже не спят, вот, которые тоже готовят нам ловушки и так далее и тому подобное. Давайте вспомним, друзья, веселые истории из нашего пионерского прошлого. Будь то пионерские лагеря или какие-нибудь там, может быть, чтобы ха-ха-ха. Это то, что детям не расскажешь, а нам можно. Потому что
2: мы это никому не расскажем, кроме 2 миллиона слушателей.
1: Да, ну, или 3, судя по общим последним данным.
2: Может.
0: Наша реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru. Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 600 000 рублей. За первый год службы более 5 000 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Записывай. Запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, сидеть малопеткам слушать. Сейчас будут взрослые разговаривать, понятно? Да, а как ты думала? Насчет того, что да, запах... О, да, Дмитрий, это запах горячего нейлона. Еще он менял цвет от горячего утюга, и когда остывал, то цвет становился прежним.
2: Да,
1: а вы завязывали узелки на кончиках галстука, чтобы не спросили, в кавычках? Это если не готов к уроку и от двойки, если контрольно. Не, у нас такого не было.
2: Это какой-то оберег?
1: Ну, узелок как на память, так, ну, ну да, что-то такое было. У нас не было такого чего-то.
2: Я вот на фестивале в нашем городе в прошлом летом купила в музее Задорожного настоящий подлинный галстук.
1: Носишь?
2: Ну, я папе его подарила. Один папе, один Сереге купила. Но
1: носит?
2: Они его потеряли.
1: Оба?
2: Ну да.
1: Господи. Вообще, ты что, у нас нельзя было потерять? Он же с красным знаменем цвета одного. Ты чего? Mm-hmm. Это же реликвия была. Вот, сколько сожжено галстуков утюгом? Ну, это этого тоже. Слушайте, я был такой, я сейчас нудный, а тогда я был такой правильный, что, честно говоря, я сам бы себя встретил, сам бы себе пендель дал бы. Честное слово, такое унылое вообще было. Че росло вообще, непонятно.
2: Привет, пишет нам. 1989 год. Мы, пионеры, решили выровнять погнутые дверцы почтовых ящиков. Чуть не огребли по шее, кое-как объяснили, что мы не ломали, а вот ровно наоборот. Ремонтируем. Тогда я и понял, что означает фраза «инициатива наказуема».
1: Рановато вы поняли. Хотя нет, слушайте, с другой стороны, пусть лучше так. Да, пусть лучше так, и дальше жизнь будет гораздо проще. Вот. А в развале пионерской организации виновата Наталья из города Ржев. Он говорит, ха-ха-ха, через месяц, как меня выгнали из пионеров, развалилась пионерская организация. Наташка, это вы были виноваты. На вас она держалась, Наташ, понимаешь?
2: Как на медном гвозде. Добрый день. Да, запах тоже помню у галстука. Была какая-то ткань специальная. ППЛ. Очень нравилось. Все детство там, особый кайф, дискотеки, тихий час. Пионер-лагеря, во. ПЛ — это пионер-лагеря. Очень нравилось все детство там, особый кайф в дискотеке и тихий час с пастами. А если ты дежурный в столовой, нам доставались гренки. Повар доставал целый мешочек, они были такие вкусные. Помню, когда первый раз приехали родители, бежало так, что дежурные на воротах их распахнули, боялись, что врежусь. Смешно, вот что-то прям вот не приходит нам, просто теплые воспоминания. И первая сигарета тоже там пишет нам. Минздрав предупреждает, что курение вредит вашему здоровью, а несовершеннолетним вообще запрещено категорически.
1: Так, Леша Карлсон из города Краснодара. Я прочел твое сообщение, читать его вслух не буду. Прости, пожалуйста, рад, что у тебя вот это вышло так. Вот, другого. Вот, ну и ладно.
2: Я вот расскажу, пишут нам. Макулатуру таскали, металлолом тоже, но это нормально. Бабушкам носили еду, помогали по хозяйству. Они нас кормили пирожками. До сих пор помню, как вкусно. Но один раз пионерская организация круто нас навертела, скажем так, да? Послали разбирать снесенный дом советской постройки, типа там будет детский центр творчества. Вкалывали как джамшуты все лето за идею. А построили на этом месте элитный жилой дом.
1: О, у вас уже тогда при существовании пионерской организации строили элитные жилые дома? Как-то интересно. Они обычно же были, как бы типовые дома строились. Ну, максимум хрущевка, там, 9-этажка, 13. Вау,
2: может,
1: это прям в городе.
2: Для партийной элиты.
1: В этом смысле.
2: Добротный.
1: А мы еще, кстати, мы должны были сдать каждое лето что-то в районе 100 килограммов срезанной травы зеленой. Мы прям мешки набивали.
2: Каждый,
1: да. Может быть, не 100, может быть, чуть меньше. Я не помню. Тогда казалось, это тонна. Просто огромная, и ты в жару. У тебя 50 градусов в тени. Ты ищешь эту траву зеленую, она уже пожухла 350 раз. Уже в мае она уже бурая становится, потому что жара и ты косишь эту траву, ты ее приносишь, взвешиваешь, тебе там ставят в специальном
2: журнале. Главное, чтобы она не высохла по дороге.
1: Умные мне тогда не сказали, поскольку я же говорю, да, со мной не очень дружили. Я был нудятина еще больше, чем сейчас. Вот. А люди просто ее намачивали.
2: Да. Сейчас также картон сдают.
1: Да?
2: Угу. Сверху и снизу сухие картонки, а в середину прям воду наливают и его по весу сдают.
1: О, прикольно.
2: Потом все это гниет, вся эта радость.
1: Да, и тогда тоже гнило. Так вот, друзья, давайте вспоминаем пионерские истории. Чего как было, что как делали и тому подобное. Пишите там пионер-лагеря, какие веселые истории вы помните, рассказывайте. Через наших ботов в ваших мессенджерах все работает.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Как повяжешь галстук, береги его с флагом.
2: Он ведь с нашим знаменем цвета одного.
1: Да. Сразу заметно, что я не была в пионерии.
2: Не была. Потому что... А чем отличается пионер от сосиски? А, Алиса Михайловна?
1: Невкусно. Ну, я не знаю.
2: Потому что пионер всегда готов, а сосиска только через 5 минут. Понятно?
1: Ах ты, господи, ты боже, Митя!
2: А что? Это же главные наши шутки были.
1: Вопрос о сосисках. Когда будет пельменный челлендж? Полгода прошло.
2: Когда-то будем, когда за пульт сядешь, вот тогда и будет.
1: Ах, вот так.
2: В смысле? Это твоя работа. Тебе деньги за нее платят.
1: Нет, меня неправда. Неправда. У меня в трудовой написано не оператор радиоэфира, а ведущий музыкальных программ.
2: Вот это пояснишь нашему программному директору, который тоже сидит за пультом. У него написано на генеральный продюсер радиостанции.
1: Сидит.
2: Прикинь.
1: А Бон не сидит.
2: И что теперь? Ну окей, что? Ладно, все. Ладно, читаем дальше. Было принято принимать пионеры в музеях Москвы. Меня лично принимали в музее Бородинской битвы, а вот те, кто учился похуже, я помню, принимали на природу. Ну ладно, природа. То есть мы собирали рюкзаки, консервы и шли на весь день за город. Ну, за МКАД это было. Интересно, в лес. Я бы напрягся, особенно если это было, знаете, такой, ну, под 90 где-то. Сейчас понимаю, что это самое прекрасное было. Никакого официоза. Но клятву зачитывали все же обязательно все. Да, и мы так клятву так придумывали сами, но поскольку это было прямо перед отменой пионеров. Но это было такое же. Знаешь, слушай, у нас вот, я помню, когда нам разрешили что-то галстуки, знаешь, уже так типа поднадоели, и тебе говорят такие, а вы можете их уже больше не, ну, уже не носить? И мы все с такой радостью сняли. А потом, знаешь, так спустя четверть таких хоп появился
1: один,
2: у одного гал. Да, вернули, потому что что-то в этом. Ну, на самом деле, что-то в этом было такое классное.
1: Принадлежность группе.
2: Да.
1: А меня еще в пионеры принимали самым последним в классе. Должны были первым. Потому что я был отличник-рецидивист. Но весь учебный год провалялся в больнице.
2: Да.
1: Вот в кинотеатре со всех школ пионеров очень много. Я на сцене и читаю эту клятву, и мне вяжет галстук кто-то самый главный. Вот она, слава.
2: Всем привет. Как ребенок в пионерском лагере, в пионерский лагерь не ездила. Но жили в военной части в Германии и там играли в зорницу. А потом ели гречку с тушенкой и черным хлебом. Вкуснотища была. А потом, когда была вожатая в лагере дол юнармеец. Мне 18. Детям у меня по 15-16 и весь обслуживающий персонал солдаты, которым по 19. Вот там весело было. В зимнюю смену 1 января писала объяснительную, почему у меня солдаты и в вожатской пьют чай ночью, пишет нам Аня.
1: Привет.
2: А чай ли...
1: Там написано «дети и солдаты», так что я, скорее всего, голосую за чай.
2: Конечно. Только чай, конечно. В пионерлагере. О чем вы говорите?
1: Конечно. Помню, 13 лет ездил в лагерь. Он стоял на берегу озера недалеко от совхоза. Однажды вожатый предложил нам сходить в совхоз. Но мы, конечно, за. И по дороге туда нас догнал дождь. И это было неописуемо, когда ты идешь по берегу, а над озером дождь. А потом хлобысь! И мы до ниточки мокрые. Но в совхоз мы все-таки пришли, как мокрые цыплята. На обратном пути уже светило солнышко, и мы подсохли более-менее. Но было весело.
2: А вот, смотрите, наши пионеры по весне сдавали березовые почки по 200 граммов от каждого. На очередной линейке один пионер сдал аж 3 литра. Его наградили денежной премией. На будущий год я напряг всех родственников. Принес тоже 3 литра. Пальцы на руках стер до дыр и наградили почетной грамотой.
1: А вот нам
2: прости. Я вижу твой смайлик возмущающийся. Прости, но это
1: вот
2: просто смешно.
1: Вот нам пишет Надежда. Да. Видимо, вот та самая, которую поздравлял сегодня 3 или 4 ее муж.
2: 800 раз, он же любит ее, это конечно.
1: Да. Она пишет, смотри, добрый день, Дмитрий, Алиса. А я вот все детство мечтала быть пионером. Всегда завистью смотрела на них, но не случилось. Когда я пошла в школу, 92-й год, уже не было ни октябрят, ни пионеров. Было вдвойне обиднее, так как у меня день рождения 19 мая, в день пионерии.
2: Вот. А вот, подожди, а кто-то еще тоже тут вот написал, что тоже сегодня ДР тоже. Поэтому давайте мы вас сейчас поздравим и с днем пионерии, и с днем рождения.
1: Да.
2: Поздравляем!
1: Поздравляем!
2: Наше радио.

0: наше радио. Сделано в России. Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Ну вот я нашла это сообщение, смотри. Приветик, а я вечная пионерка, так как родилась в этот день. Да, я целый год носила галстук, но, увы, потом отменили этот праздник. А мне нравилось носить галстук. Мне бы тоже понравилось носить. На самом деле, детям очень важно, особенно в определенный период своего развития психоэмоционального, быть частью социума, быть принятым социумом, иметь рамки, иметь четкое понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Вот.
2: Мне кажется, тебе бы могло еще и не понравиться, Алиса.
1: Нет, я очень... Вот я
2: но
1: хотела.
2: Мы ходили строем, у нас
1: я
2: такое
1: хотела.
2: Тоже было.
1: Я это
2: хотела.
1: Хотела
2: ходить
1: да.
2: строем, я тебе могу построить. Давай.
1: Поздно.
2: Вот.
1: Ребеночка надо воспитывать, когда он поперек лавки лежит, а не повдоль.
2: С твоим ростом, ты знаешь, ты что так, что так одинаковая, как квадратная женщина.
1: Что?
2: В хорошем смысле этого
1: Честь
2: слова.
1: Не...
2: Тихо, не надо, не надо чая.
1: Нельзя в него кидать. Ох, нельзя в него
2: так,
1: кидать
2: я пионер
1: ничем.
2: Всем ребятам пример. За так коммунистов я с мастером. Я с места в карьер. Вот. Я в карауле почетно стою, целые сутки не ем и не пью. Если ко мне ты пришел не с добром, я та-та-та-та, тебя топором. Ну, понятно. Такие тоже были считалочки у нас страшные. Такие, ну, господи, у нас эти страшилки, мы, ну, там, как-нибудь вспомним тоже. Можно целую тему сделать из этого.
1: Нам так, тут пишут. Угу. Привет, сегодня не тротко. День пионерии, не знаю, это финское какое-то слово. Тротко или эстонское. Тротко. Ну и день фармацевта.
2: Поздравляем,
1: фармацевты, вы молодцы.
2: Всех с
1: праздником. Я смотрю одного блогера, он фармацевт, но он
2: еще
1: разбирает...
2: Еще не сидит?
1: Он разбирает других блогеров, он ругает Косенко.
2: Я не знаю, кто эти люди вообще.
1: Телек, офигенно совершенно.
2: Хорошо, ладно. Наши, здравствуйте. Так, мы, рожденные после 91-го года, не были пионерами, но все же праздновали в этот день 19 мая. Так, на главной площади были гуляния с коллективами из разных городов и наших домов творчества. А вечером, да, пионерский костер. О, ты же не знаешь, что такое пионерский... Ты что?
1: Понятия не имею.
2: В конце каждой смены, в пионерском лагере разжигался огромный... Да, ну, нам казалось, что выше деревьев такой костер.
1: Взвейтесь кострами.
2: Да. Потом девчонок отпускали чуть пораньше. Ну, в некоторых пионерских лагерях такого не было. В нашем разочек такое было. Пахло, конечно, утром это все катастрофически неприятно.
1: То есть вы жгли?
2: Мы тушили. Тушили.
1: Пожарников играли.
2: Ну ты что, это же было, ну ты что?
1: Если что, дорогие друзья, я знаю, что правильно говорить пожарные, но в данном случае они именно играли в пожарников.
2: До завтра, друзья. Пока. Всем счастливо.
1: Пока-пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия учтет усиление совокупного ядерного потенциала НАТО, военнопланирование, предупредил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Рябкова, такое усиление по факту происходит в результате действий Европы по развитию собственных ядерных возможностей в дополнение к американскому зонтику. Как заявил замглавы МИДа ТАСС, Россия рассматривает в том числе действия Франции в рамках стратегии передового ядерного сдерживания. По оценке Рябкова, стратегические риски лобового столкновения НАТО с Россия возрастают, а последствия этого будут катастрофическими. Силы противовоздушной обороны Эстонии впервые самостоятельно сбили беспилотный летательный аппарат предположительно украинского происхождения, утверждает министр обороны Балтийской республики Ханна Певкур. Ранее в Эстонии объявлялась воздушная тревога. Как подчеркнул глава Минобороны, Эстония не давала Украине разрешения на использование своего воздушного пространства для запуска дронов. Певкур сообщил, что уже связался со своим украинским коллегой Михаилом Федоровым и обозначил ему позицию Таллина. Глава Минобороны Украины, по словам эстонского министра, извинился за это происшествие. В России разработали мобильный спутниковый комплекс, который позволит пользоваться высокоскоростной связью в любой локации, в том числе на удаленных промышленных объектах, в экспедициях, зонах ЧС или на временных площадках. Система, включающая портативную базовую станцию мегафона и спутниковый терминал, может размещаться на транспортных средствах или на открытой местности. Передачу сигнала обеспечит с низкоорбитальных спутников на инфраструктуру мобильного оператора. Это первое в России подобное решение, отметили представители мегафона. Его презентация прошла на конференции ЦИФ. Цифровая индустрия промышленной России. Государственный учебник по физкультуре разрабатывается для российских школ. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе общения с учителями физкультуры в рамках первого Всероссийского съезда. По словам министра, каждая спортивная федерация сможет принять участие в реализации школьных программ. Они утверждены по всем основным видам спорта. Как отметил Кравцов, в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому физкультура не менее важна, чем предметы, которые входят в единый государственный экзамен. Картина Алексея Саврасова «Летний пейзаж» продана в Москве за 29 миллионов рублей. Это рекорд торгов аукционов «Дом Литфонд». Общие продажи живописи, графики и декоративно-прикладного искусства превысили 40 миллионов рублей. Данное полотно относится к позднему периоду творчества Саврасова, когда у него возникли проблемы со зрением, а также не было средств на профессиональные материалы. Тогда мастер намеренно работал в небрежной манере. Именно эта свобода выразительных средств сделала поздние работы Саврасова уникальным явлением. Одно предвосхитило поиски лирического направления в русском пейзаже. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой.
4: 0+.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: слушайте «Пионерскую зорьку».
1: Здравствуйте,
2: здравствуйте,
1: ребята.
2: Друзья.
1: Ну что, содрогнулись сердца миллионов, услышав эти радиопозывные? Я помню, как еще, казалось бы, совсем недавно, рано утром, родители, уходя на работу, оставляли включенным громкоговоритель на кухне. И вот под это вот тру-ту-ту-ту-ту-ту. Эти такие бодрые голоса пионеров. Хотелось спросить, а чего вы такие бодрые-то?
2: Причем так рано утром и такие бодрые.
1: 8 утра. Как будто вам, как будто вы уже встали в 5, сделали зарядку, почистили зубы и написали пару упражнений по, не знаю, по физике.
2: И задачки порешали.
1: И галстук,
2: да,
1: погладили с утра.
2: Да, да, да. И рубашку заодно, потому что мама с вечера не успела.
1: И в белой рубашке всегда ходили. И в пилотке. Ты помнишь вот этот головной убор пионера? Пилотка с кисточкой. Здравствуйте, ребята.
2: Нормально было.
1: Здравствуйте все, кому довелось поносить пионерскую пилотку с кисточкой.
2: Главное, ребята, не пионерскую пилотку, а пионерский галстук. Потому что пионерская пилотка, это был все-таки немножко такой второстепенный, мне кажется.
1: В смысле второстепенный?
2: Мне кажется, галстук прямо вот...
1: Галстук,
2: как
1: это,
2: получишь
1: это,
2: галстук?
1: Береги его.
2: Он ведь с нашим знаменем цвета одного.
1: Встретишь шоколадку, ты не ешь ее. Он с Нельсоном Манделой цвета одного. Там много было этих баек. Мы про что? Про то, что здравствуйте все, кто успел побывать во Всероссийской пионерской организации. Все, кто, кому не посчастливилось побывать в этой замечательной организации. Здравствуйте, ребята.
2: Здравствуйте. А вот ты помнишь что-нибудь из своего славного пионерского детства? Вот такое, чтобы яркое было.
1: Да, я помню, что пионерская дружина нашей школы носила имя Зои Космодемьянской.
2: Вот так вот.
1: И еще я был звеньевым какой-то звездочки.
2: А знамя не носил?
1: Нет, знамя не носил, я это ростом не вышел. У нас был Леша Глушенков.
2: Ну да, там больших брали ребят, как
1: правило. Он в 7 классе 198 был, вот он знамя носил. А мне как-то с моими 150 в прыжке.
2: А ты мог бы у него на плечах сидеть со знаменем.
1: Опять же, были другие, кто претендовал на эту роль. Ребята, здравствуйте. Начнем, наверное, с того, что... Давайте что-нибудь пионерское нам... Пришлите в качестве... Мы же сегодня перекличку-то объявляем пионерскую. Поэтому что-нибудь...
2: Давай так, мы спрашиваем, пионер готов?
1: Да.
2: Какой... А вы должны ответить.
1: Пионер Алеша готов, пионер Комарина всегда готова.
2: Ну и город указывайте.
1: Пионер Дениска тоже готов.
2: Пионер.
1: Уже, пионер Дениска уже готов.
2: А пионеры бывшими не бывают, между прочим.
1: А знаешь, кстати...
2: Нас же оттуда не убирали с пионерской организации?
1: Кстати, вот ты хочешь сейчас юридическую коллизию такую любопытную?
2: Давай.
1: Ты же давал пионерскую клятву.
2: Конечно.
1: А от нее нас никто не освобождал.
2: Не освобождал. А я ее и соблюдаю.
1: И, собственно, мы должны за дело коммунистической партии быть всегда готов, всегда готов. Вот такая вот. Ладно, ребята, ждем ваших сообщений, приветов, кто готов. Через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Да все, ждем ваши сообщения.
1: Все, ждем.
3: Наша реклама. Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
3: И еще более 45 европейских аттракционов.
4: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: И мы обратились к вам сегодня. Будь готов. И вот что вы нам отвечаете.
2: Услышала, аж слезу пустила. Спасибо большое за приятное.

0: Полдник, конечно. То есть вы как раз к полднику.
1: Пионер Саша всегда готов из Нидерланд.
0: Ага. Пионер Кирюха с улицы Свободы, стаж аж с 1980 года тоже готов.
1: Понятно. Ну, в общем, и пионер Саша всегда готов, Ростов-папа.
0: Ну, что, спасибо.
1: Да все готовы.
0: Спасибо вам, пионеры и пионерки. Спасибо за пламенные приветы. Давайте... Ну что, день рождения пионерской всесоюзной пионерской организации отмечали мы, ну, отмечали довольно долго. Вот если так вот посмотреть, начал я отмечать его в 4 классе и закончил отмечать в 9 классе. Ну, то есть один год там перед... 4 года отмечал,
1: да.
0: Как профессиональный праздник, будучи профессиональным пионером, да, отмечал. Да.
1: Линеечки были на
0: не помню, пионер. Не помню, Андрей.
1: Обязательно.
0: Вообще не помню.
1: На линейке вот. Все выстраивались. Еще так долго заставляли держать руку над головой, что у некоторых... Ты же не помнишь, на плечо соседу?
0: Не помню.
1: Я всегда вставал тем, кто подлиннее, чтобы можно было так локтем
0: опереться. Мы сегодня, знаете, хотели... Давайте отвлечемся от пионерии.
1: Давайте, да.
0: Поговорим про хлеб насущный. Дело в том, что вчера мы с напарником как-то, нам кто-то из слушателей написал, что типа вот работа найти не может. Mm-hmm. И тут mm-hmm. где-то в интернете проскочила информация о том, что люди, которые занимаются вывозом нечистот, ну, осенизатора.
1: Осенизатора, да, ну, еще да. Есть четкий термин.
0: По уровню заработка начали обгонять даже тех, кто в IT.
1: Да,
0: заработок
1: однозначно.
0: Осенизатора составляет, это опять же, ребят, как пишут

0: А вот здесь науку.
1: Вот, а вот здесь, скорее всего, больше престижа, чем, чем зарплаты. Какой-нибудь инженер в каком-нибудь.
0: Да, зарплата здесь, скорее всего, будет не очень, а вот престиж много.
1: У многих... какой же в этом престиж? Инженеришка.
0: А он хочет, может быть, Нобелевку получить.
1: Да он может все что угодно хотеть. Он может хотеть мирового господства.
0: Вопрос... Может, он телепортом создаст через два года.
1: Ничего он не создаст. Просто в общении, когда встречаются незнакомые люди, спрашивают, ты кем работаешь? Я инженер. А, ну все, это вот стереотип еще советский.
0: Советский, конечно.
1: А, ну все понятно. 120 плюс премия, в общем, никаких перспектив. В крайнем случае станешь начальником отдела. Все. Знаете, ребят, вот хотим с вами пообсуждать. В вашей работе, вот кем вы работаете, чего больше, на ваш взгляд, престижа или материальной составляющей? Вот на ваш взгляд. Вот в нашей работе, мне кажется, престиж один. Престижа больше.
0: Сплошной.
1: Ну, деньги тоже есть, но...
0: Ну, престижа больше, больше, больше.
1: Ну и опять
0: больше,
1: же, сейчас точно, нынешние больше. Времена, наверное, уже закончились. Ну, то есть любой блогер, сейчас тебе сейчас назову 30 имен, и ты будешь мне спрашивать, а это кто, а это кто? А это люди с миллионами подписчиков.
0: И что?
1: И у них престижа больше и узнаваемость. Ну, на мой взгляд, опять же, все субъективно.
0: Все очень аудиторно. Да не, ты, в общем, ребят, ты сейчас завалишься, мы сейчас с тобой будем социальные исследования делать. Кто более престижен.
1: Ребят, мы сейчас хотим с вами поговорить.
0: Нормально у нас все с престижем.
1: В вашей работе чего больше? Престижа или денег? И вот вы бы, или, допустим, в своей работе вы бы чего бы хотели добавить больше? Престижа или... Понятно, что все бы хотели немножечко денег добавить. Даже те, кто получает очень хорошо. Вот, поэтому мы, наверное, это не будем. Давайте сегодня просто пообсуждаем. Больше у вас престижа или денег?
0: Только указывайте, пожалуйста, кем вы работаете. Кем работаете, да, обязательно, чтобы было понятно.
1: И попробуем как бы составить такой некий срез общественного мнения. У нас люди больше работают за престиж или все-таки за деньги. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Любопытно порассуждать с вами на эту тему.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X, Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник, обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Престиж или деньги? Вот такой вот вопрос мы поставили перед вами. Какая работа лучше? Которая престижная или которая более денежная? Хотя, напарник, вот, честно говоря, я сейчас читал сообщение и поймался на мысли, что все-таки престиж – это штука субъективная. Абсолютно. А деньги – это штука объективная.
2: И деньги субъективные. И деньги субъективные. Андрей, все, что можно сравнивать, все субъективно. Все, что подлежит сравнению. Все, что только не подлежит сравнению, то объективно. Вот объективно, не знаю, на улице жара, это объективный факт.
1: Понимаешь,
2: давай сообщение.
1: 300 тысяч – это 300 тысяч.
2: Да.
1: Это субъективная вещь. Ладно, давай. Что такое престиж на самом деле? Когда ты гнешь пальцы перед теми же, как ты, и это престижно, и вообще, о чем думают эти люди. А чем лучше, чем... Ну, собственно, чем престиж лучше большой выше зарплаты, как у меня, да, пишет нам слесарь из Раменского. Вот.
2: Инженер отдела гарантии в китайском автосалоне. Ни престижа, ни денег, а вот проблем практически масса.
1: Понятно. Здравствуйте, пионеры. Станочник широкого профиля, токарь на заводе. Престижная, хорошо оплачиваемая работа. Хотелось, чтобы так и оставалось.
2: Ну, дай-то бог. Работаем с мужем в типографии. Ни денег, ни престижа.
1: Да, привет, напарники. Сантехник 5-го разряда. Перешел работать водителем. В деньгах потерял, конечно, малость, но здесь удовольствие от работы. Ни там, ни там престижа. Пока не прижмет, тоже из финансовой составляющей. Вот так.
2: Врач. Престиж? Да. Денег? Нет. Mm-hmm. Оскорбительная графа в квитке. Доплата за мрот.
1: Да. Государственный инспектор Россельхознадзора. Звучит престижно. Зарплата 45 тысяч. Печально.
2: Денег, наверное, больше, чем престижа. Работаю трак-драйвером,
1: водителем,
2: видимо, в Канаде. Водитель, ну, дальнобойщик, по сути дела, в Канаде, Штатах. Ну, денег-то, наверное, хорошо. Хотя, ну, наверное, престижа нет.
1: Хорошо, я сейчас тебе скажу. Престиж – ничто. Бабло все. Леха на мини-экскаваторе нам пишет. Примерно в сезон 350 тысяч в месяц, а сезон 7-9 месяцев.
2: Ребят, у меня приятель, он бросил работу в офисе и купил себе трактор. Ну, чтобы вы понимали, маленький японский трактор. Правда, такой японский трактор, он с кондиционером, с радио. Он в сезон зарабатывает какие-то большие денежищи, говорит, я больше ни в какой офис ни за что, ни ногой. А был у него там свой бизнес, еще чего-то. Ну, то есть в трактористы подался. И денег нормально, и уважение, опять же, в случае чего, где что вспахать, что взровнять, все куда, к Валентину чу бегут.
1: Конечно.
2: С уважением, да. Пожалуйста.
1: Ребят, пишите, какие мысли у вас на этот счет, престиж или высокая оплата труда.
0: Наше радио.
3: Сидели.

0: денег.
1: Да, или денег.
0: Да, нет престижа, ни денег, работаю за идею, сотрудник Росгвардии. А что, в Росгвардии зарплата, что ли, низкая? Мне что-то казалось, что там со всякими этими выплатами.
2: Я, честно говоря, я не знаю, у меня вот есть друзья в Росгвардии, но никогда не задавал вопрос, что там с деньгами.
0: Ладно.
2: Дорогие ведущие, медиа-специалист, СММщик, с деньгами и клиентами все более чем норма. Вот общественное мнение о нашей работе, все не такое, как хотелось бы. Колеблется на уровне... А, это которые пустики делают. Диссонанс, но так и есть. Всех обнимаю с теплом из Краснодара. Дарья нам пишет.
0: Работаю в такси, ни престижа, ни денег.
2: Добрый вечер, коронованный ведущим. Я автоинструктор. В моей работе скорее больше денег, чем престижа. Вот сегодня 3 человека... 4,5 часа работы, 8 тысяч рублей. Бывают 16 за день. Рекорд 22. Получаю удовольствие своей работы, пишет Сергей.
0: Так, вот здесь вот прям беда. Добрый день, напарники. Ни престижа, ни денег. Преподаватель Дима, 46 лет. А вот это вот беда на самом деле. Потому что преподаватель, педагог, человек, несущий знания, это, ну вот, даже в нашем, скажем так, недалеком еще прошлом, вот когда мы были пионерами. Педагог, да, это была не самая высокооплачиваемая профессия, но престиж, уважение...
2: Был огромен.
0: Был огромен, потому что кто, если не он... А сейчас как-то изменилось, что ни престижа, ни уважения...
2: Ну, престиж где-то, наверное, сохраняется, но сохраняется он в очень узких сегментах, а вот в широком смысле ты прав, к сожалению.
0: И денег, судя по всему, никаких.
2: И денег. Добрый вечер, напарники. Я дальнобойщик, работаю по Европе, живу в Беларуси. К зарплате вопросов нет, а вот престиж профессии падает каждый год. Из-за того, что в профессии становится много случайных людей, которые приходят просто, чтобы заработать.
0: Ну, так мы сейчас можем про любую так профессию сказать, где хорошо становится с ну.
2: Да, бегут туда.
0: Возьмем такси. Как только стала возможность там зарабатывать, сколько там случайных людей оказалось, которые за длинным рублем потянулись.
2: Да.
0: Потом, что мы там, да что угодно можно взять. Как только где-то появляется возможность хорошо заработать, тут же появляются люди, престиж профессии, ну, как бы.
2: Давайте ненадолго прервемся и продолжим обсуждение этой темы.
3: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И по профессии сегодня говорим, что ваша профессия больше престижа или заработка. И вот что вы нам пишете.
2: Работаю техдиром на заводе. Престижа вроде нет, потому что люди не понимают, кроме слова «директор», ничего. Получается, денег больше. Ну как? Mm-hmm. Ну да, директор — это престиж. Это как бы престижно.
1: Работаю учителем математики. Нет ни денег, ни престижа. Просто детей учить уже нечему.
2: А, вот так вот. Был военным летчиком, стал гражданским пилотом. Зарплата больше, работа в радость. Немного потерял в престиже, пишет Олег.
1: Ну, это, наверное, так. Но мне кажется, что все равно летчик гражданской авиации — это очень престижная работа.
2: И, кстати, какой-нибудь.
1: Да, и, кстати говоря, хорошо оплачиваемая.
2: Это правда.
1: А ученый сейчас престижен? Про деньги уж молчу.
2: Боюсь, что нет. Престиж для понимающих людей, когда говорят, что человек, вот у меня есть приятель, микробиолог. Про зарплату как-то не разговаривали, угу. но видно, что...
1: Немного.
2: Не миллионы там. Угу. А человек занимается серьезнейшими разработками, там страшно говорить даже, что они там разрабатывают.
1: Ну, понимаешь, это фанаты своего дела, тут
2: ученые, то есть, говорит, если все получится, там и Нобелевку-то можно получить за то, что они делают.
1: Можно. А можно никогда ее не получить и сидеть всю жизнь в 35 тысяч рублей. Екатерина нам пишет, уборщица. Непрестижно, зато свободный график. Если не лениться, в месяц от 150 до 200 тысяч получается. Ого. Оказывается, востребованы хорошие уборщицы Новосибирск.
2: Может, мы не тем занимаемся, Андрей Геннадьевич, в этой жизни?
1: Слушай, мы были бы престижными уборщиками.
2: Работаю инженером, престижа ноль, исключительно деньги. В предыдущих местах работы был замом и начальником отдела. Престиж, может, и был, но нервные тики и дергающий глаз того не стоят.
1: Методолог по кадровому делопроизводству. Престижнее, чем кадровик. Денег заметно больше, но важнее, чтобы выполняемая работа была по душе и оплачивалась достойно. Нелюбимая работа за большие деньги буквально выжигает. Но это с вами не поспоришь тут.
2: Последние 17 лет стелю людям полы. Престижа в этом мало, просто рабочая специальность. По оплате сезонные качели этой зимой, январь-февраль, прошли в полвеста. Хватало только кредита и коммуналку закрыть. А вот в сезон, если не лениться искать клиентов и работать часов по 12, то за неделю можно и 100к плюс заработать.
1: Ну, нормально.
2: За неделю. То есть, да. В принципе, в месяц 500.
1: Хорошо.
2: Ой, ладно, ребят, спасибо большое за ваше сообщение. Хочется, чтобы в каждой нашей, вот чем бы мы ни занимались, было только престижа и составляющая денежная, чтобы было и не стыдно сказать, кем работаешь, и не стыдно было домой зарплату принести.
1: Мне кажется, вообще-то не стыдно говорить, кем ты работаешь. Потому что если ты работаешь ассенизатором за 500 000 в месяц, я бы считал, что...
2: Я бы начинал с цифры. Полмульта ассенизатор.
1: Да, все-таки, ой, аплодисменты.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наша реклама. В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
6: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Воздух в Москве прогрелся до 30 градусов впервые с начала текущего года. Значение зафиксировала базовая метеостанция на ВДНХ, сообщил гидрометцентр. Сегодня может быть побит абсолютный рекорд суток по теплу. Колонны техники проводят дополнительный пролив дорог Москвы из-за жары, сообщили в комплексе городского хозяйства. Это позволяет охлаждать дорожное покрытие для снижения пластической деформации. По данным гидрометцентра, аномальная жара сохранится в столичном регионе в течение всей рабочей недели. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Прокат электросамокатов запретили в подмосковном городском округе Солнечногорск. Такое постановление глава округа Константин Михальков подписал на основе решения Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Оно принято в связи с отсутствием необходимой инфраструктуры для использования СИМа, также в целях повышения уровня безопасности жизни и здоровья граждан. Ранее в Подмосковье кикшеринг запретили или ограничили в Котельниках, Люберцах, Раменском и Лубне. Прием заявок на участие в новом сезоне проекта «Лето в Москве» идет в столице. Как сообщили в мэрии, для бизнеса предусмотрена интеграция с ключевыми площадками, включение мероприятий в программу, брендирование объектов городской инфраструктуры, размещение продукции в арт-павильонах, сделанных в Москве, и многие другие меры поддержки. Каждый арт-павильон в популярных местах в центре столицы имеет свою концепцию, а товары, которые в нем представлены, соответствуют теме площадки. Конкурс проектов «Территория туризма. Молодежные проекты решения» стартовал сегодня в столице. Его запустили Российский союз туриндустрии, географический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Конкурс объединит студентов, молодых специалистов, проектные команды и начинающих предпринимателей из регионов России и других стран, которые хотят развивать туристическую индустрию. Главная задача проекта – дать молодым авторам возможность заявить о себе, показать свои разработки потенциальным работодателям и индустриальным партнерам, получить экспертную поддержку и шанс на дальнейшее развитие проектов. Финал и публичная защита проектов пройдут в конце августа. Победителей наградят в рамках форума выставки «Отдых-2026». Третий международный открытый фестиваль «Театральный бульвар» пройдет в Москве с 30 мая по 30 августа. Гостей ждут оперные и балетные постановки, мюзиклы и выступления уличных артистов, сообщил Департамент культуры. Заявки на участие в проекте поступили из 40 регионов. Впервые на фестивале выступят коллективы из Владивостока, Хабаровска, Абакана, Тюмени, Смоленска. Новыми площадками фестиваля станут Пушкинская набережная в парке Горького и Царская набережная в музее-заповеднике Коломенское. Спектакли покажут и на передвижной сцене «Дилижанс». Она будет работать в выходные в разных районах Москвы. Фестиваль развернется на Покровском и Чистопрудном бульварах в парке у Политехнического музея, Зеленом дворике у Театра «Современник». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: Да, здесь уже, ребят, мы не будем ни про... Не про престиж, не про деньги, будем про знания, будем про скорость реакции, про интеллект, вот как-то все про это.
1: А вот быть эрудитом, это престижно?
2: Наверное, да. Мне как бы...
1: Ну, без денег я тебе обеспечен.
2: Знаешь, Андрей Генрич, это очень сложно, потому что эрудиция — это такая штука, когда ты по очень широкому спектру вопросов имеешь знания. И в какой-то конкретной узкой специальности, скорее всего, ты со среднестатистическим представителем этой специальности потерпишь фиаско. Да. Какие я страшные слова говорю. В общем, ребята, в этом часе будем разыгрывать титул «Умника дня». Готовьте за него побороться.
0: Наша реклама. Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл». Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила, количество призов, срок, вместе порядки получения на aurora.ru/18+. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И приглашаем вас побороться за титул «Умника дня» в первом туре. В первом, давай, так сказать, раунде. Есть у меня кодовая фраза.
2: Есть она, конечно.
1: Озвучивай. Конечно. Ты знаешь, я обратился к классике, к прекрасному произведению «Операция И» и другие. «Приключения Шурика» к тому моменту, когда Шурик работал на стройке. Там есть замечательная фраза. «Кто не работает, тот ест». Учись, студент. Учись, студент, будет сегодня кодовая фраза для первого участника. И давайте, какое сегодня у нас число? 19-е?
3: Давай автор 19-го сообщения будет первым игроком. Напомним, что заявки на игру вы можете нам присылать либо через сайт наши.ру, либо через бот в мессенджере, в котором вам удобно. Мы позвоним 19-му.

0: 60 секунд. Давайте начинать первый раунд. Игры в Европе. Я буду бороться. Ирина
1: здравствуйте. Здравствуйте, Ирина.
2: Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый
3: так, вечер.
1: Традиционно даем вам возможность выбора. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
2: Давайте, Игорь Владимирович.
1: Давайте. Давайте. Спасибо за выбор. У нас впереди минута времени и 10 вопросов. Вы готовы?
2: Да, конечно.
1: Поехали. В каком виде спорта является двукратной олимпийской чемпионкой София Позднякова?
2: Лыжи.
1: Фехтование. Кто является автором рассказа «Дороги, которые мы выбираем»?
2: Дальше.
1: О Генри. Что стремился добыть экипаж корабля с названием «Арго»?
2: Золотое руно.
1: Правильно. Кто такой Михаил Фрунзе? Полярник, полководец или летчик?
2: Полководец.
1: Правильно. В какой части света обитают броненосцы?
2: Австралия.
1: Америка. Продолжите лермонтовскую строку. Люблю отчизну я, но странную любовью.
2: Дальше.
1: Не победит ее рассудок мой. В какой области Российской Федерации находится город Ковров?
2: Владимирская область.
1: Правильно. Сколько фигур в начале каждой игры у каждого из игроков в шахматах?
2: 32.
1: У каждого из игроков по 16 фигур. Что добывает бортник?
2: Нефть.
1: Мед.
3: Мед добывает.
1: Да, жижу, но сладко.
3: Хотел бы он нефть добывать, но добывает мед.
1: Мед добывает мед. Подводим итоги. У меня три верных ответа на 9 прозвучавших вопросов. Фиксируем этот результат. Благодарим Ирину за принятое участие. И в скором времени пригласим второго участника состязания, который тоже попробует побороться за титул умника дня.
4: Наше радио.
5: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И давайте продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Ирина сыграла в первом раунде, сыграла с результатом 3 из 9. Ну, в принципе, можно и, наверное, улучшить этот результат.
2: Ну, посмотрим. Пойдет. Нужна вторая кодовая фраза. Раз уж ты обратился к киноклассике Леонида Иовича Гайдая, я туда же, когда герой Георгия Вицина торговал на рынке, он выкрикивал, ушедшее в народ: «Граждане новоселы, внедряйте культурку, вешайте коврики на сухую штукатурку. Никакого модернизма, никакого абстракционизма. Спасает стены от сырости, вас от ревматизма. Налетай, торопись, покупай живопись». И
1: про срамоту.
2: Да. Кодовое слово будет «фу, срамота». Итак, ребята, «фу, срамота», автор...
1: Между прочим, мы взяли одного и того же актера.
2: Это правда. Итак, «фу, срамота», автор 19-го сообщения, будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И добро пожаловать во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». В первом за титул боролась Ирина. Результат у нее 3 из 9. А во втором за титул «Умника дня» поборется Кирилл. Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Кирилл.
3: Здравствуйте.
2: Ну что, вы все знаете, все умеете. Вам нужно только завоевать титул. Готовы?
3: Да, я готов.
2: Поехали.
1: Как называются соли соляной кислоты?
3: Щелочи.
1: Хлориды. Что изготавливает бондарь?
3: Гончарная.
1: Не-не-не, бочки. Сколько фигур в начале игры у каждого из игроков в русские шашки?
3: 12.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Покров?
4: Владимирская.
1: Правильно. Продолжите лермонтовскую фразу. Прощай, немытая Россия.
3: Пас.
1: Страна рабов, страна господ. В какой части света обитает полосатый скунс?
3: Азия.
1: Америка. Кто такой Анатолий Лебедевский? Полярник, летчик или полководец?
3: Полярник.
1: Летчик. Кого искал экипаж паровой яхты «Дункан»?
3: Сокровище.
1: Капитана Гранта.
2: Два верных ответа на 8 вопросов.
1: Ну, может быть, и свели бы в ничью, хотя не уверен.
2: 2 из 8 сегодня фиксируем за Кириллом, и титул достается сегодня Ирине, с чем мы ее и поздравляем.
1: Поздравляем, Ирина.
2: Да. И что еще можно сказать? Можно сказать, что желающих поиграть много. Возможности предоставляются только у 2 участников. Но, ребят, каждый из вас может провести самотестирование, поиграть, так сказать, самим собой. Ну или...
1: Бой с тенью.
2: Ну или не обязательно вот этот бой с тенью. Допустим, детей протестировать, коллег. Можно собраться с коллегами и поотвечать на вопросики. Если возьмете смартфон и подпишетесь либо в социальной сети ВКонтакте, либо в мессенджере Макс, найдете там в поиске, просто вбивайте в поиске «Умник дня», находите и подписывайтесь. И получаете ежедневно, по будням, дюжину вопросов, на которые можно отвечать в свое удовольствие. А кроме того, в мессенджере Макс есть еще бонусы приятные. Например, что за день сегодня можно узнать?
1: И что же за день сегодня, кроме дня пионерии?
2: Сегодня черный день в истории.
1: Так.
2: В 1780 году по непонятным причинам над территорией Северной Америки померкло солнце. Случай зафиксированный. Луну наблюдали прямо днем. Правда, потом где-то начали высказываться предположение, почему могло якобы где-то там могло быть какое-то извержение. Вот это, ну, вот
1: скорее
2: все.
1: Всего, иначе как?
2: Да, что, но...
1: Крокодил солнце съел?
2: Но вот был день, когда на небе погасло солнце.
1: Как вот. Интересно. Причем только в Америке, да? Во всех других странах оно светило.
2: Ну, солнечное затмение, оно же не по всему миру наблюдается.
1: Если затмение, если Луну видно, а Солнца нет, это ж что? А к тому времени уже затмение все знали. Что там в Америке-то было?
2: Непонятно. Внезапно черный день. Что такое?
1: А год какой?
2: 1780 год.
1: Да.
2: Ну, если кому-то мало...
1: Да мало, конечно.
2: Ну, хорошо. Сегодня день рождения Хо Ши Мина. Вьетнамского революционера, дедушки Хо. Угу. Все портреты его помнят, такой милый старичок с бородкой. Ну и день рождения Всероссийской пионерской, всесоюзной, конечно же, я уже что-то по привычке
1: Всесоюзной
2: пионерской организации тоже сегодня отмечается. В общем, ребят, открывайте смартфоны, находите в мессенджере Макс или в социальной сети ВКонтакте сообщество «Умник дня», подписывайтесь и развивайтесь.
0: Наше радио.

письма ветер.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И короли вечернего эфира не устают вам напоминать. Если вы не послушали Пикторию в пятницу на прошлой неделе, ее можно послушать сейчас или когда вам удобно.
2: В любое удобное время зайти на в социальную сеть ВКонтакте, найти там Пиктория на 10 баллов и, собственно, наслаждаться пятничной Пикторией.
1: Да.
2: И, ребят, еще есть о чем вам рассказать. Во-первых, большой интерес вы проявили к фестивалю «Музыка жизни», который мы будем проводить 7 июня на площадке Останкинской телебашни. И билеты разлетелись, как горячие пирожки, буквально за несколько часов.
1: Ребят, ну это очень здорово, что такой интерес.
2: Да, нам это очень приятно. И мы очень рады такому отклику и понимаем, что площадка вместить всех желающих не может, поэтому будем выпускать вот эти вот билеты на предстоящий концерт. Кстати, концерт будет совершенно бесплатный.
1: Будем выпускать их не сразу все, а, так сказать, фрагментами. Чтобы была возможность...
2: Да, ребят, вход бесплатный. Извините, что-то подавился от счастья.
1: Не от счастья подавился, потому что очень-очень жарко на улице, а в студии работает кондиционер, он подсушивает просто сильно.
2: Вот. И мы делаем... Вход по предварительной регистрации.
1: Да.
2: Итак, регистрировать нужно и себя, и детей, если вы собираетесь прийти. Следующая квота билетов откроется в пятницу, 22 мая, в 10.00. Чувствую, в 10.15 она уже будет закрыта.
1: Я думаю, в 10.03.
2: Не исключено. Поэтому ловите. Вся информация и регистрация на сайте наша.ру. Только, пожалуйста, регистрируйтесь при условии, что вы точно пойдете, а не на всякий случай для себя и вон для того парня. Ну, потому что может случиться так, что вы не пойдете, а тот, кто хотел бы посетить это мероприятие...
1: Ну, не получит билет.
2: Просто, совершенно верно. Билетов мало, кончится. Площадка не самая большая. Список участников, все как будет проходить мероприятие, кто будет выступать, вы можете найти на сайте наш.ру, так что заходите. И там же, напомню, в пятницу в 10 утра откроется регистрация.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
3: Стоимость указана на автомобиле «Солярис КРС» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
7: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, суть студии Евгений Федотов. Москва рассчитывает, что в ходе визита Владимира Путина в Китай получится решить вопросы с проектом трубопровода «Сила Сибири-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому правительству. По их информации, Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, сделают Китай более гибким в переговорах по контракту на цены на газ для этого трубопровода. Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, но существенного прогресса пока нет, отметил один из российских чиновников. США навязчиво пытаются присоединить Китай к переговорам по контролю над вооружениями, не считаясь тем, что он против, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он также напомнил о позиции Великобритании и Франции, которые категорически отказываются участвовать в гипотетическом разговоре об ограничениях на ядерные арсеналы. Рябков подчеркнул, что для России одним из ключевых вопросов остается совокупный ядерный потенциал стран НАТО. Федеральная налоговая служба предоставила 86 угольным организациям рассрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов до конца года. Об этом сообщил замминистра энергетики Дмитрий Исламов. Он напомнил, что отсрочку ранее получали 138 организаций с 1 июня прошлого года по 1 мая нынешнего. До 15 апреля предприятия, которые претендуют на предоставление рассрочки, должны были предоставить Минэнерго программы финансового оздоровления. Это сделали 97 организаций. Планы 86 одобрены. Российская угольная отрасль переживает глубокий кризис из-за падения мировых цен, дорогой логистики и экспортных ограничений из-за санкций. Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда установила, что Андрей Разин не автор песен группы «Ласковый май». Тем самым удовлетворена жалоба вдовы певца Юрия Шатунова Светланы на решение Хостинского районного суда Сочи об установлении авторства песен за Разиным. Суд согласился с доводом заявителя о том, что позиция Разина более чем противоречива с учетом того, что в 2005 году он назвал автором спорных произведений основателя группы Сергея Кузнецова. Однако через два года вдруг вспомнил, что автор он сам. В ноябре прошлого года продюсеры объявили международный розыск по делу о мошенничестве. Он продал дом и уехал в США. По данным следствия, Разин использовал поддельный договор с Кузнецовым, что позволяло ему получать выплаты как правообладателю произведений. Обменные фестивали кино между Россией и Китаем состоятся летом этого года. В июне в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке представят новинки китайского кино. В августе города Китая посетит очередной российский кинофестиваль, сообщила министр культуры Ольга Любимова. По итогам встречи с заместителем заведующего отделом пропаганды Центрального комитета Компартии КНР в рамках рабочего визита в Китай. По оценке Любимовой, потенциал обменов в сфере кинематографии между странами неисчерпаем. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Ну, вечер, наверное, можно уже сказать. Седьмой час можно, в Москве. Можно. Хотя за окном
2: температурный рекорд побит. 32 градуса. Надеюсь, никого не спекло.
1: Да есть ты нам... что? Нет, никого не спекло. Есть на нам... самом деле, мужчины смотрят на красивых женщин, которые ходят по улицам в красивых платьях. Я сегодня был свидетелем, когда одна машина другую тюкнула, потому что шла девушка такая вот в красивом красном платье на...
2: Как в фильме «Матрица».
1: На каблуке, да, я так просто слышу рядом. Так.
2: Ну, будьте аккуратны.
1: Засмотрелся кто-то из
2: Засмотрелся.
1: Мужиков.
2: Нам есть вам что предложить, ребята. Два билета на концерт группы «Чайф», который состоится 25 июня в саду «Эрмитаж». И будет посвящен дню рождения Владимира Шахрина. Итак, ребята, два билета на концерт группы «Чайф» на кону. Просто так отдавать не можем, мы можем только на что-нибудь взаимовыгодно обменивать. Предлагаю немножечко порассуждать. Дело в том, что сейчас же лето начнется, буквально через сколько тут? Ну, осталось...
1: Через 10 дней.
2: Полторы недельки, да, полторы недельки, и начнется лето. Хочется поинтересоваться, а лето – это пора отпусков и каникул. И в связи с этим возникает вопрос, ребята, а куда вы, вот вы в отпуск поедете куда-нибудь летом? Уже куда-то запланированы у вас какие-то? Вот Андрей Германович, у него запланировано.
1: Да,
2: уже.
1: У меня запланировано, у меня даже забронировано, даже оплачено.
2: Вот. Маме я тоже забронировал, оплатил. Вот в июне поедут они на море. Себе еще, правда, ничего не бронировал, не платил, но я ближе к августу буду, скорее всего.
1: По
2: традиции. Не по горящим.
1: Нет?
2: Нет, по горящим это я что-то однажды не слетал, готов. Обжегся, и с тех пор горячим отношусь к предложениям скептически. Ребят, куда планируете летом в отпуск? Если, конечно, планируете. Если не планируете, то можете написать нам, почему не планируете. Ваш ответ тоже будет засчитан и примет участие в розыгрыше двух билетов на один из... На два билета концерт, вот.
1: На билеты, ладно, не выдумывай.
2: Все.
1: На два билета на концерт ЧИФО.
2: Да, я что-то это заговорился. В общем, ребят, ждем ваше сообщение. Поедете куда-то летом в отпуск или не поедете? Пишите через сайт наш.ру или через наши боты в мессенджерах.
0: Наша реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
4: 0+.
5: Профлист и металлочерепица. Евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
6: Сложный рецепт на очки, астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки – не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая самарская оптика.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше радио.
11: Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи. Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Наше радио.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Дмитрий Ленский. Сегодня поговорим о новом сингле группы «Лори Лори» и узнаем о планах группы «Князь». Группа «Лори Лори» представила песню «Сломанный мир». По словам музыкантов, это песня о распаде, тишине и надежде на перезагрузку. О сюжете песни нам эмоционально рассказала солистка команды Мария Соколова.
2: Наша интерпретация – это сломанный мир в головах бывших, которые когда-то любили друг друга и вместе строили этот мир. 10 лет они жили вместе, а тут такое произошло. Отношения рухнули. Вы послушайте куплеты. Любовь прошла, завяли помидоры и начались воспоминания. Это когда садишься и на листочек выписываешь плюсы и минусы, а затем одище все это ворошить. Сложно бросить, но мир сломан. И ты понимаешь, что его не вернуть, а мучить друг друга не имеет никакого смысла. И вот горький итог. Нас держит рядом только цепь прожитых лет.

0: А вот послушать новый трек «Лори Лори» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Группа «Князь» поделилась своими ближайшими планами. Совсем скоро в сети появится лайв-видео, снятое 6 февраля на концерте команды в Санкт-Петербурге. Помимо записи концерта, музыканты отдельно выпустят лайв-клип на песню «Ангел и демон». Какие еще новости ждут слушателей, узнали у Андрея Князева.
1: Нам пришла прекрасная идея на основе этого концерта сделать концертный клип на одноименную песню «Ангел и демон». У этой песни как раз нет официального клипа, поэтому он будет концертный. Песня драйвовая, песня очень сильно эмоциональная. Вот, я думаю, что она будет очень хорошим знаменателем во всей этой истории. Если говорить о предстоящих планах, мы планируем постоянно поддерживать кислотно-музыкальный баланс. У нас недавно вышла песня «Русский дух». Перезапись этой песни мы сделали в рамках нашего будущего альбома «Человек-загадка». Мы перезаписываем все наши лучшие песни. Вот. Ну и также, конечно, мы сейчас очень сильно горим новым альбомом. Одна за одной уже делаются песни, которые накапливаются, готовятся. И скоро, после того, как мы закончим «The Best», мы начнем заниматься этим альбомом.

0: Новый альбом группы «Князь» выйдет в следующем году, но до релиза нас ждут несколько синглов. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Ленский. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались у вас, что с отпуском, куда поедете или никуда не поедете. И пообещали кому-то в конце часа выдать два билета на юбилейный концерт группы «Чаев».
2: Мы с мужем, детьми и друзьями едем на Баренцево море, на полуостров Немецкий, ловить крабов и треску. Молодцы. И прямо там их есть.
1: Да.
2: Крабов и треску.
1: Почему? Можно еще наморозить и с собой привезти. Поеду на сплав в Карелию. Река, лес, хорошая компания, отсутствие связи, красота.
2: Ну, и комары.
1: Карелия, это да. Ну, смотри, когда, вот видишь. Кстати, друзья, старайтесь не присылать нам фотографии. Все равно бессмысленно, мы не можем их открыть.
2: В конце июля в отпуск планирую пойти на подработку. Хочу любимой половинке на день рождения мотоцикл подарить.
1: Ого.
2: Сильно.
1: Добрый вечер, родные. Этим летом Алтай. Ветер в лицо, рюкзак за плечами, а вокруг только горы и небо. Здесь я впервые пойму, что значит быть по-настоящему свободным.
2: Там еще где-то в кустах будет медведь. Добрый день, парни. Супруга с дочерью планирует поехать в отпуск во Владикавказ. Меня, к сожалению, не получается.
1: А что ты про медведей-то сразу?
2: Ну, ты Алтай видел?
1: Там сытые медведи на Алтае.
2: Ну как сытые?
1: Это ты вот на Камчатку приезжай.
2: Это от года зависит. Если шишка уродилась, то медведь сыт, а если
1: шишка
2: не уродилась...
1: Шишка Мишке в лоб.
2: А, то Мишка, шишка, да, то Мишка как бы...
1: Рассердился и ногой топ.
2: Да.
1: Вот. Живу в Ростовской области. Давно завел традицию ездить на свою днюху 14 июля. В сентябре, когда на море... Подождите. На свою днюху 14 июня, а и в сентябре на море в соседний Краснодарский край.
2: Ну, красота. Привет, парни, поедем в Крым на машине. Влюбились с женой в это место.
1: Ну, тут сложно не влюбиться. Привет, вечерники. Поездок никаких не могу позволить, так как зарплата в разы меньше, чем осенизатор зарабатывает. Улыбочки нам прислали. У сына выпускной из школы, из музыкальной школы. Ну, вообще, планируем из развлечений посетить концерт «Музыка жизни». 7.06, если, конечно, удастся урвать бронь, пишет Аленка из Твери.
2: Ну, в 10 часов, да, не забывайте. 10. Добрый день. Поеду, как и последние 5 лет, по путевке по корпоративной с женой, с тремя детьми в санатории в Сочи. Пока дают льготные путевки, катаюсь по ним. Санаторий очень классный. Четырехзвездочный отель не хуже, чем в Турции. Но если брать за свои деньги, то цена, конечно, нереальная.
1: Ну да.
2: Ну, конечно.
1: А мы с женой и внучкой поедем из Ставрополя по маршруту Питер-Кижи, Выборг, Псков. Если времени хватит, еще и по Беларуси прокатимся. Там очень красивые замки.
2: В Изборск заедьте, там под Псковом очень, как бы, ну, одно из старейших поселений. 9-й, по-моему, век. Вот прям на меня произвело впечатление Изборская крепость и вообще все поселение. Вечер добрый. Пока покой нам только снится. Лето, горячая пора съемок. Моей собаке в кино. О, будем осваивать деньги кинематографа.
1: Правильно.
2: А в перерывах к родителям на плантацию. Сил у стариков уже нет. Огород все равно хотят. Светлана, немецкая овчарка, Блиц. А у вас Блиц, он в главных ролях где-то? Он где-то у вас снимался?
1: Камни Мухтар, 856-я
2: серия. Ну, типа, да. Эх же там, ты знаешь, там же не одна собака, по-моему,
1: да,
2: снималась.
1: Конечно,
2: а три. Он у вас вот из Мухтар.
1: Или вот, да, может, может, не Мухтар, может, в другом фильме.
2: Ну, а? Ну, фильм про любого, про ментов. Ну, в смысле, про милицию.
0: Наша реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки мощные, и нервы на комиссию.
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Каким должен быть современный город? Какая инфраструктура будет актуальна в будущем? Какие идеи помогают делать городскую среду комфортной для жителей всех возрастов? Сегодня вечером в 19 часов в программе «Феня, дерзай». Представители поколения X, Игорь Седов и Андрей Ломанов, а также зумер Феня Колесник обсудят все темы с молодыми специалистами, которые уже успели сделать огромный вклад в благоустройство своих городов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, запланировали ли вы уже что-то себе на отпуск или нет, или вообще не собираетесь никуда ехать?
2: Добрый вечер, короли. Надолго летом не получится, так как много дел с наследством. Но с 12 по 14 спланировали Ярославль, а в сентябре Йошкар-Ола. Просто где-то увидела и понравилось, и захотелось.
1: Ну, Йошкар-Ола очень интересный красиво. Город, да. Привет, десятибальный, я бы никуда не ехал, слишком большой кредит. Но есть младшая дочка и жена, которые планируют Грузию, где сейчас вторая дочка и собака. Так что кредиты только растут, пишет нам Дмитрий.
2: Доброго вечерочка, короли. Вчера купила последние билеты на наш с сыном вояж. Ярославль, Смоленск, Минск, Москва, Ярославль. В этом году у нас самые поездатые получатся каникулы. Ну, что я могу сказать? В Смоленске есть что посмотреть летом. В Ярославле, в Минске прям вот... Главное не увлекаться драниками. В Москве так вообще есть, чтобы... Ну, в общем, я вам немножечко завидую.
1: Доброго времени суток в июне и в Евпатории. Мы с женой сбегаем от суеты к морю, где воздух пахнет солью, шашлыком, винишком. Днем песчаные пляжи, прогулки по старому городу, а вечером бары до утра. А днем вас еще ждет вот это Чурчхелла!
2: Нам тут это самое прислали, что Блиц снимался как во второстепенных, так и в главных ролях. И Рекса он играл, и Оливку. Вот.
1: Так.
2: Вот. В общем, и дублеров у него не было, он все сам. В общем, у вас Рекс прямо это. Господи, Блиц ваш прямо кормилец, можно сказать, в семье-то.
1: А, кстати, напишите, какие гонорары платят?
2: А, кстати, да.
1: А у меня, кстати, Игорь, если у вас вот с киноиндустрией.
2: А у меня кот есть.
1: Подожди, с киноиндустрией у вас есть какие-то отношения. У меня тоже есть прекрасный артист, подготовленный, да, практически как собака по воды, да, на уровне послушания, который с удовольствием сыграет.
2: Может играть пса бандита.
1: Собаку-убийцу.
2: Нет, бандита. Бандосы из 90-х с таким обычно ходили.
0: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Времени мало остается, пару сообщений зачитаем, и уже будем кому-то выдавать.
2: Запланирован отпуск всей семьей, я, муж и двое детей на родину в Калининград. Аж 4 недели летим из Флориды до Польши, а там на машине до Калининграда. То еще приключение, ничего себе.
1: Да, этим летом Камчатка, вертолет, вулкан, океан. Я стою на краю земли, дышу паром гейзеров, медведи, нерпы. Лава под ногами, кайф. Да кайф, да, да, Камчатка, конечно, кайф.
2: Давай выбирать.
1: Давай 90.
2: Я, знаешь, давай Блицу отдадим. Ну, хозяйке Блица, все-таки старается песик. Хороший мальчик, говорят про хороших собак. Хороший мальчик вам выиграл билеты. Ну, мы любим, как бы, с Андреем Германовичем животных.
1: Любим.
2: Нас можно подкупить, а тем более... Звезда, может, автограф, когда со временем...
1: Лапы. А, кстати говоря, вам надо задуматься об этом.
2: Да, давать автографы.
1: Это же не очень сложно.
2: Научить собаку ставить отпечаток лапы.
1: Конечно,
2: и все. И распространять. Глядишь уже, как бы...
1: Где распространять? Подожди.
2: Ну, где распространять? Среди поклонников. Там наверняка фан-клуб создать. Фан-клуб Блица.
1: Причем вы еще и требуете, чтобы в титрах он был.
2: Чего
1: он
2: у Петрова есть, а у Блица нет фан-клуба?
1: Это вообще интересно.
2: Странная вещь.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наше радио.

слезы. Если шифруешь, смени пароли. Привыкай, что следят за тобой. Каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны сбили 8 беспилотников над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Дрозденко предупредил, что в регионе возможно ограничение мобильного интернета. В Белгородской области местный житель погиб в селе Новая Нелидовка при детонации дрона, сообщил оперативный штаб региона. В Курской области 2 человека ранены в селе Сторожевое в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Ранее в этот день Минобороны сообщило, что силы ПВО за 6 часов сбили 70 беспилотников над регионами. За ночь были уничтожены 315 дронов. Сергей Собянин освободил от должности сразу 8 глав управ районов Москвы по их инициативе. Свои посты покинули Андрей Журавлев, Крюкова, Иван Лахно, Крылатская, Евгений Мамотов, Северная Тушина, Юрий Нечаев, Арбат, Игорь Овчинников, Савеловский, Алексей Прокудин, Северная Бутова, Олег Пундель, Кузьминки, Сергей Титов, Восточная Измайлова. Некоторые из них отличились в публичном поле. Так, например, Иван Лахно возглавлял Крылатское на фоне затяжных споров вокруг Крылатских холмов и благоустройства природной территории. Юрий Нечаев до работы в системе московских управ, по данным СМИ, сотрудничал с Ларисой Долиной. Все главы были назначены в разные годы. Суд в Тюмени приговорил 71-летнюю пенсионерку к 9 годам колонии общего режима за призыв совершить госпереворот и попытку вербовки военнослужащих. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы безопасности. Женщина пропагандировала идею о незаконном прекращении существования Советского Союза. По данным ФСБ, вместе с сообщниками, приверженцами запрещенного движения, она склоняла военнослужащих присоединиться к Совету народных депутатов Тюменской области РСФСР для дальнейшего насильственного захвата власти. Евросоюз намерен расширить применение удобрений на основе коровьего навоза и органических отходов на фоне роста цен на традиционные удобрения и стремления сократить зависимость от импорта. Как сообщила газета «Политика», Брюссель делает ставку на долгосрочные меры, потому что самые быстрые – это отмена пошлин на импорт из России и Белоруссии. При этом часть фермеров и отраслевых объединений рассчитывала на более быстрые решения для сдерживания роста затрат. Рост цен на удобрения в Европе связан в том числе с подорожанием газа и напряженностью на мировом рынке после перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Выставка «Великолепие русской живописи 19-20 веков. Шедевры из собрания Владимира Пешича» откроется завтра в Париже в Российском духовно-культурном православном центре. Проект охватит свыше 150 лет истории русской живописи и представит 12 направлений русского искусства. Об этом сообщил ТАСС автор, сербский коллекционер Владимир Пешич. Проект также носит просветительский характер. Он познакомит публику не только с шедеврами русских классиков, но и с важными моментами истории России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. И мы не будем изменять никакие традиции.
2: Всем привет. Нет.
3: Здравствуй, подай голос. Здравствуй, Феня. Как дела твои?
2: Хорошо.
3: Хорошо?
2: Да.
3: Лето
2: уже,
3: жара,
2: да.
3: Диплом.
2: Уже, да. Диплом уже написан, уже все.
3: Ой, шикарно.
2: Осталось его только защитить и улететь.
3: Шикарно. А ты когда в отпуск?
2: Я улечу сразу после защиты диплома 10 июня.
3: И 10 июня. И когда мы тебя услышим в следующий раз?
4: Ну, она как студентка, ты ее увидишь только 1 сентября.
2: Хотелось бы, но нет.
3: Нет, ты что?
2: Ну, я вернусь там в 20-х числа.
3: У нас же сейчас вот мероприятие будет, Феня. Будешь там?
2: Да, я буду его делать. Я улетаю после него.
3: Потому что без Фени, боюсь, мероприятие не сложится. Кстати, что за мероприятие, можете узнать, если зайдете на сайт наш.ру, там лайнапы. Как заполучить бесплатный билет? Вся информация подробная там. В этом же часе у нас будет еще одна молодая гостья, с которой мы поговорим про молодых, перспективных и подающих надежды. Буквально через пару минут пригласим ее.
0: Наша реклама.
5: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Феня, дерзай.
1: Ну и вот сегодня только у нас...
2: Давайте начнем с полезной информации.
1: Давай, конечно, давай.
2: Что такое безопасная и комфортная среда в вашем городе? Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале городсреда.госуслуги.ру и выберите объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни 14+». Ну и, собственно, ребята, мы подхватываем эстафету, которую запустили наши подъемники. Поговорим о том, как изменились и продолжают меняться наши города благодаря инициативам самих же граждан России. Дело в том, что уже не первый год по всей стране проходит голосование за благоустройство городов и сел. И мы, обычные граждане, можем влиять. Появится ли в нашем районе, ну, например, обустроенная спортивная площадка или еще что-то, или будет восстановлен какой-нибудь облагорожен городской парк.
1: Что любопытно, сегодня у нас в эфире, помимо нас с напарником, которые представители поколения X, есть два представителя более молодого поколения. И давайте сразу познакомимся с нашим гостем.
3: Да, у меня наконец-то есть напарница тоже теперь, как бы, чтобы вы понимали. У нас сегодня в гостях Арина Яцеева, победитель конкурса «Благоустрой» в номинации «Благоустройство жилых и общественных пространств». Арина – студентка второго курса Национального исследовательского Московского государственного строительного университета и одна из тех, кто разработал проект по благоустройству парка «Декамир» в городе Реутово. И, кстати, проект команды с Ариной участвует во всероссийском голосовании в этом году.
2: Ну, здравствуйте, Арина.
1: Арина, здравствуйте.
4: Добрый день всем.
2: Итак, второй курс, и вы уже градостроитель. Вот вы когда больше волновались, когда чувствовали, что вам предстоит город благоустраивать, или сейчас в эфире?
4: Так, ну я не совсем градостроитель, а все-таки архитектор. Ну, буду по профессиональному образованию.
2: Ну, как градостроитель, ну, архитектор, вы же не архитектор, не домики для бездомных поросят спланируете, а что-то в масштабах города?
4: Ну, вообще профессия у меня будет все-таки архитектор, ага. То есть я буду проектировать дома, ну, по корочке, по крайней мере. Но так. При этом я участвовала в проекте, то есть в конкурсе, как градостроитель. То есть мы делали проект парка «Декамир», то есть в городе Реутов. Ну, у нас еще совпало, что у нас в университете был курсовой проект, который тоже связан... Нам нужно было разработать теневой навес. И как бы вследствие этого нам предложили участвовать в конкурсе, как разработка тоже теневого навеса, но только уже в большом масштабе. Да,
2: подождите, сейчас вы спрошу. Теневой навес для непосвященных. Это некая конструкция, которая представляет из себя... Что?
1: Теневой навес.
4: Теневой навес.
2: Ну, то есть там, где могут отдыхающие укрыться в тени, я правильно понимаю?
4: По сути, да. То есть лавочки должны быть, конструкция какая-то, которая закрывает от солнца. И все это, как бы, мы должны были разработать с генпланом. Генплан — это такой план, где, как бы, показаны и лавочки, как раз-то и теневой навес, и какие-то еще дополнительные функции. Озеленение.
1: Арина, а можно вопрос? Ну вот вы будете архитектором, да? А вы этот навес просто рисуете, а дальше инженер, проектировщик его рассчитывает? Или вы в том числе и занимаетесь какими-то просчетами?
4: Если честно, на этом конкурсе мы не занимались просчетами.
1: Ну, конечно, честно.
4: Потому что, во-первых, я второй курс. То есть у нас есть предметы, которые направлены на то, чтобы считать.
2: Сопромат?
4: Да, именно он. Вот, но сейчас мы не просчитывали, то есть мы делали просто проект.
1: Мне просто, чтобы понять, да, то есть что больше, то есть дизайна или инженерных каких-то решений, я понял, что дизайна больше.
4: Ну, дизайна больше, но мы в любом случае, то есть пролеты какие-то, то есть чтобы балки держались, мы это узнавали, просчитывали, то есть как пластик тоже класть, к примеру, у нас теневой навес с... пластмассовым покрытием еще и около балок деревянных, вот, ну, не около, то есть с балками вместе деревянными, чтобы укрыться от солнца, он еще затемнен. И как бы мы тоже просчитывали, сколько может быть формат этого пластика, то есть как мы должны распределить балки так, чтобы держалось, и, то есть какие-то минимальные основы все-таки конструирования, они присутствуют.
2: Арина, а вот вы победитель конкурса. То есть конкурс подразумевает, что в нем участвовали не только вы. То есть как минимум было двое, да, претендентов.
1: А сколько их, кстати, было?
2: Сколько было? Да, жестокая ли была конкуренция?
4: Ну, я не могу, наверное, в полной мере ответить на этот вопрос, потому что не знаю статистики, но, как я, по крайней мере, слышала на конкурсе, что было сначала претендентов вообще 2000 человек.
2: Ого!
4: 2000, точнее, команд. Угу. Вот. Дальше из этих... как бы команд, мы распределились на номинации, то есть у меня номинация конкретно это жилые общественные пространства, и мы выступали от компании Dogma, то есть Dogma это девелоперская компания, которая запросила как бы проект около своего жилого комплекса, который вот вынесла на конкурс, и мы должны были разработать специально для этой компании проект. Все остальные номинации, они были немножко по-другому устроены, то есть это были какие-то и номинации от других там девелоперских компаний, или Газпром тоже был, либо от самого конкурса, то есть какие-то опорные населенные пункты, там на 50 тысяч человек, на 500 тысяч человек и так далее.
3: А как ты выбирала, почему это направление?
4: Если честно, мы выбирали по принципу, то есть не самое большое благоустройство, потому что, ну, как бы довольно тяжело на втором курсе.
1: Ну, закопаться можно просто,
4: да,
1: мне кажется.
4: Довольно тяжело на втором курсе еще продумать все, как бы, коммуникации, как бы, какие функции должны быть. И мы старались, как бы, немножко облегчить себе задачу, в первую очередь. Ну, вот получилось, что выбрали этот объект. А, также еще мы очень хотели съездить на сам объект, то есть город Реутово недалеко от Москвы, и поэтому туда, как бы, приехали, посмотрели, что имеется, как бы, в действительности.
2: А вы приехали, то есть посмотрели, условно говоря, с чем придется работать, да? Ну, то есть вот...
1: Ну, ножками по стройке пройтись.
2: Где что как будет стоять, с какой стороны солнце заходит, с какой восходит?
4: Ну, мы пытались проанализировать, то есть деревья, где находятся, чтобы минимализировать вырубку деревьев, к примеру, в нашем проекте. Как вообще устроена сама территория, то есть где будет расположен жилой комплекс новый. Ну и пройтись с ногами, как бы ощупать территорию, понять, что это
2: Давайте
4: такое.
2: Давайте прервемся ненадолго и продолжим через пару минут.
0: Новое на нашем. Аня из Питера. Пока.

0: Феня. Дерзай.
1: Ну и давайте продолжим наш
2: напомним,
1: разговор.
2: Сегодня у нас в гостях Арина Яцеева, будущий архитектор.
3: Архитектор,
2: уже состоявшийся градостроитель. Арина, вот вы сказали, что вы приехали на место, в Реутов, чтобы посмотреть. А вы как-то визуализировали, ну вот как-то, я сейчас попытаюсь объяснить. Вот у меня когда был гамак нормальный, такой переносной, я все время ходил, думал, о, вот здесь вот было бы нормально гамак повесить. Вы как-то представляли себе место, вот что вы думали, когда выбирали вот место под постройку, когда его смотрели, собственно? Вы представляли людей каких-то, себя?
3: Мы анализировали, во-первых, все-таки самое главное, это чтобы деревья оставались по максимуму, то есть озеленение оставить. И мы выбирали как бы площадку для большого теневого навеса, то есть где минимум разные озеленения, чтобы, ну, как бы не вырубать, да. И получается, когда мы приезжали туда, это были начальные стадии проекта, и мы еще не до конца понимали, что мы хотим, и мы только пытались как бы накинуть некие идеи на то, что у нас может там быть.
2: А как это происходит, идеи? Вы, ну, там, не знаю, вы в смартфонах. Так, смотрите, я тут придумал вот такую штуку. Нет, чатик создали вы какой-то, у вас был чатик или...
1: А может, у вас есть тетрадочка и карандашик, вы накидываете?
2: Мне кажется, они уже не в тетрадочках.
3: Тетрадки и карандашечки тоже есть. Да, потому что это основной все-таки инструмент для эскиза. А так у нас с напарником всего лишь двое человек, то есть нам было довольно легко договориться, так что довольно быстро приходили к какому-то решению. Единственное, кто критиковал наши идеи, это наш преподаватель, педагог. Когда мы приносили разные генпланы, каждый раз что-то приходилось менять. Я рисовала генплан, мне кажется, раз 7 точно.
2: Ну, это как бы...
4: часть обучения.
2: Да, та самая часть обучения, когда впоследствии зато вы будете уже знать, типа, ага, вот это вот не надо делать, потому что...
3: Да.
2: Давайте прервемся на пару минут и продолжим.
0: Наша реклама.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21-16+.
7: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка Zimani косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. Zimani уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
13: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наше радио.

0: Сеня, дерзай.
1: Ну, давайте продолжим наш
2: разговор. У нас сегодня в гостях Арина Яцеева, победитель конкурса «Благоустрой» в номинации «Благоустройство жилых и общественных пространств», студентка второго курса Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Арина, такой вопрос. Вот вы, люди, которые будут строить наше будущее, ну, вот вы.
1: В городах, где мы с напрягами
3: доживать. Да, я ничего строить не буду, могу
2: музыкально,
3: вам
2: музыкально вы будете строить, графена, а Арина будет архитектурно. Вот как вы думаете, чего не хватает вот современным городам? Что вот с точки зрения вас, молодых, чего нужно больше? Не знаю, велопарков, велодорожек, USB-зарядок, чего?
1: Спортплощадок, может быть.
2: Чего не хватает? Потому что наши дома, города, они спроектированы, ну, в большинстве своем, наверное, 70-е, 80-е годы, да? Вот. Это уже прошло очень много.
1: 60-е даже.
3: Хороший вопрос. Я считаю, что, наверное, городам, которые были спроектированы в Советском Союзе, не хватает каких-то общественных пространств, современных, удобных, функциональных, чтобы люди могли, хотели выходить на улицу, хотели видеть вокруг себя свой город, хотели им вдохновляться и чувствовать себя хорошо.
1: Ну, это площади, скверы, парки, да, я так понимаю?
3: Ну да, общественные пространства, то есть сейчас они довольно-таки типичные Советского Союза, многие города остались. А хочется видеть уже современные, новые, чтобы было приятно вот смотреть глазу, и ты понимаешь, что ты живешь вот сейчас, ты живешь в моменте, когда твой город развивается, и ты хочешь развития для своего города.
1: А вот есть какие-нибудь атрибуты современного взгляда на эти общественные площадки? Потому что, ну, для нас, для старшего поколения, вот, например, нас с Игорем, ну, для нас есть много площадок, которые мы не считаем там несовременными. Ну, приведу в пример, поскольку вот вы москвичка, парк Северного речного вокзала. Это сталинская архитектура, вот, но он не выглядит несовременным для нас.
2: Но после последней реконструкции это сверхсовременное. Мне кажется, там скамеечки.
1: Его чуть-чуть облагородили.
3: Ну, во-первых, какие-то уже вещи выходят из своего функционального назначения, ну, то есть те же скамейки нужно в какой-то момент менять. Угу. Можно менять на красивые, классные, хорошие, современные скамейки. Вот. Я бы сказала, что еще характеризует в некотором плане новое общественное пространство, это какой-то интересный рельеф, то есть геопластика. Mm-hmm. Вот. Потому что в Советском Союзе все было довольно, ну, как бы, если равнина...
2: Плоско.
3: Да, это равнина.
1: Это правда.
3: Вот. Сейчас это уже преобразуется, как бы, рельеф, он тоже становится объектом общественного пространства, то есть там могут амфитеатры появиться и так далее. Как бы больше, наверное, внимания уделяется именно озеленению, если мы говорим про парки. То есть это какие-то новые подходы к озеленению. Сейчас стали высаживать, к примеру, многолетники, то есть это цветы, которые как бы...
1: Ну, понятно, из года в год цветут.
3: Да, много лет. И общественное пространство, ну, вот именно вот какими-то маленькими элементами, оно становится более современным.
2: Так, все понятно. Нас ждут новые современные пространства.
3: Ну, это звучит хорошо.
2: А вот смотрите, Арина, есть такая, как бы, ну, мне кажется, я могу ошибаться, тенденция, что люди вашего поколения, вы как бы немножечко такие мизантропы. Вы не хотите, чтобы было вокруг много людей. То есть мы, это вот мы люди, которые ходили на них, а вы хотите так, чтобы вот...
4: Я точно не хочу, не знаю, как Арина, 100%.
2: Вот, вот мы, общаясь с Аграфедой, пришли к выводу, что некая тяга к мизантропии. У вас как-то все это учитывается или, наоборот, вы приучаете таких, как Аграфеда, к тому, что вокруг люди?
3: Ну, можно сказать, мне кажется, что это зависит все-таки от разных людей, то есть кто-то интроверт, кто-то экстраверт, кому-то нужны общественные пространства, кому-то не нужны общественные пространства, но наша как бы профессия, то есть нам нужно учитывать многие желания людей. То есть, к примеру, для своего же проекта мы устраивали социологический опрос. То есть в городе Ревтов, что бы хотели видеть люди.
2: О.
3: Да, то есть нам нужно понять, какие запросы у людей имеются.
2: И какие варианты вы им... Это был... Просто вот напишите, что вы думаете, или какие-то варианты вы им предлагали. Чтобы мы вам здесь беседку, не знаю, две сколько скамеек, фонтан с журавлями или что-нибудь такое.
3: Ну, из банального, то есть, как бы, хотели бы вы заменить какие-то вещи, то есть...
2: Облагородить, назовем это так, да?
3: Например, спортивные площадки и так далее. Из небанального хотели бы вы видеть какие-то там ларьки, то есть места... Фудкорты, то есть мастер-классы и так далее. Вот.
2: Давайте прервемся ненадолго и уже перейдем к заключительной части.
0: Наша

0: Сеня, дерзай.
1: Ну и совсем немножко времени у нас остается.
2: Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале добро.рф. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
1: Ну, у нас времени стоит совсем немного, но его хватит, чтобы благодарить Арину.
2: Арина, мы вам
3: спасибо, что пришли.
1: Да. Это очень любопытно было.
2: И знаете, спасибо. Мы хотим вам пожелать большой удачи. Но вот удачи в том, чтобы вот то благое дело, в котором вы уже делаете свои первые шаги, чтобы оно в вас развивалось, талант этот развивался, потенциал развивался, и чтобы у вас впереди было большое светлое будущее. Как спасибо. У архитектора и градостроителя.
1: И знаете, когда будут принимать объект, вот выходят люди и аплодируют.
2: И аплодируют.
1: Это же самое приятное для творческого человека.
3: Спасибо, я буду стараться.
2: На этом будем традиционно всех обнимать, а некоторых даже целовать и уезжать в свое сказочное ЗамКадье. Все, ребят, расходимся. До завтра. Пока-пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
4: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Кардес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В аэропорту Пекина президент России приветствовал член Политбюро ЦК Компартии КНР, министра иностранных дел Ван И. Был выстроен почетный караул. После церемонии встречи Путин отправился в государственную резиденцию для почетных гостей. Президент у трапа самолета ожидал кортеж во главе с автомобилем «Аурус» с китайскими номерами, на котором он будет перемещаться в ходе визита. Поездка Путина приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Основным рабочим днем визита будет среда. Предпосылок для возобновления комплексного стратегического диалога между Россией и США не просматривается, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Так он ответил на вопрос, планируются ли консультации между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности. При этом Рябков отметил, что активизация усилий европейских стран по формированию независимого от США ядерного потенциала в первую очередь предмет для обсуждения внутри НАТО. Великобритания выпустила лицензию на разрешение импорта дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Как сообщило правительство, оно вступает в силу с 20 мая, имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Он имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие данной лицензии. Днем ранее Министерство финансов США продлило на 30 дней истекшее исключение из санкций в отношении российской нефти, которая перевозится морем на фоне нефтяного кризиса из-за перекрытия Армузского пролива. Росфинмониторинг внес писательницу и феминистку Дарью Серенко, которая признана иноагентом в список террористов и экстремистов. Она руководит феминистским антивоенным сопротивлением. Эта организация признана нежелательной, запрещена, а также включена в список иноагентов. По данным ведомства, Серенко собирала средства в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, которые участвуют в протестных движениях, распространяла информацию о деятельности иноагента. Весной 2024 года МВД объявила Дарью Серенко в розыск по уголовной статье, какой конкретно не уточнялось. «Театр – живой организм, потому любое мнение зрителя идет ему на пользу», заявила на сцене режиссер «Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов. Однако, по его словам, если после спектакля обсуждают лишь костюмы и декорации, значит, режиссер не справился со своей задачей. Ранее «Худрук театра» имени Ермолова Олег Меньшиков назвал театральной катастрофой спектакль МХТ имени Чехова «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Он также заметил, что многие постановщики прикрывают спорные решения фразой «Я так вижу». По словам Грымова, в том, что сегодня многие ругают спектакль, есть свой плюс, гораздо хуже, когда в прессе обсуждают дороговизна билетов и больше ничего. Каждый, придя на спектакль, имеет право высказывать свое мнение, в этом нет ничего обидного, заключил собеседник НСН. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru. Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, который приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Во время двухдневного визита президент проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпина. По итогам они планируют подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия, а также около 40 двусторонних документов. Президента сопровождают 5 вице-премьеров, 8 министров, а также глава Центробанка. Кремль заявил о самых серьезных ожиданиях от визита. Там также отвергли какую-либо связь визита Путина с посещением Китая Дональдом Трампом на прошлой неделе. Поезда, которые следовали из Крыма с опозданием из-за приостановки движения по мосту в ночь на понедельник, прибыли на станции назначения или вошли в график. Об этом сообщил Grand Service Express, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь. По направлению на полуостров задерживаются 3 поезда, поскольку они отправились с начальных станций позже из-за опоздания предыдущих составов. Это 2 поезда в Симферополь из Москвы и 1 в Севастополь из Санкт-Петербурга. Время задержки от 45 минут до 2 часов. Крымский мост был перекрыт более 10 часов, причины не назывались. Новый вид испытаний управления беспилотниками добавят в нормы комплекса ГТО. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев на Всероссийском съезде учителей физкультуры в Тульской области. Управление небольшими дронами с этого года тестируется в классе 75 мм. Со следующего года испытание начнется по всей стране. Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, ранее сообщил о подготовке первого учебника по физкультуре. Десятки килограммов кокаина в эквадорских бананах обнаружено в 2 супермаркетах сети Lidl в Нидерландах. Источники в близкой ситуации заявили изданию NL Times, что наркотики нашли в провинции Северный Брабант. Кокаин изъят и уничтожен. Полиция расследует его происхождение. Пока следователи не разглашают информацию о конкретном количестве видах обнаруженных наркотических веществ, а также о том, проводились ли проверки в других супермаркетах. Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток блогера Марка Булуха, который прокатился по центру столицы на диване вместе с пранкером Эдвардом Биллом, настоящее имя которого Эдуард Биль. В мае они проехались по Патриаршим прудам на диване, который был закреплен на 2 самокатах. Свою поездку они снимали на камеру. В результате за ними на дороге образовалась автомобильная пробка. Булух неоднократно оказывался в полиции после съемок скандальных пранков. Билла также привлекали к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Кроме того, в апреле 2021 года спорткар блогера вылетел на встречную полосу в центре Москвы. Одна из пострадавших попала в реанимацию. В марте 2022 года суд приговорил его к 1 году и 2 месяцам заключения. Спустя 10 месяцев Билл вышел на свободу. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
5: с 7 до 11.
4: Подъемники
5: на нашем радио. Порвать.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ.
5: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.
9: Утекай. Подворотня нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Переговорный процесс по регулированию конфликта на Украине находится в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности по Украине. По словам дипломата, никаких сигналов из Киева о готовности продвинуться в деле регулирования не видно. Небензя заметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отдать приказ о прекращении огня и вывести войска с российских территорий, включая Донбасс. Постпред также заявил, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта. Силы противовоздушной обороны за 6 часов сбили 56 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщило Министерство обороны. Дроны уничтожены с 14 часов до 20 над 10 областями и Крымом. Ранее в этот день Минобороны сообщало, что силы ПВО за ночь уничтожили 315 беспилотников над регионами, а также над акваторией Азовского моря. Состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот вариант будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями истребителя боевого управления. В октябре 2022 года на аэродроме Ли имени Громова в подмосковном Жуковском состоялся первый полет модернизированного истребителя Су-57. В феврале глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Россия в этом году планирует поставить зарубежным партнерам Су-57. Первым покупателем стал Алжир. Следственный комитет начал проверку по факту взрыва газового баллона на стройке судебного квартала в Санкт-Петербурге, сообщили в городском следственном комитете. Как передает Фонтанка, газовый баллон грузовика взорвался вечером, когда машина с материалами подъехала к стройке. Водитель покинул автомобиль до взрыва. По данному изданию, один рабочий погиб, двое человек получили ранения. Судебный квартал находится в Петроградском районе Петербурга. Там строят здания Верховного суда и судебного департамента, инженерно-технический блок, жилой комплекс, а также дворец танцев Бориса Эйфмана. Застройщиком выступает структура управления делами президента. Творческий вечер Айда Пушкина «Айда знаем кто», посвященный историям и жизни поэта и его произведениям, состоялся в Московском театре Всеволода Шиловского. Как отметили в пресс-службе, Пушкина нет уже почти 200 лет, а его идеи не просто опередили время, но и до сих пор задают тренды. Это он, автор первого литературного фэнтези на русском языке, первого реалити в нашей литературе и первого стихотворного сериала. Пушкин придумал выпускать произведения в формате мини-книжек, а также первым среди авторов в России монетизировал литературный контент. А еще создал новую русскую прозу, все, что после него стало массовой популярной литературой. Следующий творческий вечер Айда Пушкина «Айда знаем кто» пройдет в День русского языка 6 июня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Дмитрий Ленский. Сегодня поговорим о новом сингле группы «Лори Лори» и узнаем о планах группы «Князь». Группа «Лори Лори» представила песню «Сломанный мир». По словам музыкантов, это песня о распаде, тишине и надежде на перезагрузку. О сюжете песни нам эмоционально рассказала солистка команды Мария Соколова.
2: Наша интерпретация – это сломанный мир в головах бывших, которые когда-то любили друг друга и вместе строили этот мир. 10 лет они жили вместе, а тут такое произошло. Отношения рухнули. Вы послушайте куплеты. Любовь прошла, завяли помидоры, и начались воспоминания. Это когда садишься и на листочек выписываешь плюсы и минусы, а затем одище все это ворошить. Сложно бросить, но мир сломан. И ты понимаешь, что его не вернуть, а мучить друг друга не имеет никакого смысла. И вот горький итог. Нас держит рядом только цепь прожитых лет.

0: А вот послушать новый трек «Лори Лори» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Группа «Князь» поделилась своими ближайшими планами. Совсем скоро в сети появится лайв-видео, снятое 6 февраля на концерте команды в Санкт-Петербурге. Помимо записи концерта, музыканты отдельно выпустят лайв-клип на песню «Ангел и демон». Какие еще новости ждут слушателей, узнали у Андрея Князева.
1: Нам пришла прекрасная идея на основе этого концерта сделать концертный клип на одноименную песню «Ангел и демон». У этой песни как раз нет официального клипа, поэтому он будет концертный. Песня драйвовая, песня очень сильно эмоциональная. Вот, я думаю, что она будет очень хорошим знаменателем во всей этой истории. Если говорить о предстоящих планах, мы планируем постоянно поддерживать кислотно-музыкальный баланс. У нас недавно вышла песня «Русский дух». Перезапись этой песни мы сделали в рамках нашего будущего альбома «Человек-загадка». Мы перезаписываем все наши лучшие песни. Вот. Ну и также, конечно, мы сейчас очень сильно горим новым альбомом. Одна за одной уже делаются песни, которые накапливаются, готовятся. И скоро, после того, как мы закончим «The Best», мы начнем заниматься этим альбомом.

0: Новый альбом группы «Князь» выйдет в следующем году, но до релиза нас ждут несколько синглов. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Ленский. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В аэропорту Пекина президент России приветствовал член Политбюро ЦК Компартии КНР, министра иностранных дел Ван И. Был выстроен почетный караул. После церемонии встречи Путин отправился в государственную резиденцию для почетных гостей. Президент у трапа самолета ожидал кортеж во главе с автомобилем «Аурус» с китайскими номерами, на котором он будет перемещаться в ходе визита. Поездка Путина приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Основным рабочим днем визита будет среда. Предпосылок для возобновления комплексного стратегического диалога между Россией и США не просматривается, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Так он ответил на вопрос, планируются ли консультации между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности. При этом Рябков отметил, что активизация усилий европейских стран по формированию независимого от США ядерного потенциала в первую очередь предмет для обсуждения внутри НАТО. Великобритания выпустила лицензию на разрешение импорта дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Как сообщило правительство, оно вступает в силу с 20 мая, имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министра внутренних дел. Он имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие данной лицензии. Днем ранее Министерство финансов США продлило на 30 дней истекшее исключение из санкций в отношении российской нефти, которая перевозится морем на фоне нефтяного кризиса из-за перекрытия Армузского пролива. Росфинмониторинг внес писательницу и феминистку Дарью Серенко, которая признана иноагентом в список террористов и экстремистов. Она руководит феминистским антивоенным сопротивлением. Эта организация признана нежелательной, запрещена, а также включена в список иноагентов. По данным ведомства, Серенко собирала средства в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, которые участвуют в протестных движениях, распространяла информацию о деятельности иноагента. Весной 2024 года МВД объявила Дарью Серенко в розыск по уголовной статье, какой конкретно не уточнялось. «Театр – живой организм, потому любое мнение зрителя идет ему на пользу», заявила на сцене режиссер худрук театра «Модерн» Юрий Грымов. Однако, по его словам, если после спектакля обсуждают лишь костюмы и декорации, значит, режиссер не справился со своей задачей. Ранее худрук театра имени Ермолова Олег Меньшиков назвал театральной катастрофой спектакль МХТ имени Чехова «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Он также заметил, что многие постановщики прикрывают спорные решения фразой «Я так вижу». По словам Грымова, в том, что сегодня многие ругают спектакль, есть свой плюс, гораздо хуже, когда в прессе обсуждают дороговизна билетов и больше ничего. Каждый, придя на спектакль, имеет право высказывать свое мнение, в этом нет ничего обидного, заключил собеседник НСН. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Omnisend «Найди меня». Музыканты мне рассказали, что эта песня — крик о помощи в общественном месте. Она не рассказывает о любви, она говорит о ее отсутствии и как тяжело найти в наше время. Музыкальный коллектив Omnisend существует с 25 года, и, как отмечает лейбл, с первым же синглом «Черная» парни взорвали редакторские и кураторские плейлисты. В настоящее время работают над дебютным EP, выход которого планируется на конец этого 26 года.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: И вновь будет очень много писем, и вот первое. Название коллектива «Nessay», название трека «Молох» при участии Евгения Пиджей. Краткая информация. «Nessay», группа, играющая в жанре прогрессив металкор, выпустила совместный сингл с Евгением Потехиным с легендой отечественной альтернативы. Давайте заценим.
1: Жесткий диск.
0: «Nessay», «Молох».

0: Hennessy, Евгений Потехин. Композиция называется «Молох».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Под небом». Название трека «Взрослые чувства». Краткая информация. «Под небом» — альтернативный квартет пацанов, что играют твой чувственный плейлист о любви, тот самый заедающий припев, твои танцы под винишко, твой мотив, слова, что останутся на всю жизнь. Я долго раздумывал, ставить этот трек в жесткий диск или нет, но чем-то он меня в итоге цепанул и музыкальной составляющей, и разными техниками, что ли, вокала.
1: Жесткий диск.
0: «Под небом» — взрослые чувства.

0: «Под небом взрослые чувства». Ну, вот такая композиция. Что скажете?
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллективов – «Люморос», «Матриарх». Название трека – «Воспоминания». Краткая информация. Спустя полгода с последнего сингла архангельская группа «Люморос» выпускает макси-сингл «Воспоминания», важную веху в десятилетней истории коллектива. Одноименная композиция, центральная на этом небольшом релизе, под эпичные оркестровки, метал-секции и вкрапления женского вокала, за который отвечают фронтвумены из архангельской группы «Матриарх». Музыканты рассказывают о том, что мы храним внутри с детских времен и до самого последнего вздоха на земле, о тех ниточках, связывающих нас воедино при всех изменениях, которые неизбежно происходят в течение жизни. У каждого оно свое, это воспоминание, согревающее внутри в самые непростые моменты жизни.
1: Жесткий диск.
0: «Люморос», «Матриарх», «Воспоминания».

0: Название коллектива Thunder Breath. Название трека «Волна». Краткая информация. Группа Thunder Breath появилась в 2016 году. Выступая на концертах все это время, в том числе на фестивале Emergence, перешли к выпускам студийных релизов. В 2020 году вышел сингл «Размытые времена». В 2021 появился сингл «Дыхание грома». Релиз «Новый рассвет» увидел свет в 2022 году. На текущий момент ведется работа над еще тремя синглами с разработкой мерча. Давайте к музыке.
1: Жесткий диск.
0: Thunder Breath. Волна.

0: Thunder Breath. Волна.
1: Жесткий диск.
0: Команда «Мое сердце справа» совсем недавно выпустила мини-альбом «Пепел». Не так давно мы слушали трек «Изгой», он входит в эту пластинку, выходил синглом. Логично, что сейчас мы обратимся к другой музыкальной композиции. Но прежде, чтобы вы понимали, что это за группа, если не знаете, то вот вам тема из их недавнего интервью, которое вы легко найдете на официальных ресурсах музыкального коллектива и которое я всем рекомендую. 2007 год, как создавался первый альбом «Моего сердца справа» и какой тогда была сцена. Концерты в закрытом городе, где перерабатывали ядерные отходы. Перерыв без музыки, и причем здесь крафтовая пивоварня в Африке. Реюнион в 24-м году, новая музыка и планы на будущее. Впечатляет?
1: Жесткий диск.
0: Мое сердце справа. Монолит.

0: мое сердце справа. Трек называется «Монолит».
1: Жесткий диск.
0: Прямо сейчас, без лишних слов, давайте биться в танцы. Когда-нибудь я разбогатею, буду по этому поводу устраивать вечеринки, и каждый раз там будет обязательно играть флектом, штампующий классные треки один за другим. Вот к такому вот новому прямо сейчас.
1: Танцуют все.
0: Flecktone, Not Holy.

0: Лифте новая вещь называется Not Holy.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Эсмая». Название трека «У черты». Краткая информация. «Эсмая» — русская альтернатива, звучащая с Урала. Запомнилась слушателям сочетанием тяжелой музыки с электроникой, украшенной эстрадным вокалом вперемешку с академическими и экстрим направлениями. Группа уже отметилась на крупных фестивалях, выступила более чем в 15 городах, а также побывала на федеральных и локальных радиостанциях России. Ну, давайте слушать.
1: Жесткий диск.
0: «Эсмая» — «У черты».

0: команда «Смайя», трек называется «У черты».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название группы «Иванцов», название трека «Кома», краткая информация. С середины 2000-х музыкальный проект братьев Михаила и Александра Иванцовых непрерывно развивается, превращаясь в уникальное явление на российской рок-сцене. Начав с классических рок-аранжировок, коллектив постепенно сместился в сторону тяжелой альтернативы, сохраняя баланс между двумя направлениями. Сегодня стиль группы — это динамичный сплав энергии гитарного звучания, где каждый трек может стать неожиданным поворотом. «Кома» рассказывает о человеке, застрявшем между внутренней тьмой и реальностью, где голос близкого человека становится единственной нитью, ведущей обратно к жизни. В треке сочетаются тяжелое звучание, мелодичность и личная история, понятная каждому, кто сталкивался с одиночеством, страхом или потерей себя. Будем рады, если композиция заинтересует и подойдет формату передачи.
1: Жесткий диск.
0: Иванцов, «Кома».

0: Название коллектива «Рубикон». Название трека «Romulus et Remus». Ромул, Рэм, легендарные братья-близнецы, основатели Рима. Краткая информация о коллективе. «Рубикон» — это точка невозврата, за которой остается только путь вперед. Мы делаем металкор, где каждый риф как шаг легиона, каждый брейкдаун — удар меча, а тексты интерпретируют историю сквозь время. Коллектив основан в 25-м году в слиянии музыкантов Самары и Тольятти, чтобы повествовать языком тяжелой музыки о вечном.
1: Жесткий диск.
0: «Рубикон», «Romulus et Remus».

0: Бифон, Ромулс и Тремулс. Классный трек.
1: Жесткий диск.
0: Закроет сегодняшний жесткий диск музыкальный коллектив «Тени». Трек называется «Стены». «Тени» — это мелодичный, местами тяжелый рок, в котором переплетаются элементы альтернативы, эмо, экстрима и рэп-кора. Контраст чистых мелодий, жестких партий, личные тексты, плотная подача. Все это создает атмосферу, в которой каждый может найти отражение своих внутренних состояний. «Тени. Стены».

0: Band Tini, трек называется «Стены», и на этом, к сожалению, на сегодня все. Помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Переговорный процесс по регулированию конфликта на Украине находится в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности по Украине. По словам дипломата, никаких сигналов из Киева о готовности продвинуться в деле регулирования не видно. Небензя заметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отдать приказ о прекращении огня и вывести войска с российских территорий, включая Донбасс. Постпред также заявил, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта. Силы противовоздушной обороны за 6 часов сбили 56 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщило Министерство обороны. Дроны уничтожены с 14 часов до 20 над 10 областями и Крымом. Ранее в этот день Минобороны сообщало, что силы ПВО за ночь уничтожили 315 беспилотников над регионами, а также над акваторией Азовского моря. Состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот вариант будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями истребителя боевого управления. В октябре 2022 года на аэродроме Ли имени Громова в подмосковном Жуковском состоялся первый полет модернизированного истребителя Су-57. В феврале глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Россия в этом году планирует поставить зарубежным партнерам Су-57. Первым покупателем стал Алжир. Следственный комитет начал проверку по факту взрыва газового баллона на стройке судебного квартала в Санкт-Петербурге, сообщили в городском следственном комитете. Как передает Фонтанка, газовый баллон грузовика взорвался вечером, когда машина с материалами подъехала к стройке. Водитель покинул автомобиль до взрыва. По данному изданию, один рабочий погиб, двое человек получили ранения. Судебный квартал находится в Петроградском районе Петербурга. Там строят здания Верховного суда и судебного департамента, инженерно-технический блок, жилой комплекс, а также дворец танцев Бориса Эйфмана. Застройщиком выступает структура управления делами президента. Творческий вечер Айда Пушкина «Айда знаем кто», посвященный историям и жизни поэта и его произведениям, состоялся в Московском театре Всеволода Шиловского. Как отметили в пресс-службе, Пушкина нет уже почти 200 лет, а его идеи не просто опередили время, но и до сих пор задают тренды. Это он, автор первого литературного фэнтези на русском языке, первого реалити в нашей литературе и первого стихотворного сериала. Пушкин придумал выпускать произведения в формате мини-книжек, а также первым среди авторов в России монетизировал литературный контент. А еще создал новую русскую прозу, все, что после него стало массовой популярной литературой. Следующий творческий вечер Айда Пушкина «Айда знаем кто» пройдет в День русского языка 6 июня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: наше радио.
1: Всегда, когда глаза закрою, говорю, лишь сердце потревожь, жизнь обману, и она порою украшает радостями ложь. Пусть меня ласкают

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.